это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание

0: что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в 2 раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день, ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал, но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию, и рубль уже перестал сильно снижаться, но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Brent, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе $92-93 за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса, и все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан, во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления, и вот тогда цены на нефть активно росли, но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США сообщил, и сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне, но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается, Армузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым, но тем не менее рынок все-таки следит за переговорным процессом, и, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, в 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
3: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
2: Комментарии Вовда.
3: Личный взгляд на главные события.
2: Бизнес говорит.
3: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
3: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». Задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили на станции. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в телеграм-канале ЗАЭС. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции после отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1» не превышает установленных норм. Россия не поставляла свое оружие.

0: В Иран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс. Российский президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума также заявил, что Иран не допускал провокаций, которые могли стать причиной нападения на него. Путин также указал, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Россия находится в контакте с Соединенными Штатами, Ираном и Израилем по этому вопросу. Диалог между Россией и Соединенными Штатами не осложнился. Он идет по дипломатическим каналам. Пока он связан в основном с урегулированием на Украине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По-прежнему ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование, добавил пресс-секретарь президента. При этом Песков подчеркнул, что Россия считает этот подход неверным. Около 92 тысяч человек посетили книжный фестиваль «Красная площадь» в первый день его работы, несмотря на то, что он пришелся на будний день. Об этом журналистам сообщил помощник президента России, председатель Союза писателей Владимир Мединский. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 4 по 7 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А России нужны договоры. Путин прокомментировал публичное письмо Зеленского с предложением личной встречи. Смысл в такой войск. При этом в Кремле говорят, что Зеленский по-прежнему может приехать в Москву. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на ПМФ. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. И путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, подробности на Бизнес FM. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума журналистки «India Today» Гиты Мохан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства, сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код, и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть и уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
3: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить. Поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречался встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
4: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
3: Пока не вижу смысла.
2: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнения добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось менее 15% территории. Мы обсудили в эфире «Бизнес-ФМ» ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». О чем говорит реакция президента на это письмо и как будет восприниматься сторонами?
5: Я не ждал другой реакции. Путин не будет встречаться с Зеленским. Он мог еще добавить, что если хочет говорить, пусть приезжает в Москву, но не стал и даже этого делать. Все было достаточно предсказуемо, и по-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольза, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что его вот, как он сказал, и не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
2: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали как жест отчаяния Зеленского?
5: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта разреженная и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ.

0: нет. Мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать, поскольку нет общности переговорных позиций. К гарантиям переходят после того, как договорились об условиях прекращения огня, и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже послевоенное время. Поскольку к прекращению огня и не подступали, и не собираются, ни та, ни другая сторона, то, в общем, какие гарантии?
1: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Значительная часть выступления Владимира Путина на ПМФ была об экономике. Президент сказал, что сейчас главная задача – запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Президент сообщил, что поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне в 20 миллионов рублей. Зал встретил это заявление аплодисментами. Уже после выступления Путина министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Также Владимир Путин рассказал о готовящемся переезде ряда крупных компаний из Москвы в регионы, приведя, например, компанию «Росгидро» и банк ПСБ. По его словам, входящая в Ростех объединенная двигателестроительная корпорация переведет свой офис из Москвы в один из регионов. Финальная стадия – такое же решение по компаниям группы РЖД. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Мы знаем, что сейчас в экономической повестке есть несколько дискуссионных вопросов, и позиции бизнеса и регуляторов серьезно расходятся. Это касается и знаменитой ключевой ставки, и ряда других сюжетов. Но один из них, конечно, связан с налогами, и в том числе и налогами на малый бизнес. И на форуме много об этом говорилось. Мы слышали мнение министра финансов Силуанова, что палку с налогами мы не перегнули. Но и я думаю, что слова Путина означают тот, опять же, предельный компромисс, который сейчас в логике властей возможен по налоговым вопросам. То есть каких-то уступок крупному бизнесу делаться не будет, но хотя бы услышали малый бизнес. Но на самом деле это решение напрашивалось, потому что вот те меры усиления фискальной нагрузки на малый бизнес, но все-таки продуктивными, мягко говоря, точно не являются. То есть мы слышим негативные сигналы со всех сторон, и малый бизнес, конечно, не может понять, почему именно на него возложили ношу спасения бюджета, потому что действительно не самый очевидный вариант, потому что многие компании сокращают производство, думают о закрытии, и, в общем-то, с точки зрения социальных эффектов, не самые очевидные действия, то есть слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
3: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
2: С одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. И, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Та же «Росгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, будет продолжение каких-то точных решений, и будут, конечно, интересные бои за то, куда компании будут переезжать. Потому что, какой город могут приехать российские железные дороги? Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Песков. Он добавил, что диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, а США не хотят обсуждать с Россией иные вопросы, кроме украинского регулирования. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты России с США поддерживаются, но большая часть они телефонные. Сам Ушаков находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, но дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова

0: к переговорам с Россией по Украине. А Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет регулировано, сказал президент США.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
3: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные, моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты, бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
2: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
3: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит: телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24. Я стучу в дверь, мне никто не открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
2: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Business FM.
1: «Между делом» на Business FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Компания-лидер в области ИИ призывает замедлить разработку искусственного интеллекта. Американский антропик-разработчик большой языковой модели Claude в своем сообщении предупреждает, что ИИ-система слишком быстро развивается и в скором времени смогут даже совершенствоваться без участия человека. Компания отмечает, что все это несет значительные риски. Но эксперты относятся к этому с долей скепсиса, так как, возможно, для антропика это все не более чем пиар-ход. Валерий Бадоев продолжит.
4: Сооснователь Anthropic Джек Кларк и глава внутреннего исследовательского института компании Марина Фавара в своей статье говорят о рекурсивном самосовершенствовании. Это когда искусственный интеллект может совершенствовать сам себя, разрабатывать собственные новые модели автономно, без участия человека. Пока что до такой степени ИИ еще не развит, но, как указывает Anthropic, если это произойдет в скором времени, то мир к этому не готов. По мнению компании, самосовершенствование ИИ – это хорошо, но на данном этапе велик риск того, что человечество утратит над этим контроль. Поэтому следует притормозить разработки, пока не будут разработаны соответствующие учреждения, институты, которые начнут это все администрировать. Сразу же вспоминаются различные научно-фантастические фильмы, сюжет которых крутился вокруг похожей темы, по типу «Терминатора». Но Anthropic все-таки говорит не о восстании, не машин, а о социальных последствиях. В том числе, например, о переформатировании рынка труда. Ранее об этом же говорил и сам глава Anthropic Дарио Амадей. Он предупреждал, что из-за внедрения ИИ половина рабочих мест для начинающих специалистов может просто исчезнуть в течение ближайших лет. В связи со всеми этими рисками Anthropic призывает своих коллег, а точнее конкурентов, замедлиться. Компания предлагает заключить соответствующее соглашение, напоминая, что у человечества есть уже похожий опыт – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть, по сути, Anthropic считает проблему искусственного интеллекта сопоставимой с ядерным оружием. Но призыв американской компании вряд ли будет услышан. Хотя регулирование сектора действительно необходимо, говорит основатель студии ИИ Fokina.ai Дарья Фокина.
5: Это скорее сигнал, что гонка стала слишком быстрой. Модели становятся мощнее, дешевле и уже начинают выполнять реальный бизнес-процесс. Остановить развитие и глобально практически невозможно. США, Китай, Европа, корпорации, государства продолжат инвестировать, потому что это вопрос конкурентоспособности и безопасности. Но регулирование точно нужно. Не как запрет, а как правило применения. Какие задачи можно отдавать и где человек должен оставаться в контуре, кто отвечает за ошибку, как защищаются данные. И реальные риски – это не восстание машин, а перестройка рынка труда, ошибки в критичных решениях, киберугрозы, зависимость бизнеса от нескольких ИИ-платформ.
4: Но верить в исключительное благородство компании-лидера в своей области было бы как минимум иррационально. В мае стоимость Anthropic оценили примерно в 900 миллиардов долларов. По этому показателю она обошла своего ближайшего конкурента, компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. В результате Anthropic стала лидером рынка. И буквально в преддверии публикации своей статьи о рисках, связанных с развитием ИИ, Anthropic подала заявку на IPO. Так что опрошенные Wall Street Journal аналитики считают, что это все не более чем маркетинговый ход перед выходом на биржу. С этим согласен специалист в области ИИ, профессор высшей технической школы в немецком городе Вюрцбург Иван Ямщиков.
6: Конечно же, в контексте IPO для них такой документ критически важен. Мы видим три компании, собирающиеся на IPO: SpaceX, Anthropic и OpenAI. И кажется, вот этот ход Anthropic, среди прочего, это попытка перехватить нарратив у SpaceX. Чего еще важно насчет этого института, нераспространения и так далее, понимать. Без какого-то меморандума со стороны китайских производителей моделей любые такого рода заявления не имеют под собой ничего, потому что именно китайские производители моделей сейчас играют ключевую роль в демократизации доступа к искусственному интеллекту и выкладывают модели в open source.
4: Эксперты также считают, что если ИИ научится совершенствовать сам себя, то никакой катастрофы не случится. Просто потому, что для реального улучшения искусственному интеллекту нужно на чем-то учиться. Нужны данные, нужен человеческий опыт. Поэтому никаких терминаторов не ожидается. По крайней мере, в ближайшее время. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Путевки в детские лагеря подорожали. Рост цен от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы на встрече в Комитете Госдумы по защите семьи. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, выясняла Диана Чубанова.
7: О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку за год скакнула не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области на 21%, с 33 тысяч рублей до 40. Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях на 20 и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края – 7%. В прошлом году детская путевка в среднем стоила 56 500, этим летом 60 500. Считали цену за стандартную путевку длиной в 21 день. Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках. Рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт Юг» Артем Гаврилов.
8: Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, то она не может не вырасти. И в этом плане 7%, по-моему, это адекватный, закономерный итог. Если 21% комментировать, то это точно речь идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали, пляжи открылись. И несмотря на это, наоборот, детские здравницы возвращают клиента и по ценам 2024 года продают путевки. Средняя цена в хороший лагерь примерно 3,5 тысячи в день. То есть умножать на 21 день получится цена путевки в хорошем лагере на первой полосе с бассейном. А если говорить о большем проценте, то нужно понимать, что есть ряд субъектов Российской Федерации, в которой цена на путевку формально составляет 1500 рублей в день. Это очень давно не рыночная цена. Такая цена, скажем так, региональная. Обычно она добивается сверху либо родительскими взносами, либо какими-то дополнительными компенсациями. Если в таких регионах, где цена была 1500 рублей в день, стала 1900, это все еще не рыночная цена, но статистически цена увеличилась довольно значительно.
7: По словам Артема Гаврилова, на сайтах самих детских лагерей цены гораздо выше. Сделать такие поездки доступнее помогут только субсидии со стороны государства. Но родители сами нашли выход. Например, покупают короткую смену. Вместо 21 дня – 7 или 10. Рассказала Бизнес FM жительница Москвы, мама 11-летнего ребенка Светлана.
9: цены в Подмосковье приблизились к морским ценам в прошлом году. Поэтому сейчас выбрали вот смену в Одинцово. На неделю как раз. Но в целом за неделю тоже так адаптируется программа. Может быть, неделя – это даже лучший формат. Особенно если ребенок маленький, он может попроситься домой. Это программа английского языка, площадка. Одна из таких самых премиум с точки зрения проживания. Очень комфортная, там шведский стол, близко от Москвы.
7: Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье – 150 тысяч за 10 дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин. Но чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, рассказал основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев.
10: Рост стоимости путевки, он, конечно, связан с ростом себестоимости питания, зарплаты педагогов вожатых, аренды площадок, транспорта, медицины. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно, то есть это 5-10%, то есть видно, что спрос упал, и лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где это работает через субсидии, да, и дотации от государства, здесь мне сложно сказать, какой в этом сегменте рост. Коммерчески подорожали, но это вот подорожали именно на стоимость питания, да, и издержек, связанных с эксплуатацией. Но действительно путевки сейчас довольно дорогие, то есть средняя стоимость путевки сейчас, наверное, находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей, ну и хорошие программы стоят ближе к 80-100 тысячам рублей. Это если говорить про Подмосковье. Ну и также мы видим, что стало больше действительно лагерей, которые стали делать более короткий формат, это 7-10 дней.
7: По словам Александра Медведева, рынок детского отдыха становится гибким под давлением цен и под запрос родителей формирует короткие смены. Но специалисты считают, что за неделю ребенок не успевает адаптироваться в лагере и получить, например, терапевтический эффект. Однако, по мнению участников рынка, короткие путевки лучше, чем их полное отсутствие. И спрос на них будет расти. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Разработчики Макс отрицают опыт предшественников. Об этом рассказал гендиректор мессенджера Фарид Хуснаяров на ПМФ. По его словам, своим развитием Макс обязан молодой команде разработчиков, которые способны создать по-новому удобный продукт.
11: Без комментариев.
12: Наверное, главным УТП мессенджера Макс, я считаю, нашу инженерную команду как раз. И наша инженерная команда наполовину состоит из людей младше 30 лет. Здесь, наверное, это закон природы, что дети, молодое поколение всегда будут отрицать предыдущий опыт. Просто будут отрицать его. Только молодые люди могут сделать актуальный удобный продукт. Удобный по-новому.
11: Без комментариев. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Джон Боуман из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капиталы счастья не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Валюты. Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их. Валюты на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулеев. За счет нефтегазовых доходов сейчас формируется 20% российского бюджета, сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин, сославшись на данные Минфина. Он отметил, что ранее этот показатель составлял 50%. Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы, естественным путем снизилась, указал президент. Российские нефтеперерабатывающие заводы надежно защищены от атак беспилотников, а переработка нефти ведется в штатном режиме. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Все работает, есть ремонты, есть графики, есть поставки на внутренний рынок», — добавил Новак. Сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэнь на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность», подчеркнул зампредседателя КНР. «Развитие китайско-российских отношений, их углубление и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям уже показывает, что это содействует развитию каждой из двух стран и повышает благосостояние народов двух стран», сказал также Хань Чжэнь. Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Следующая встреча российской сборной пройдет в Калининграде 9 июня. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На полностью импортозамещенный ИЛ-114-300 получил сертификат типа на площадке ПМФ. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявила о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием. Стоимость самых дорогих билетов на стадионы достигает 11 тысяч долларов. И у России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будет осуществлять Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю. Снизит ли это стоимость перелетов и как повлияет на спрос на это направление? Подробности на Business FM. Полностью импортозамещенный ИЛ-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке ПМФ. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбирала Светлана Чередникова.
14: ИЛ-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового ИЛ-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг трех самолетов для второго Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а Объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
15: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. ИЛ-114-300 – это второй самолет, созданный в новой в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
14: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
16: Единственное принципиальное отличие, и в чем он уступает вот этим вот стареньким Анам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не много с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет.
17: Это Байкал, да?
16: Не, Байкал тоже не может, к сожалению, в таких условиях эксплуатироваться. Это надо либо самолет. Самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. И у нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
14: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого Суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием, где чем выше спрос, тем выше цена. Из-за этого стоимость самых дорогих билетов на стадионы составит около 11 тысяч долларов. Это при том, что классический футбол остается в США далеко не самым популярным видом спорта. О турнире и контрастах в цифрах Евгений Перельчук.
18: Каждый следующий чемпионат мира по футболу должен быть дороже предыдущего. Российский мундиаль в 2018 году обошелся в 12 миллиардов долларов, следующий в Бразилии в 15 миллиардов. Арифметическую прогрессию резко нарушил Катар, решив шикануть аж на 200 миллиардов долларов. Такие цифры трио США, Канада, Мексика даже не пытались переплюнуть, ограничившись цифрами примерно в 13 миллиардов долларов. Да и то разделили на троих. Все-таки стадиона строить не надо, используют 16 уже действующих арен. Зато, похоже, главной темой нового мундиаля станет цена на билеты. Если в Катаре, несмотря на все золото и блеск, самый дорогой билет стоил 8 500 долларов, то ценник за билет первой категории на грядущем турнире вырос до 11 тысяч. FIFA отказалась от фиксированных цен и поставила их в зависимости от спроса, и это сразу привело к резкому росту стоимости. В один момент FIFA даже утроила цену билета на финальную игру, доведя ее до 33 тысяч долларов, что привело к скандалу. Перекупщики дошли до того, что отдавали один билет за 11,5 миллионов долларов. Золотое место располагалось на 4 ряда ниже верхнего яруса трибун. Вот фрагмент эфира CNN, рассказывает корреспондент Карве Соликол.
19: Сегодня мы искали на официальной платформе перепродажи FIFA людей, у которых есть билеты на чемпионат мира, и которые хотят их перепродать. И мы обнаружили один билет, который продавался за 11,5 миллионов долларов. Один билет. И к тому же, это даже не самый хороший билет. Это один из стадионов, на которых я бывал. И это один из худших билетов на стадионе. Оно находится за воротами в углу, прямо на самом верху. Почему же его можно приобрести за 11,5 миллионов долларов? Я думаю, кто-то пытается выжать из него как можно больше. Давайте будем честны. Никто за это платить не будет.
18: Уже на первом этапе продаж было подано более 500 миллионов заявок на билеты. Это рост в 10 раз по сравнению с прошлым чемпионатом мира. В FIFA объяснили такой ажиотаж новым форматом турнира. Вместо привычных 32 команд будет 48. Также один человек мог подать заявку сразу на несколько десятков билетов. Несмотря на объяснение FIFA, расследованием резкого роста цен теперь занимаются генпрокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Американские СМИ с негодованием пишут, что билеты на игры группового этапа стоят дороже билетов на Супербоул, где цены начинались от 3,5 тысяч долларов. А ведь именно американский футбол остается главной игрой в Штатах, а не классический британский. И именно Супербоул всегда был самым рейтинговым однодневным событием у американских телезрителей. До сих пор не на все матчи раскуплены билеты, хотя турнир начинается на следующей неделе. И это говорящий симптом, считает корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Такие ситуации, когда обсуждаются цены на билеты, какие-то нововведения, связанные с повышением цен, они так или иначе возникают перед каждым крупным турниром. Мне кажется, что только турнир в России не вызывал вопросов, во всяком случае у нас. Что касается Америки, то там на первый план стоит вопрос посещаемости и стоимости билетов, и, собственно, всего того, что происходит вокруг. Это связано с тем, что на этом чемпионате мира впервые примет участие такое большое количество команд, и так или иначе проходных матчей, так называемых, которых вроде бы на чемпионате мира не должно быть, они будут, и их будет больше с априори к матчам с такими сборными, как Кюрасао или, например, там Кабо-Верде. Не может быть такого интереса, как к матчам топовых сборных традиционных.
18: Некоторые страны готовы отдавать своим болельщикам билеты бесплатно, лишь бы не видеть потом пустые трибуны. Так поступила Саудовская Аравия. Посольство страны в США заявило: «С вас посещение стадиона, с нас билеты». Но, похоже, даже главный зритель на турнир не спешит. Дональд Трамп заявил, что посмотрел бы первый матч сборной США с Парагваем, но не стал бы платить $1000 за билет. Он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут оттолкнуть простых болельщиков, входящих в его электорат. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Самые дешевые билеты на грядущем чемпионате мира можно было приобрести на матче группового раунда в мексиканском Монтерее. Это встреча Тунис-Япония – $161 и ЮАР-Корея – $188. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на ПМФ заявила президент Танзании Сами Сулуху Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
20: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от $50. На двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. При всем при этом, сама по себе Танзания интересна не только белоснежными пляжами и дешевизной, но и возможностью, собственно говоря, посмотреть больше африканской экзотики, нежели чем на Мальдивах. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. На Танзанию туристы летают не менее чем на 10 ночей, как правило, даже больше, поскольку пропорциональная стоимость проживания намного дешевле, чем билеты туда и обратно. Как правило, даже 2 недели там туристы отдыхают. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. Кроме того, это одно из лучших направлений для участия в сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян после ковида Танзанию, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще это очень хорошо комбинируется с сафари в самой Танзании. На мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари. Там два колоссальных парка национальных.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Ранее сообщал, что Россия ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Об этом писали «Известия» со ссылкой на МИД. Сейчас визу на срок до 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты платежной системы МИР.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. ГУР-Куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Это емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. ГУР-Куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии. Знай меру на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
21: Карьера на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Армении перед выборами начали задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Первым был задержан экс-глава Департамента управления госимуществом Арман Асакян, пишет «Спутник Армения». Антикоррупционный комитет подтвердил, что он подозревается в даче или получении предвыборной взятки. Также появилась информация о решении задержать заместителя председателя РПА Армена Ашатяна в рамках расследования дела об отмывании денег. Следственный комитет также объявил о задержании бывшего ректора университета имени Брюсова ГН Гаспаряна и еще 5 человек. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении возможно огромном протестном потенциале, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
2: По поводу Ашутяна могу сказать. Армен Ашутян, он известный политик был из Республиканской партии Армении. Это не первый его арест, его до этого также арестовывали. Но обвинения связаны ясно не с его политической деятельностью, а что какое-то отношение имеет к проблемам с законом, с коррупцией и так далее. Сейчас большое количество арестов идет вот в это предвыборное время, связаны с разными деятелями, известными и неизвестными, которых обвиняют в том, что делается попытка подкупа избирателей. Это хорошо, что она идет борьба, но мне сказать однозначно, что все пойманные люди будет доказано, что они взятки раздавали, что все они виноваты, мне трудно сказать, пока не будет решения судов.
5: Есть какой-то потенциал для уличных выступлений перед выборами?
2: Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезный потенциал имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят, это явно видно. Вы знаете, это сильная Армения Самвела Карапетяна, это Армения Роберта Кочеряна, и это процветающая Армения Гаги Кацарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Опросы, которые сейчас делают, которые говорят в пользу Никола Пашиняна, 35%, вот такой порядок. Поэтому вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
0: Степан Григорян, предправление аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Евросоюз выделит Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС упростит торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержит пострадавшие секторы экономики, среди которых цветочная промышленность. О том, как этот транш повлияет на избирателей, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
6: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данные продукции, которые они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
5: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
6: На день тишины, то есть выступлений и так далее не будет 6 числа. Потом день выборов. Насколько они повлияют? Влияет на выборы общая канва такая. Вчера у нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Никол Пашинян на предвыборных теледебатах заявил, что Армения не вернется в ОДКБ. Ранее он говорил, что членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе, заявил Пашинян. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торгов в пятницу снизился на 0,7% до 2561 пункта. А за неделю он опустился на 0,2%. Стоимость фьючерсов на сорт Brent в пятницу вечером снижалась на 2% с лишним, около $93 за баррель. Но в целом за неделю нефть Brent подорожала на 3%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
23: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, хотя потери составили 0,2% по индексу Московской биржи, рынок падает 13-ю неделю подряд. В пятницу снижение 0,7 и закрытие недели по основным торговым сессиям 2561 пункт. Был вторник, когда росли активно, 2% прибавлял индекс Московской биржи, но это история одного дня, соответственно, как утверждали многие участники торгов, торгов это был всего лишь технический момент, технический отскок. Падал и российский рубль. Рубль упал достаточно заметно. Китайская валюта прибавила за неделю 38 копеек. Закрытие недели 10 рублей 87 копеек. А доллар США поднимался в район 74 рублей. Ну и в принципе, если рассматривать вечер пятницы, недалеко ниже торгуется американская валюта 74, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но основные спекулятивные движения были в понедельник и во вторник против российского рубля. Рынок ждал новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. В среду все получил рынок, и оказалось, что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в два раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день. Ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал. Но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию. И рубль уже перестал сильно снижаться. Но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Brent, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе $92-93 за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса, и все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан. Во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления, и вот тогда цены на нефть активно росли, но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне, но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается, Армузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым, но тем не менее рынок все-таки следит за переговорным процессом, и, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость. Просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство меди- и сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». Задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили на станции. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в телеграм-канале ЗАЭС. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции после отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1» не превышает установленных норм. Россия не поставляла свое оружие в Иран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс. Российский президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума также заявил, что Иран не допускал провокаций, которые могли стать причиной нападения на него. Путин также указал, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Россия находится в контакте с Соединенными Штатами, Ираном и Израилем по этому вопросу. Диалог между Россией и Соединенными Штатами не осложнился. Он идет по дипломатическим каналам. Пока он связан в основном с урегулированием на Украине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По-прежнему ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет само урегулирование, добавил пресс-секретарь президента. При этом Песков подчеркнул, что Россия считает этот подход неверным. Около 92 тысяч человек посетили книжный фестиваль «Красная площадь» в первый день его работы, несмотря на то, что он пришелся на будний день. Об этом журналистам сообщил помощник президента России, председатель Союза писателей Владимир Мединский. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 4 по 7 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А России нужны договоренности на длительную перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта. Так Путин прокомментировал публичное письмо Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в такой встрече Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск. При этом в Кремле говорят, что Зеленский по-прежнему может приехать в Москву. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на ПМФ. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. И путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих? Подробности на Business FM. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума журналистки «India Today» Гиты Мохан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства, сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код, и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть и уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
8: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
9: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
8: Пока не вижу смысла.
0: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнения добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось менее 15% территорий. Мы обсудили в эфире «Бизнес-ФМ» ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». О чем говорит реакция президента на это письмо и как будет восприниматься сторонами?
10: Я не ждал другой реакции. Путин не будет встречаться с Зеленским. Он мог еще добавить, что если хочет говорить, пусть приезжает в Москву, но не стал и даже этого делать. Все было достаточно предсказуемо, и по-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольза, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что по его, вот как он сказал, и не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
0: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как жест отчаяния Зеленского?
10: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта, разреженная, и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл ЦП. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, продолжен. Может быть, уже на более низком уровне, а так военные действия будут продолжаться до осени. Как минимум, потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
0: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот в частности выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время в какой-то мере Европу Россия не против вроде привлекать.
10: С точки зрения оценок, кто кому гарант, мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать. Поскольку нет общности переговорных позиций, к гарантиям переходят после того, как договорились об условиях прекращения огня, и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже после

0: слышим негативные сигналы со всех сторон, и малый бизнес, конечно, не может понять, почему именно на него возложили ношу спасения бюджета, потому что действительно не самый очевидный вариант, потому что многие компании сокращают производство, думают о закрытии, и, в общем-то, с точки зрения социальных эффектов, не самые очевидные действия, то есть слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
1: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
0: С одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. И, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Даже «Русгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, будет продолжение каких-то точных решений, и будут, конечно, интересные бои за то, куда компании будут переезжать. Потому что, куда, какой город могут приехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Песков. Он добавил, что диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, а США не хотят обсуждать с Россией иные вопросы, кроме украинского регулирования. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты России с США поддерживаются, но большая часть они телефонные. Сам Ушаков находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, но дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерс в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине. А Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет регулировано, сказал президент США.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес-ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. 100 шагов вперед!
4: Изобретения, проложившие цивилизации путь в день сегодняшний.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Порох изобрели в Китае еще в 7 веке нашей эры. Но азиаты ревностно хранили свои секреты, и в Европу рецепт пороха попал лишь спустя полтора века.

0: тысячелетия. И тогда его знали только немногие алхимики. Лишь в 14 веке, когда порох был изобретен заново, уже в Старом Свете, он перестал быть секретом. По легенде, немецкий францисканский монах и алхимик Бертольд Шварц однажды толок в ступке смесь из селитры, серы и угля. И прогремевший взрыв опалил ему бороду. Именно этот опыт подал Бертольду мысль использовать силу пороховых газов для метания камней. Изобретение пороха повлекло за собой бурное развитие огнестрельного оружия. Крепости и рыцари в латах уже не могли противостоять пушкам и аркебузам. Самые сильные из правителей того времени стали захватывать и объединять под своей властью все большие территории, организуя мощные централизованные государства. Эпоха феодализма вышла на финишную прямую.
1: По материалам сайта dmitrismart.ru
2: 100 шагов вперед на Business FM.
3: Проект «Репост» на Business FM.
4: Очень странно, что до сих пор не было передачи про рекламу на радио в программе «Репост». Поэтому сейчас с вами снова Алиса Лисовая, и поговорим про рекламу на радио на самом радио. Я тут решила изучить рынок рекламы, и в целом я очень люблю, как вы понимаете, радио и все, что делают ребята голосом. Я хочу сказать, что радио в 2026 году, спойлер, снова актуально для бизнеса. И я это проверила и на своей шкуре, и на своих проектах, и, собственно говоря, хочу вам рассказать об этом. Сегодня, когда все говорят про соцсети, короткие видео, блогеров, нейросети, радио может казаться немножко старомодным каналом, таким, знаете, типа припудренным нафталином, но свежим. Даже данные Ассоциации коммуникационных агентств России, ну, ассоциация, которая проводит постоянно разные исследования, автономные исследования, исследования заказные и так далее, показывают обратное. Рекламодатели не списывают радио со счетов, а продолжают использовать его как часть медиамикса. И сейчас я вам расскажу, что это значит. По данным исследования «Радиометр 2026», которое подготовили аналитический центр российской индустрии рекламы и комитет «Радио АКАР», 67% компаний удерживают долю радиорекламы в диапазоне от 3 до 25% от общего рекламного бюджета. 1/4 часть у некоторых компаний – это рекламный бюджет на радио. И при этом 35% рекламодателей в 2025 году либо увеличили бюджет на радио, либо сохранили его на прежнем уровне. И в первую очередь это не говорит о том, что у нас нет больше рекламных площадок, а говорит о том, что рекламодатели видят эффективность в этом рекламном канале, и это важный сигнал. Радио не исчезло, оно просто изменило свою роль и точно так же трансформировалось, как и вся рекламная подача в медиасегменте. Раньше радио часто воспринимали как широкий охватный канал, включили ролик, получили узнаваемость, напомнили о бренде и как бы на этом все. Сейчас бизнес ждет от любого канала большего, не просто быть в эфире, а понимать, зачем мы там, кого мы хотим там достать, как это влияет на продажи, как это влияет на наш трафик, на заявки, на лиды, как это влияет на доверие. Почему все-таки радио остается актуальным? Ну, во-первых, потому что вы его прямо сейчас слушаете, и вы слышите, конечно, сейчас новостной спич, но, тем не менее, все равно вы слышите меня, и некоторые даже потом мне звонят и спрашивают, сколько стоят мои услуги. Хотя это не является рекламной передачей, но, тем не менее, вы все равно каким-то образом меня находите. Во-первых, все-таки радио хорошо работает на регулярность контакта. Человек слушает радио в машине, на работе, по дороге. У него есть привычка его слушать, и в фоновом режиме он постоянно воспринимает какую-то информацию. Даже если ему кажется, что он не особо слушает эту информацию, он все равно ее слушает. Это не такое агрессивное касание, как какой-нибудь баннер или всплывающая реклама. Оно создает узнаваемость. Бренд постепенно становится знакомым на слух, на восприятие слуховое, там, я не знаю, на какие-то, может быть, услышит какие-то сигналы от бренда, что есть какие-то дополнительные услуги, или узнает, что бренд вообще в целом, ну, то есть клиент ваш потенциальный узнает, что бренд вообще существует. Во-вторых, радио все еще сильно в локальном и региональном бизнесе. То есть Business FM Казань актуально, естественно, в Казани и в Татарстане. Для ресторанов, для медицинских центров, для автосервисов, для девелоперов, для образовательных проектов, для событий, особенно для событий, да. И для локальных компаний радио может быть не просто рекламной площадкой, а способом попасть в повседневную среду своей аудитории. Потому что мы встаем утром и включаем одно и то же. У нас есть потребительские привычки. Привычки где-то потреблять контент, и мы в любом случае слушаем, как правило, одно и то же, потому что мы к этому просто привыкли. В-третьих, радио хорошо работает там, где важен голос и доверие. Особенно если это не просто ролик на 20 секунд, а экспертная рубрика, может быть, какое-то интервью. Потому что реклама на радио — это не только записанный там на 15-20 секунд ролик, где вы быстренько проговорили что-то о себе, о своей акции и на этом закончили. Это может быть большая рубрика, которая длится долгое время на радио, и вы просто привыкаете постоянно слышать про один и тот же бренд, про одного и того же эксперта. И вы понимаете, что вы ему уже постепенно, к этому человеку или к этому бренду, вы становитесь лояльны. И вот как раз в этом этапе, на мой взгляд, начинается самое интересное. Радио сегодня актуально не только потому, что давайте вернемся к старым медиа, будем пользоваться тем, чем мы пользовались когда-то давно, а именно потому, что аудитория устала от рекламного шума. В соцсетях человек видит сотни сообщений в день. Все мигает, моргает, продает, заголовки, куда-то что-то зовут, что-то обещают. И на этом фоне голос, регулярная какая-то рубрика, спокойное экспертное присутствие могут работать даже сильнее, чем очередной рекламный баннер. Но радио стоит использовать правильно. Если бизнес просто покупает эфир и говорит: «Мы лучшие, приходите к нам», скорее всего, эффект будет ограниченным. Но мне вот, знаете, нравятся все-таки вот эти рекламные ролики, где что-то поют, и мы уже воспринимаем бренд на слух и сами не помним, как так получилось, что мы ходим и поем песенки про этот бренд, который нам записали на радио. То есть на слух мы в том числе воспринимаем этот бренд, и, по крайней мере, мы его запоминаем. Если компания упаковывает радио в понятную коммуникационную систему, например, делает экспертную рубрику, обсуждает реальные проблемы рынка, приглашает партнеров, рассказывает кейсы, рассказывает какие-то истории, связывает эфир с сайтом, телеграм-каналом, событием, офлайн какой-то точкой, тогда радио начинает работать значительно глубже. Например, для бизнес FM это особенно логично. Здесь аудитория не просто слушатели, а предприниматели, управленцы, люди, которые принимают решения. Им не нужна реклама ради рекламы, то есть вот эта вот реклама в лоб «приходи да купи», скорее всего, будет работать не так эффективно, как смыслы. Что происходит с рынком, как меняется поведение аудитории, как считать эффективность, как бизнесу выживать, как бизнесу расти, какие есть примеры, где бизнес решил какие-то проблемы, какие-то вопросы. И здесь вы можете мелькать таким флагманом среди своей же аудитории, среди аудитории, с которой вы, скажем так, наравне. Поэтому радио в 26-м году — это не только канал охвата, но и канал доверия. Это важно. Я в одной из передач говорила о том, что сейчас впереди экономика доверия, а не экономика просто охватов и захватов рынка с точки зрения количества рекламы. Сейчас важнее качество. И главный вывод для бизнеса такой. Радио не нужно рассматривать отдельно от всей маркетинговой системы. Вам просто нужен хороший маркетолог, который выстроит правильную коммуникационную стратегию. И радио работает лучше, когда связано с другими инструментами, с диджитал-рекламой, соцсетями, ивентами, пиаром, партнерствами, продажами. То есть когда у вас полноценный стратегический комплекс действий, который бьет в одну точку. Радио дает голос вашему бренду, а дальше задача бизнеса сделать так, чтобы этот голос вел человека к понятному действию: прийти, оставить заявку, подписаться, купить билет, записаться на консультацию или просто запомнить вас как сильного игрока на рынке. С вами была Алиса Лисовая, «Маркетинг без воды» в программе «Репост» на Business FM.
3: Проект «Репост» на Business FM.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
5: Для слушателей старше 12 лет.
2: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. В
0: Вплоть до Второй мировой войны браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
6: И те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
7: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. За счет нефтегазовых доходов сейчас формируется 20% российского бюджета, сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин, сославшись на данные Минфина. Он отметил, что ранее этот показатель составлял 50%. Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы, естественным путем снизилась, указал президент. Российские нефтеперерабатывающие заводы надежно защищены от атак беспилотников, а переработка нефти ведется в штатном режиме. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Все работает, есть ремонты, есть графики, есть поставки на внутренний рынок», — добавил Новак. Сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэнь на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность», подчеркнул зампредседателя КНР. «Развитие китайско-российских отношений, их углубление и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям уже показывает, что это содействует развитию каждой из двух стран и повышает благосостояние народов двух стран, сказал также Ханьчжэнь. Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Игра прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Следующая встреча российской сборной пройдет в Калининграде 9 июня. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На полностью импортозамещенный ИЛ-114-300 получил сертификат типа на площадке ПМФ. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявила о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием. Стоимость самых дорогих билетов на стадионы достигает 11 тысяч долларов. И у России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будет осуществлять Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю. Снизит ли это стоимость перелетов и как повлияет на спрос на это направление? Подробности на Business FM. Полностью импортозамещенный ИЛ-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке ПМФ. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбирала Светлана Чередникова.
10: ИЛ-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового ИЛ-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг трех самолетов для второго Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а Объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолетов. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. ИЛ-114-300 – это второй самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
10: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый ИЛ-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
12: Единственное принципиальное отличие, и уж чего он уступает вот этим вот стареньким АНам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются, и он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи, вот только Ан-24 на них мог излетать. ИЛ-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет.
13: Это Байкал, да?
12: Не, Байкал тоже не может, к сожалению, в таких условиях эксплуатироваться. Это надо типа самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. И у нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
10: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицировано для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого Суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием, где чем выше спрос, тем выше цена. Из-за этого стоимость самых дорогих билетов на стадионы составит около 11 тысяч долларов. Это при том, что классический футбол остается в США далеко не самым популярным видом спорта. О турнире и контрастах в цифрах Евгений Перельчук.
13: Каждый следующий чемпионат мира по футболу должен быть дороже предыдущего. Российский мундиаль в 2018 году обошелся в 12 миллиардов долларов, следующий в Бразилии в 15 миллиардов. Арифметическую прогрессию резко нарушил Катар, решив шикануть аж на 200 миллиардов долларов. Такие цифры трио США, Канада, Мексика даже не пытались переплюнуть, ограничившись цифрами примерно в 13 миллиардов долларов, да и то разделили на троих. Все-таки стадиона строить не надо, используют 16 уже действующих арен. Зато, похоже, главной темой нового мундиаля станет цена на билеты. Если в Катаре, несмотря на все золото и блеск, самый дорогой билет стоил 8,5 тысяч долларов, то ценник за билет первой категории на грядущем турнире вырос до 11 тысяч. FIFA отказалась от фиксированных цен и поставила их в зависимости от спроса, и это сразу привело к резкому росту стоимости. В один момент FIFA даже утроила цену билета на финальную игру, доведя ее до 33 тысяч долларов, что привело к скандалу. Перекупщики дошли до того, что отдавали один билет за 11,5 миллионов долларов. Золотое место располагалось на 4 ряда ниже верхнего яруса трибун. Вот фрагмент эфира CNN, рассказывает корреспондент Карве Соликол.
14: Сегодня мы искали на официальной платформе перепродажи FIFA людей, у которых есть билеты на чемпионат мира, и которые хотят их перепродать. И мы обнаружили один билет, который продавался за 11,5 миллионов долларов. Один билет. И к тому же, это даже не самый хороший билет. Это один из стадионов, на которых я бывал. И это один из худших билетов на стадионе. Оно находится за воротами в углу, прямо на самом верху. Почему же его можно приобрести за 11,5 миллионов долларов? Я думаю, кто-то пытается выжать из него как можно больше. Давайте будем честны, никто за это платить не будет.
13: Уже на первом этапе продаж было подано более 500 миллионов заявок на билеты. Это рост в 10 раз по сравнению с прошлым чемпионатом мира. В FIFA объяснили такой ажиотаж новым форматом турнира. Вместо привычных 32 команд будет 48. Также один человек мог подать заявку сразу на несколько десятков билетов. Несмотря на объяснение FIFA, расследованием резкого роста цен теперь занимаются генпрокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Американские СМИ с негодованием пишут, что билеты на игры группового этапа стоят дороже билетов на Супербоул, где цены начинались от 3,5 тысяч долларов. А ведь именно американский футбол остается главной игрой в Штатах, а не классический британский. И именно Супербоул всегда был самым рейтинговым однодневным событием у американских телезрителей. До сих пор не на все матчи раскуплены билеты, хотя турнир начинается на следующей неделе. И это говорящий симптом, считает корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
15: Такие ситуации, когда обсуждаются цены на билеты, какие-то нововведения, связанные с повышением цен, они так или иначе возникают перед каждым крупным турниром. Мне кажется, что только турнир в России не вызывал вопросов, во всяком случае у нас. Что касается Америки, то там на первый план встает вопрос посещаемости и стоимости билетов, и, собственно, всего того, что происходит вокруг. Это связано с тем, что на этом чемпионате мира впервые примет участие такое большое количество команд, и так или иначе проходных матчей, так называемых, которых вроде бы на чемпионате мира не должно быть, они будут, и их будет больше с априори к матчам с такими сборными, как Кюрасао или, например, там Кабо-Верде, не может быть такого интереса, как к матчам топовых сборных традиционных.
13: Некоторые страны готовы отдавать своим болельщикам билеты бесплатно, лишь бы не видеть потом пустые трибуны. Так поступила Саудовская Аравия. Посольство страны в США заявило: «С вас посещение стадиона, с нас билеты». Но, похоже, даже главный зритель на турнир не спешит. Дональд Трамп заявил, что посмотрел бы первый матч сборной США с Парагваем, но не стал бы платить $1000 за билет. Он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут оттолкнуть простых болельщиков, входящих в его электорат. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Самые дешевые билеты на грядущем чемпионате мира можно было приобрести на матче группового раунда в мексиканском Монтерее. Это встреча Тунис-Япония $161 и ЮАР-Корея $188. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на ПМФ заявила президент Танзании Сами Сулуху Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
16: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от $50. На двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. При всем при этом, сама по себе Танзания интересна не только белоснежными пляжами и дешевизной, но и возможностью, собственно говоря, посмотреть больше африканской экзотики, нежели чем на Мальдивах. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато.
17: На Танзанию туристы летают не менее чем на 10 ночей, как правило, даже больше, поскольку пропорциональная стоимость проживания намного дешевле, чем билеты туда и обратно. Как правило, даже 2 недели там туристы отдыхают. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
9: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Президент Танзании Сами Сулуху Хасан, первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. Кроме того, это одно из лучших направлений для участия в сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
18: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян после ковида Танзанию, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Антон-Сити. Но еще это очень хорошо комбинируется с сафари в самой Танзании. На мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари. Там два колоссальных парка национальных.
9: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Ранее сообщалось, что Россия ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Об этом писали «Известия» со ссылкой на МИД. Сейчас визу на срок до 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты платежной системы МИР.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
21: Истории удивительных завещаний. Джон Боуман из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капиталы счастья не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги. Судьба наследства. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизма. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новые повороты в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе, а термин «мышечная память» — лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
21: Другим наука на Бизнес FM.
9: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Армении перед выборами начали задержание представителей оппозиционной республиканской партии. Первым был задержан экс-глава Департамента управления госимуществом Арман Асакян, пишет «Спутник Армения». Антикоррупционный комитет подтвердил, что он подозревается в даче или получении предвыборной взятки. Также появилась информация о решении задержать заместителя председателя РПА Армена Ашатяна в рамках расследования дела об отмывании денег. Следственный комитет также объявил о задержании бывшего ректора университета имени Брюсова ГН Гаспаряна и еще 5 человек. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении, возможно, протестном потенциале, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
23: По поводу Ашутяна могу сказать. Армен Ашутян, он известный политик был из Республиканской партии Армении. Это не первый его арест, его до этого также арестовывали. Но обвинения связаны ясно не с его политической деятельностью, а что какое-то отношение имеет к проблемам с законом, с коррупцией и так далее. Сейчас большое количество арестов идет вот в это предвыборное время, связаны с разными деятелями, известными и неизвестными, которых обвиняют в том, что делается попытка подкупа избирателей. Это хорошо, что она идет борьба, но мне сказать однозначно, что все пойманные люди будет доказано, что они взятки раздавали, что все они виноваты, мне трудно сказать, пока не будет решения судов.
0: Есть какой-то потенциал для уличных выступлений перед выборами?
23: Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезные потенциалы имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят, это явно видно. Вы знаете, это сильная Армения Самвела Карапетяна, это Армения Роберта Кочаряна, и это процветающая Армения Гаги Кацарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Опросы, которые сейчас делаются, которые говорят пользу Никола Пашиняна, 35%. Вот такой порядок. Поэтому вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
9: Степан Григорян, предправление аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Евросоюз выделит Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС упростит торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержит пострадавшие секторы экономики, среди которых цветочная промышленность. О том, как этот транш повлияет на избирателей, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
1: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данные продукции, которые они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того 1-2 дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
0: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
1: На день тишины, то есть выступлений и так далее не будет 6 числа. Потом день выборов. Насколько они повлияют? Влияет на выборы общая канва такая. Вчера у нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
9: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Никол Пашинян на предвыборных теледебатах заявил, что Армения не вернется в ОДКБ. Ранее он говорил, что членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе, заявил Пашинян. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торгов пятницы снизился на 0,7% до 2561 пункта. А за неделю он опустился на 0,2%. Стоимость фьючерсов на сорт Brent в пятницу вечером снижалась на 2 с лишним %, около $93 за баррель. Но в целом за неделю нефть Brent подорожала на 3%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Хотя потери составили 0,2% по индексу Московской биржи, рынок падает 13-ю неделю подряд. В пятницу снижение 0,7 и закрытие недели по основным торговым сессиям 2561 пункт. Был вторник, когда росли. Росли активно, 2% прибавлял индекс Московской биржи. Но это история одного дня. Соответственно, как утверждали многие участники торгов, это был всего лишь технический момент, технический отскок. Падал и российский рубль. Рубль упал достаточно заметно. Китайская валюта прибавила за неделю 38 копеек. Закрытие недели 10 рублей 87 копеек. А доллар США поднимался в район 74 рублей. Ну и в принципе, если рассматривать вечер пятницы, недалеко ниже торгуется американская валюта 74, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валюте. валютном рынке. Но основные спекулятивные движения были в понедельник и во вторник против российского рубля. Рынок ждал новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. В среду все получил рынок, и оказалось, что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в 2 раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день, ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал. Но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию, и рубль уже перестал сильно снижаться, но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Brent, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе $92-93 за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса. И все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан. Во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления. И вот тогда цены на нефть активно росли. Но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США сообщил. И сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается. Ормузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым. Но, тем не менее, рынок все-таки следит за переговорным процессом. И, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
2: Петербург сегодня утром подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ. По словам главы города Александра Беглова, в настоящее время работают средства ПВО. Он рекомендовал петербуржцам не выходить на улицу, проинформировал о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 86 дронов ВСУ над регионом за ночь. Кроме того, на подлете к Москве за эту ночь нейтрализованы 10 беспилотников. Минобороны заявила о поражении за ночь 376 беспилотников ВСУ над российскими регионами, а также над Абхазией, Черным и Азовским морями. В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Рано утром в городе работали сирены из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Минобороны, дроны были уничтожены над Краснодарским краем, Абхазией и Черным морем. Иран нанес удары авиационными ракетами по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. Ранее Соединенные Штаты атаковали иранские береговые радиолокационные установки в Гаруке на острове Кешм. Об этом сообщало Центральное командование американских ВВС. Уточнялось, что атака была совершена в ответ на удары иранских беспилотников. Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Джу Ын наблюдал за ходовыми испытаниями эсминца «Кангон». Северокорейский лидер ознакомился с работой Центра управления кораблем, планом испытаний и проверкой его вооружений. Ким Чен Ын также поручил руководящим работникам, ученым и техническому коллективу ускорить завершение испытаний и как можно скорее передать корабль на вооружение военно-морских сил КНДР. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Письмо с элементами хамства. Президент Путин прокомментировал публичное послание Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в ней Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск. России нужны договоренности на длительную перспективу. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей. В ходе выступления на Питерском экономическом форуме он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона, отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как бизнес привлекает отдыхающих, подробности в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума журналистки «India Today» Гиты Махан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства. Сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное – это не возраст, главное – дееспособность – работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
11: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Но я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России. сессии Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит, ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю, ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ними не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
12: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
11: Пока не вижу смысла.
10: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий. Мы обсудили в эфире ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает» с ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев.
5: О чем говорит реакция президента на это письмо и как будет восприниматься сторонами?
13: Я не ждал другой реакции. Путин не будет встречаться с Зеленским. Он мог еще добавить, что если хочет говорить, пусть приезжает в Москву, но не стал и даже этого делать. Все было достаточно предсказуемо, и по-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольза, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что по его, вот, как он сказал, и не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
5: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как жест отчаяния Зеленского?
13: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта разрежены и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл ЦП. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, продолжен. Может быть, уже на более низком уровне, а так военные действия будут продолжаться до осени,
23: минимум. Потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
5: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот в частности выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время в какой-то мере Европу Россия не против вроде привлекать.
23: С точки зрения оценок, кто кому гарант,

0: повестке есть несколько дискуссионных вопросов, и позиции бизнеса и регуляторов серьезно расходятся. Это касается и знаменитой ключевой ставки, и ряда других сюжетов. Но один из них, конечно, связан с налогами, и в том числе и налогами на малый бизнес. И на форуме много об этом говорилось. Мы слышали мнение министра финансов Силуанова, что палку с налогами мы не перегнули. Но и я думаю, что слова Путина означают тот, опять же, предельный компромисс, который сейчас в логике властей возможен по налоговым вопросам. То есть каких-то уступок крупному бизнесу делаться не будет, но хотя бы услышали малый бизнес. Но на самом деле это решение напрашивалось, потому что вот те меры усиления фискальной нагрузки на малый бизнес, но все-таки продуктивными, мягко говоря, точно не являются. То есть мы слышим негативные сигналы со всех сторон, и малый бизнес, конечно, не может понять, почему именно на него возложили ношу спасения бюджета, потому что действительно не самый очевидный вариант, потому что многие компании сокращают производство, думают о закрытии, и, в общем-то, с точки зрения социальных эффектов, не самые очевидные действия. То есть слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
1: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
0: С одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. И, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Даже «Русгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома» он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, будет продолжение каких-то точных решений. И будут, конечно, интересные бои за то, куда компании будут переезжать. Потому что, куда, какой город могут переехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что диалог по регулированию конфликта на Украине фактически на паузе. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США поддерживаются, по большей части они телефонные. Сам он находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, но дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине, а Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет урегулировано, сказал президент США.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количестве качественным и плюсовым.

0: 21%. В денежном выражении объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27% и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон, совершенно, кстати, не соответствующих реальности, сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Business FM, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 20 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 24 и весь день ясно. 9:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Информация о продаже несертифицированных семян в интернете может попасть под запрет. Это следует из законопроекта Минсельхоза на портале нормативных правовых актов, с которым ознакомился коммерсант. И касается это в первую очередь маркетплейсов, сайтов и сервисов частных объявлений. Подчеркивается, что реализация в интернете таких семян создает риски для здоровья граждан и продовольственной безопасности страны. В чем эта опасность? Насколько остро стоит проблема? И удастся ли победить этот серый рынок? Продолжит Светлана Чередникова.
3: Сертифицированные семена проходят проверку аккредитованных специализированных организаций на соответствие сорту, примесь других культур, вредителей, болезней, а также по другим показателям и вносятся в госреестр. Причем у качественного импортного продукта тоже есть такие сертификаты. Квоты на ввоз крупных оптовых партий семян из-за границы утверждаются каждый год и распределяются между российскими игроками рынка. Речь идет о конкретных объемах конкретных культур, в которых страна нуждается в моменте. Продажа несертифицированного посевного материала через интернет, часто со скидкой, ломает всю эту сложную структуру и дает преимущество недобросовестным поставщикам, как нашим, так и иностранным, отмечает управляющий партнер Agrand Food Communications Илья Березнюк.
4: Те компании, которые делают все по закону, они же платят пошлины специальные для прохождения сертификации, вкладывают в это не только труд, но и финансовые затраты. Это достаточно серьезные затраты, связанные с временем, которые тратятся на вывод этих новых семян, на их сертификацию, подтверждение, то есть внесение в госреестр. Это не такой, на самом деле, быстрый процесс. Он достаточно трудозатратный.
3: Согласно федеральному закону о семеноводстве, в России запрещено продавать семена, которые не включены в госреестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию. За нарушение физлицам полагается штраф до 500 рублей, юрлицам до 10 тысяч. Такие суммы не останавливают недобросовестных продавцов. В результате страдают простые дачники и садоводы, купившие семена, что называется, по объявлению, и агрокомпании, которые могут потерять урожай, говорит председатель Совета Национального семенного альянса Игорь Лобыч.
5: У нас резко за последние два года возросло количество оборачиваемое на рынке Российской Федерации семян контрафакта. По нашим оценкам, с 8 до 27-30%. В интернет-продаже резко увеличилось количество продавцов. Причем продают те семена сортовые и гибридов, которых у них нет, и им никто не продавал. Мы делали специальные проверки по нескольким из них. Проверить по интернету это невозможно. Либо тебе не дают партию для проверки, а когда задаешь вопрос, они вообще исчезают. В прошлом году в нескольких регионах, Краснодарский край, Воронежская область, Татарстан, случаи, когда выявляли поля, на которых гибриды компаний с хорошим имиджем, как отечественной, так и иностранной селекции, имели очень серьезное расщепление, там, до 30-35%. Когда начинали разбираться, то этого продавца никто не знает, и семян официального производителя он не приобретал.
3: Впрочем, даже наличие сертификата у иностранных поставщиков часто не гарантирует качество товара, говорит эксперт опоры России в сфере агропромышленности, предприниматель Сергей Маликов.
6: Параллельный импорт позволяет нам возить. Сертификация носит условный характер. И какие семена там лежат, мы на самом деле не знаем. Выращены они в экологических условиях хороших или нет, какие имеют свойства, что вырастет и какие параметры. Это очень сложно на самом деле определить. Очень сложное направление, сложный рынок, потому что от контролировать эти семена практически невозможно. Остается уповать только на добросовестность импортера.
3: Крупные маркетплейсы заявляют, что уже проверяют ассортимент семян и удаляют подозрительные товары. В случае выявления нарушений карточки блокируются, а продавцы лишаются доступа к платформам. Сложнее за оборотом контрафакта следить на сайтах и площадках объявлений, а также в соцсетях. Потому совсем избавиться от продукции без сертификата вряд ли возможно, считают эксперты. Но нужно делать хоть что-то. Светлана Чередникова, Маргарита Юдина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Ежегодно в российский госреестр сортов и гибридов сельхозрастений попадает порядка 500 новых наименований, отмечали ранее в Минсельхозе. В прошлом году доля отечественных семян на российском рынке составила почти 70%, а к 30-му году, согласно доктрине продовольственной безопасности, этот показатель должен достичь 75%.
7: Путевки в детские лагеря подорожали. Рост цен от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы на встрече в Комитете Госдумы по защите семьи. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, выясняла Диана Чебанова.
8: О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку за год скакнула не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области на 21%, с 33 тысяч рублей до 40. Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях на 20 и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края – 7%. В прошлом году детская путевка в среднем стоила 56 500, этим летом 60 500. Считали цену за стандартную путевку длиной в 21 день. Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках. Рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт Юг» Артем Гаврилов.
9: Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, то она не может не вырасти. И в этом плане 7%, по-моему, это адекватный, закономерный итог. Если 21% комментировать, то это точно речь идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали, пляжи открылись. И несмотря на это, наоборот, детские здравницы возвращают клиента и по ценам 2024 года продают путевки. Средняя цена в хороший лагерь примерно 3,5 тысячи в день. То есть умножать на 21 день получится цена путевки в хорошем лагере на первой полосе с бассейном. А если говорить о большем проценте, то нужно понимать, что есть ряд субъектов Российской Федерации, в которых цена на путевку формально составляет 1500 рублей в день. Это очень давно не рыночная цена. Такая цена, скажем так, региональная. Обычно она добивается сверху либо родительскими взносами, либо какими-то дополнительными компенсациями. Если в таких регионах, где цена была 1500 рублей в день, стала 1900, это все еще не рыночная цена, но статистически цена увеличилась довольно значительно.
8: По словам Артема Гаврилова, на сайтах самих детских лагерей цены гораздо выше. Сделать такие поездки доступнее помогут только субсидии со стороны государства. Но родители сами нашли выход. Например, покупают короткую смену. Вместо 21 дня – 7 или 10. Рассказала Бизнес ФМ жительница Москвы, мама 11-летнего ребенка Светлана.
10: Цены в Подмосковье приблизились к морским ценам в прошлом году, поэтому сейчас выбрали вот смену в Одинцово на неделю как раз. В целом за неделю тоже так адаптируется программа. Может быть, неделя – это даже лучший формат, особенно если ребенок маленький, он может попроситься домой. Это программа английского языка, площадка, одна из таких самых премиум с точки зрения проживания. Очень комфортная, там шведский стол, близко от Москвы.
8: Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье – 150 тысяч за 10 дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин. Но чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, рассказал основатель и гендиректор сети образовательных лагерей «Enjoy Camp» Александр Медведев.
11: Рост стоимости путевки, он, конечно, связан с ростом себестоимости питания, зарплаты педагогов вожатых, аренды площадок, транспорта, медицины. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно, то есть это 5-10%, то есть видно, что спрос упал, и лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где это работает через субсидии, да, и дотации от государства, здесь мне сложно сказать, какой в этом сегменте рост. Коммерческие подорожали, но это вот подорожали именно на стоимость питания, да, и издержек, связанных с эксплуатацией. Но действительно путевки сейчас довольно дорогие, то есть средняя стоимость путевки сейчас, наверное, находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей, ну и хорошие программы стоят ближе к 80 тысяч рублей. Это если говорить про Подмосковье. Ну и также мы видим, что стало больше действительно лагерей, которые стали делать более короткий формат, это 7-10 дней.
8: По словам Александра Медведева, рынок детского отдыха становится гибким под давлением цен и под запрос родителей формирует короткие смены. Но специалисты считают, что за неделю ребенок не успевает адаптироваться в лагере и получить, например, терапевтический эффект. Однако, по мнению участников рынка, короткие путевки лучше, чем их полное отсутствие. И спрос на них будет расти. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
13: Деньги. При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769-м, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями.
1: История денег на Бизнес ФМ.
14: А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов.
1: Вторая попытка на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ЛНР ограничили пассажирские перевозки по трассе Новороссия. Ограничения действуют в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также в направлении Крыма до особого распоряжения. Прекращено, кроме того, курсирование электричек. Причина вооруженной агрессии ВСУ, отметили власти республики. Для безопасности жителям рекомендовали не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 Новороссия. Москва ответит взаимностью Вашингтону по мере того, как американцы будут готовы к реальному восстановлению отношений, заявил в интервью центральному телевидению Китая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят. Вместе с тем Россия приветствует готовность Вашингтона и далее помогать в урегулировании вокруг Украины, отметил Песков. Мира Андреева готовится к первому в карьере финалу турнира «Большого шлема». Российская теннисистка сыграет в решающем матче открытого чемпионата Франции. Сегодня соперницей 19-летней спортсменки будет главная сенсация Ролан-Гарос Майя Хвалинская из Польши. Она не входит даже в первую сотню мирового рейтинга.
16: Полиция завершила расследование смерти рестлера Халка Хогана в 2025 году. За 11 месяцев правоохранители не смогли выявить доказательств насильственной смерти. Она наступила по естественным причинам, пишет «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на полицию. Отмечается, что рестлер находился в тяжелом состоянии после многочисленных перенесенных им операций. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины. А перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация сил и чего ждать? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявила о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? В России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Первый самолет Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будет осуществлять Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю. Снизит ли это стоимость перелетов и как повлияет на спрос на это направление? Эти и другие темы в эфире Business FM. Завтра в Армении пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины. Последний день политической агитации сопровождался митингами. Премьер-министр Никол Пашинян на итоговом митинге потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задержать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Между тем, оппозиция заявляет о политическом давлении. Дополнительную напряженность вызвал инцидент. В Ереване, как сообщили в партии «Процветающая Армения», фургон въехал в участников митинга оппозиции. Несколько человек получили тяжелые травмы. Ранее прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. На месяц арестовали экс-министра образования страны и заместителя председателя РПА Армена Ашатяна в рамках расследования дела об отмывании денег. Также был задержан экс-глава департамента госимущества Арман Саакян по подозрению в предвыборном подкупе. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия Пашиняна «Гражданский договор», блоки «Армения» Роберта Кочеряна и «Сильная Армения» Нарека Крапетяна. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении и о возможном протестном потенциале говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
18: По поводу Ашутяна могу сказать. Армен Ашутян, он известный политик был из Республиканской партии Армении. Это не первый его арест. Его до этого также арестовали. Но обвинения связаны ясно не с его политической деятельностью, а что он какое-то отношение имеет к проблемам с законом, с коррупцией и так далее. Сейчас большое количество арестов идет вот в это предвыборное время. Связаны с разными

0: эти митинги. То есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
1: Александр Искандарян, политолог. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Между тем, Евросоюз выделит Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС упростит торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержит пострадавшие сектора экономики, среди которых цветочная промышленность. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбиралась Светлана Чередникова.
2: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг трех самолетов для второго Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это второй самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
2: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
4: Единственное принципиальное отличие, и с чего он уступает вот этим вот стареньким Аном, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются, и он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи, вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо. Самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест. Они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. И у нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
2: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
5: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
6: Стоимость его – это очень важный вопрос.
5: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
2: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя по

0: пополнения авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо трех Ил-114-300, законтрактовано 42 суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием, где чем выше спрос, тем выше цена. Из-за этого стоимость самых дорогих билетов на стадионы составит около 11 тысяч долларов. И это при том, что классический футбол остается в США далеко не самым популярным видом спорта. О турнире «Контраста» в цифрах Евгений Перельчук.
2: Каждый следующий чемпионат мира по футболу должен быть дороже предыдущего. Российский мундиаль в 2018 году обошелся в 12 миллиардов долларов, следующий в Бразилии в 15 миллиардов. Арифметическую прогрессию резко нарушил Катар, решив шикануть аж на 200 миллиардов долларов. Такие цифры трио США, Канада, Мексика даже не пытались переплюнуть, ограничившись цифрами примерно в 13 миллиардов долларов. Да и то разделили на троих. Все-таки стадиона строить не надо, используют 16 уже действующих арен. Зато, похоже, главной темой нового мундиаля станет цена на билеты. Если в Катаре, несмотря на все золото и блеск, самый дорогой билет стоил 8 500 долларов, то ценник за билет первой категории на грядущем турнире вырос до 11 тысяч. FIFA отказалась от фиксированных цен и поставила их в зависимости от спроса, и это сразу привело к резкому росту стоимости. В один момент FIFA даже утроила цену билета на финальную игру, доведя ее до 33 тысяч долларов, что привело к скандалу. Перекупщики дошли до того, что отдавали один билет за 11,5 миллионов долларов. Золотое место располагалось на 4 ряда ниже верхнего яруса трибун. Вот фрагмент эфира CNN, рассказывает корреспондент Карве Соликол.
3: Сегодня мы искали на официальной платформе перепродажи FIFA людей, у которых есть билеты на чемпионат мира, и которые хотят их перепродать. И мы обнаружили один билет, который продавался за 11,5 миллионов долларов. Один билет. И к тому же, это даже не самый хороший билет. Это один из стадионов, на которых я бывал. И это один из худших билетов на стадионе. Оно находится за воротами в углу, прямо на самом верху. Почему же его можно приобрести за 11,5 миллионов долларов? Я думаю, кто-то пытается выжать из него как можно больше. Давайте будем честны, никто за это платить не будет.
2: Уже на первом этапе продаж было подано более 500 миллионов заявок на билеты. Это рост в 10 раз по сравнению с прошлым чемпионатом мира. В FIFA объяснили такой ажиотаж новым форматом турнира. Вместо привычных 32 команд будет 48. Также один человек мог подать заявку сразу на несколько десятков билетов. Несмотря на объяснение FIFA, расследованием резкого роста цен теперь занимаются генпрокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Американские СМИ с негодованием пишут, что билеты на игры группового этапа стоят дороже билетов на Супербоул, где цены начинались от 3,5 тысяч долларов. А ведь именно американский футбол остается главной игрой в Штатах, а не классический британский. И именно Супербоул всегда был самым рейтинговым однодневным событием у американских телезрителей. До сих пор не на все матчи раскуплены билеты, хотя турнир начинается на следующей неделе. И это говорящий симптом, считает корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Такие ситуации, когда обсуждаются цены на билеты, какие-то нововведения, связанные с повышением цен, они так или иначе возникают перед каждым крупным турниром. Мне кажется, что только турнир в России не вызывал вопросов, во всяком случае у нас. Что касается Америки, то там на первый план встает вопрос посещаемости и стоимости билетов, и, собственно, всего того, что происходит вокруг. Это связано с тем, что на этом чемпионате мира впервые примет участие такое большое количество команд, и так или иначе проходных матчей, так называемых, которых вроде бы на чемпионате мира не должно быть, они будут, и их будет больше с априори к матчам с такими сборными, как Кюрасао или, например, там Кабо-Верде, не может быть такого интереса, как к матчам топовых сборных традиционных.
2: Некоторые страны готовы отдавать своим болельщикам билеты бесплатно, лишь бы не видеть потом пустые трибуны. Так поступила Саудовская Аравия. Посольство страны в США заявило: «С вас посещение стадиона, с нас билеты». Но, похоже, даже главный зритель на турнир не спешит. Дональд Трамп заявил, что посмотрел бы первый матч сборной США с Парагваем, но не стал бы платить $1000 за билет. Он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут оттолкнуть простых болельщиков, входящих в его электорат. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 16 по 19 июня Сочи. Форум недвижимости «Движение». Ежегодное масштабное событие рынка недвижимости, которое объединит более 4000 девелоперов, инвесторов, подрядчиков, агентств недвижимости, топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Гостей мероприятия ждут 4 дня практики, аналитики и живых дискуссий о будущем отрасли, выступления лидеров индустрии, нетворкинг, хедлайнеры и концерты звезд. Подробнее на сайте движение.ру. 16+.
6: Между делом с Кирой Альтман.
0: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И спрашиваю его, когда и какой театр сразил его впервые, но навсегда.
7: В студенческом, да, наверное, это второй курс был, в Ереване, театральный институт и так далее. И узнал я о том, что в Тбилиси приезжает на гастроли спектакль Брука, Питера Брука «Вишневый сад». И очень попросил родителей, хотя не надеялся, что это возможно, и что возможно купить и найти там билет. Но я, видимо, так скромно попросил, что родители устроили мне все это, подарили мне эту возможность. Я съездил, они там купили билет, все. И это была первая моя встреча с такого рода театром, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
0: А как театр способен на зрителя влиять?
7: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
0: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
1: 9:47 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Компания «Лидер в области ИИ» призывает замедлить разработку искусственного интеллекта. Американская «Anthropic», разработчик большой языковой модели «Claude», в своем сообщении предупреждает, что ИИ-системы слишком быстро развиваются и в скором времени смогут даже совершенствоваться без участия человека. Компания отмечает, что все это несет значительные риски. Но эксперты относятся к этому с долей скепсиса, так как, возможно, для «Anthropic» это все не более чем пиар-ход. Валерий Убадоев продолжит.
8: Сооснователь «Anthropic» Джек Кларк и глава внутреннего исследовательского института компании Марина Фавара в своей статье говорят о рекурсивном самосовершенствовании. Это когда искусственный интеллект может совершенствовать сам себя, разрабатывать собственные новые модели автономно, без участия человека. Пока что до такой степени ИИ еще не развит, но, как указывает «Anthropic», если это произойдет в скором времени, то мир к этому не готов. По мнению компании, самосовершенствование ИИ – это хорошо, но на данном этапе велик риск того, что человечество утратит над этим контроль. Поэтому следует притормозить разработки, пока не будут разработаны соответствующие учреждения, институты, которые начнут это все администрировать. Сразу же вспоминаются различные научно-фантастические фильмы, сюжет которых крутился вокруг похожей темы, по типу «Терминатора». Но «Anthropic» все-таки говорит не о восстании, не машин, а о социальных последствиях. В том числе, например, о переформатировании рынка труда. Ранее об этом же говорил и сам глава «Anthropic» Дарио Амадей. Он предупреждал, что из-за внедрения ИИ половина рабочих мест для начинающих специалистов может просто исчезнуть в течение ближайших лет. В связи со всеми этими рисками «Anthropic» призывает своих коллег, а точнее конкурентов, замедлиться. Компания предлагает заключить соответствующее соглашение, напоминая, что у человечества есть уже похожий опыт – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть, по сути, «Anthropic» считает проблему искусственного интеллекта сопоставимой с ядерным оружием. Но призыв американской компании вряд ли будет услышан, хотя регулирование сектора действительно необходимо, говорит основатель студии ИИ Fokina.ai Дарья Фокина.
9: Это скорее сигнал, что гонка стала слишком быстрой. Модели становятся мощнее, дешевле и уже начинают выполнять реальный бизнес-процесс. Остановить развитие и глобально практически невозможно. США, Китай, Европа, корпорации, государства продолжат инвестировать, потому что это вопрос конкурентоспособности и безопасности. Но регулирование точно нужно. Не как запрет, а как правило применения. Какие задачи можно отдавать и где человек должен оставаться в контуре, кто отвечает за ошибку, как защищаются данные. И реальные риски – это не восстание машин, а перестройка рынка труда, ошибки в критичных решениях, киберугрозы, зависимость бизнеса от нескольких AI-платформ.
8: Но верить в исключительное благородство компании-лидера в своей области было бы как минимум иррационально. В мае стоимость Anthropic оценили примерно в 900 миллиардов долларов. По этому показателю она обошла своего ближайшего конкурента – компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. В результате Anthropic стала лидером рынка. И буквально в преддверии публикации своей статьи о рисках, связанных с развитием ИИ, Anthropic подала заявку на IPO. Так что опрошенные Wall Street Journal аналитики считают, что это все не более чем маркетинговый ход перед выходом на биржу. С этим согласен специалист в области ИИ, профессор высшей технической школы в немецком городе Вюрцбург Иван Ямщиков.
10: Конечно же, в контексте IPO для них такой документ критически важен. Мы видим три компании, собирающиеся на IPO: SpaceX, Anthropic и OpenAI. И кажется, вот этот ход Anthropic, среди прочего, это попытка перехватить нарратив у SpaceX. Чего еще важно насчет этого института, нераспространения и так далее, понимать. Без какого-то меморандума со стороны китайских производителей моделей любые такого рода заявления не имеют под собой ничего, потому что именно китайские производители моделей сейчас играют ключевую роль в демократизации доступа к искусственному интеллекту и выкладывают модели в open source.
8: Эксперты также считают, что если ИИ научится совершенствовать сам себя, то никакой катастрофы не случится. Просто потому, что для реального улучшения искусственному интеллекту нужно на чем-то учиться. Нужны данные, нужен человеческий опыт. Поэтому никаких терминаторов не ожидается. По крайней мере, в ближайшее время. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,7% до отметки 2561 пункт. А за неделю он опустился на 0,2%. Стоимость фьючерсов на сорт Brent накануне вечером снижалась на 2 с лишним процента, около $93 за баррель. Но в целом за неделю нефть Brent подорожала на 3%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, хотя потери составили 0,2% по индексу Московской биржи, рынок падает 13-ю неделю подряд. В пятницу снижение 0,7 и закрытие недели по основным торговым сессиям 2561 пункт. Был вторник, когда росли активно, 2% прибавлял индекс Московской биржи, но это история одного дня, соответственно, как утверждали многие участники торгов, это был всего лишь технический момент, технический отскок. Падал и российский рубль. Рубль упал достаточно заметно. Китайская валюта прибавила за неделю 38 копеек. Закрытие недели 10 рублей 87 копеек. А доллар США поднимался в район 74 рублей. Ну и в принципе, если рассматривать вечер пятницы, недалеко ниже торгуется американская валюта 74, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валюте. Валютном рынке. Но основные спекулятивные движения были в понедельник и во вторник против российского рубля. Рынок ждал новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. В среду все получил рынок, и оказалось, что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в 2 раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день. Ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал. Но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию. И рубль уже перестал сильно снижаться. Но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции. инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Brent, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе $92-93 за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса, и все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан, во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления, и вот тогда цены на нефть активно росли, но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США сообщил, и сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне, но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается, Ормузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым, но тем не менее рынок все-таки следит за переговорным процессом, и, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
1: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть.
13: Зигмунд Фрейд.
12: Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В ряде регионов отражение налета продолжается. По данным Минобороны, за ночь было сбито 376 украинских дронов. ВСУ снова попытались атаковать Москву. С начала суток было сбито 9 беспилотников, летевших к столице. Над Брянской областью, по данным правительства региона, сбито 133 дрона. Информации о разрушениях нет. В Тульской области уничтожили 29 беспилотников. В городе Узловая повреждены хозяйственные постройки, разбиты окна в многоквартирном доме. В Смоленске обломки беспилотника повредили стекла в нескольких многоквартирных домах. В регионе уничтожено 42 беспилотника. В Тверской области мужчина погиб в результате падения обломков дрона на движущийся автомобиль.
13: Самая массированная атака украинскими беспилотниками Ленинградской области зафиксирована в этом году в небе над регионом. ПВО за ночь сбило 141 дрон. Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. Тушат возгорание недалеко от поселка Большая Ижора. Петербуржцам рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу. В аэропорту Пулковом рейсы обслуживаются по указанию. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 139 украинских дронов над регионом за минувшие сутки. Также ВСУ 190 раз применили артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак деревни Рыльского района полностью сгорели два дома. В селе Хомутовского района загорелась крыша дома. Погибших нет. Накануне от атак беспилотников в Курской области пострадали 5 мирных жителей. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Письмо с элементами хамства. Президент Путин прокомментировал публичное послание Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в ней Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск. России нужны договоренности на длительную перспективу. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на Питерском экономическом форуме. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как бизнес привлекает отдыхающих? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума журналистки «India Today» Гиты Махан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства. Сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное – это не возраст, главное – дееспособность – работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
15: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь, Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ними не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
16: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
15: Пока не вижу смысла.
1: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Мы обсудили в эфире ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает» с ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев.
17: О чем говорит реакция президента на это письмо и как будет восприниматься сторонами?
18: Я не ждал другой реакции. Путин не будет встречаться с Зеленским. Он мог еще добавить, что если хочет говорить, пусть приезжает в Москву, но не стал и даже этого делать. Все было достаточно предсказуемо, и по-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольна, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что под, как он сказал, и не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
17: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как жест отчаяния Зеленского?
18: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта разрежены, и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл цифры. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, тоже продолжен. Может быть, уже на более низком уровне, а так военные действия будут продолжаться до осени. Как минимум, потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
17: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот в частности выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время в какой-то мере Европу Россия не против вроде привлекать.
18: С точки зрения оценок, кто кому гарант. Мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать, поскольку нет общности переговорных позиций. Гарантиям переходят после того, как договорились об условиях прекращения огня, и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже послевоенное время. Поскольку к прекращению огня и не подступали, и не собираются ни та, ни другая сторона, да, то, в общем, какие гарантии?
1: Георгий Бофт. Значительная часть выступления Владимира Путина на форуме МЛА об экономике. Президент сказал, что сейчас главная задача – запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Президент сообщил, что поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Зал встретил это заявление аплодисментами. Уже после выступления Путина министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Также Путин рассказал,

0: слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
1: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
0: Ну, с одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. Ну и, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Ну, самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Та же «Росгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, ну, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Ну, там, например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, вот будет продолжение каких-то точных решений. И будут, конечно, интересные бои за то, вот куда компании будут переезжать. Потому что, ну вот скажем, вот куда, в какой город могут приехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что диалог по регулированию конфликта на Украине фактически на паузе. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США поддерживаются, по большей части они телефонные. Сам он находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, но дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине, а Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет урегулировано, сказал президент США.
3: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Погода в Москве.
2: Плюс 22 в столице сейчас, днем до плюс 24, сегодня и завтра ясно. 10:15 в Москве, вы слушаете Business FM.
7: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
8: В прокате «День рождения» с Уильямом Дефо. Его герой – безумно богатый человек, любящий роскошь и эпатаж. Он устраивает праздник для взрослой дочери. Гости съезжаются на вечеринку, точнее, приплывают. Богач живет на личном острове в Средиземном море. В кинокадре море, солнце, красивые тела, но за праздничной мишурой скрываются важные решения, тревога и ворох проблем – семейных, личных и деловых. За производство отвечала интернациональная команда, в том числе российские продюсеры Иван Самохвалов и Александр Цикало. Хотя действие происходит в 70-е, на самом деле это кино говорит о сегодняшнем дне, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
9: Это, конечно, такой аттракцион, который показывает, насколько фасад может отличаться от того, что за ним скрывается. Уильям Дефо прекрасно умеет играть обаятельных и немножко безумных злодеев, поэтому даже когда

0: персонажи кажутся нам совершенными чудовищами, мы все равно нет-нет, да, чувствуем какие-то приливы легкой симпатии к нему. Для этого фильма это все-таки важный момент, потому что иначе бы получилось слишком плоское кино. Касательно Уильяма Дефо, я думаю, что его персонаж в первую очередь хотел бы контролировать свою дочь, хотел бы иметь возможность не только решать все за себя, но и за близких, за окружающих. Он классический тиран, который вроде бы любит, но любовь — это всегда властная. Конечно, он не ожидает, что кто-то вообще может сказать что-то поперек его воли. Я бы сказал, что «День рождения» — характерное кино для последних нескольких лет. В фильмах и сериалах мы часто видим поджанр «Eat the Rich», то есть кино, в котором мы смотрим о том, как бедняки дают отпор богачам, о том, как богачи порочны, о том, что есть все-таки в этом мире что-то другое, кроме денег. Я бы сказал, что это арт-мейнстрим, кино на стыке зрительского и авторского. Очень здорово, что все-таки фильмы с такими большими актерами, как Уильям Дефо, продолжают выходить в наш прокат. Это все-таки фильм с прошлогоднего фестиваля в Локарно. Это, наверное, 4-й по значимости фестиваль в Европе.
1: Кинокритик Максим Ершов рассказал про фильм «День рождения» 18+, уже в кинотеатрах.
2: Стриминги.
1: На платформах Иви и Старт вышла «История его служанки». Историческая мелодрама о дворянских интригах. Дело происходит в Москве 19 века. Пока высший свет пытается женить молодого графа Николая Шереметьева, завидный холостяк влюбляется в упрямую, но искреннюю дворянку Анну, которая вынуждена работать его горничной. Но это только одна из множества сюжетных линий. В проекте будет 90 серий. В ролях Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Виктор Васильев. Мы спросили ведущего креативного продюсера проекта «История его служанки» Тимофея Шарипова, в чем тут выход за рамки привычных мелодрам.
3: Мне кажется, прежде всего в технологии производства мы снимаем достаточно высокий объем материала, используя для этого силы 4 съемочных групп, и пытаемся создать всю эту однородную историю за счет того, что мы построили достаточно большую мануфактуру по производству кино. Особых референсов с точки зрения истории прям такого нету, наверное. Мне нравилась всегда идея Бриджертона в том, что они сделали стилизацию историческую в своем таком ритме, в своем визуальном феномене. Нам хотелось тоже сделать какую-то свою собственность стилизацию, не гнаться за исторической достоверностью. Мы снимаем до сих пор, мы снимаем уже в течение 2 месяца и будем стараться снимать до конца года. И это одна из моделей, где мы ищем способ борьбы с как раз подорожанием съемок, с подорожанием аренды техники и всем остальным. То есть, когда мы за счет количества произведенного материала можем нивелировать его стоимость и, соответственно, создавать все еще качественный продукт, приглашать актеров подороже, собирать более талантливых людей внутрь съемочной группы, как раз нивелируя стоимость за счет количества материала. Мы сейчас отсняли 25 серий на этот момент, и мы снимали в течение 2 месяца. И это, на самом деле, для тех, кто понимает технологию производства кино, очень-очень быстро. За счет того, что параллельно мы снимаем в несколько съемочных групп, мы делаем это очень быстро. Мы каждый раз примеряем новые паттерны, как это можно производить, как это можно делать, как снимать одну серию 2 режиссерами одновременно.
1: Это был Тимофей Шарипов, креативный продюсер сериала «История его служанки» 16+. Первые 4 эпизода уже доступны на Иви и Старт.
2: Книги.
1: У стен Кремля стартовал книжный фестиваль «Красная площадь». Новинки и бестселлеры представят около 400 ведущих издательств. Автор телеграм-канала Books and Reviews Валерий Шибашов рекомендует сходить на Красную площадь как минимум за 3 книгами.
4: Первая книга Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». И автор должен сам приехать. Его интересно послушать, как всегда. Ну и книгу его интересно почитать. Она написана в необычной для автора манере, но это все равно виртуозное владение словом, тонкий юмор автора, глубокие смыслы, заложенные им. Не с первого раза они могут считаться, но при тщательном погружении в нее они открываются. Если возьмем нон-фикшн, я бы рекомендовал книгу Анастасии Осян «Маршруты», называется она, «203 идеи для отдыха в России». Путеводитель. Авторы 1,5 года ездили по России, объездили 21 регион и написали 203 разных маршрута. Как раз сейчас сезон отпусков начинается, и эта книга вдохновляет на путешествия внутри страны. Книга замечательная, прекрасные иллюстрации и маршруты. И самое главное, что текст не занудный, а живой. Что касается иностранной литературы, я бы выделил книгу Колсона Уайтхеда «Однажды в Гарлеме». Замечательная работа, очень с юмором, тонким написанное произведение, которое показывает нам, как развивался Гарлем и его население через такую детективную историю, в которую попадает, на первый взгляд, обычный гражданин. Он оказывается, конечно, необычным в процессе знакомства с книгой, но его история достаточно примечательна, и она во многом такую просветительскую функцию несет, рассказывает о неизвестных сторонах жизни.
1: Это был автор телеграм-канала Books and Reviews Валерий Шубашов и его мнение, за какими книгами надо сходить на фестиваль «Красная площадь». Он работает до воскресенья включительно.
2: Выставки.
1: В музейном центре «Масловка» открылась выставка «Полеты над временем», пьеса о Штеренбергах. Ее герои – пятеро художников четырех поколений одной семьи. Старший – Давид Петрович Штеренберг, один из ключевых мастеров в раннем советском модернизме. Семья Штеренбергов провела на Масловке целое столетие и продолжает жить и работать в этом районе. При этом выставка поднимает темы, которые важны для каждого человека здесь и сейчас, говорит основатель музейного центра «Масловка» Василий Демин.
5: Эта выставка, в первую очередь, она не о семье. Это выставка о свободном времени. Казалось бы, какое-то свободное время там, с 30-х годов, когда оно было свободным-то? Это выставка о том, как это время создавать, несмотря на то, что происходило и происходит в стране. Они создавали свою параллельную реальность, счастливую реальность творческую. Оборудовали крыши городка художников, по сути, в такие пленэрные мастерские. Писали там натурщицы и пейзажи. Они работали в тех направлениях и в тех жанрах, которые совершенно не были востребованы. И мы, например, второе поколение семьи показываем. Это выставка о том, как найти себя даже в очень сложное время. Но делаем, показываем этому через как раз оптику художников на протяжении 100 лет.
6: По-моему, они и сами между собой ведут довольно плотный диалог.
5: Это какой-то удивительный действительно мир. Для меня это прямая аналогия, например, с фильмом «Интерстеллар». Помните, что внучка космонавта получает, по сути, сигналы от своего папы, который ушел много лет назад. Здесь ровно такая же история. Давид Петрович Штеренберг, которого нет уже 80 лет, настолько создал время, которое его потомки унаследовали. Способность работать, в том числе и вне обычных временных рамок. Темы пересекаются. При этом, это вот, знаете, как иногда говорят про династии художников. Вот есть слоник побольше, слоник поменьше. Последующие копируют предыдущих. Здесь этого нет точно. Каждый очень-очень-очень индивидуален.
1: Основатель музейного центра «Масловка» Василий Демин о новой выставке «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах. 12+». Она открыта до конца сентября.
2: Фестивали.
1: Стартовал «Битфильм-фестивал» – фестиваль документального кино о новой культуре. В его международной программе больше 20 фильмов о музыке, моде, архитектуре, спорте и современном искусстве. От нового дока Вернера Херцога до режиссерского дебюта Жюльетт Бинош. Мы спросили кинокритика, автора телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой, Ларису Малюкову, какие работы на «Битфильм», по ее мнению, точно заслуживают внимания.
7: Нельзя пропустить картину «Слоны-призраки» замечательного режиссера Вернера Херцога. Это такое воздушное путешествие в ангольскую саванну с ученым, с безумным Стивом Больсом. Он разыскивает неуловимое стадо слонов-гигантов. Передавать словами такое кино, наверное, неверно, но оно очень красивое, медитативное. Есть блок, посвященный архитектуре. Тут уже выбирает сам зритель, что ему смотреть о городе-утопии, придуманном Ле Корбюзье, прям с белого листа, либо о том, как строился кинотеатр будущего в эпоху, когда, в принципе, кино в кинотеатрах постепенно умирает. Есть музыкальная секция. Там картина о последнем этапе жизни Дэвида Боуи. Это очень интересная работа Джонатана Стесни. Она вне стандартов байопиков музыкальных. Это драма последнего этапа жизни. Я вам рекомендовала обратить внимание на премьерную секцию. Это российская программа «Док-индустрия». Там очень интересно интересно, есть новые работы новых российских авторов. Прежде всего, конечно, Чура, Арбугаевых, Евгений и Максим ей помогал. Те авторы, которые сделали «Выход», который был потрясающей картиной, номинирован на премию «Оскар». И вот эта вот картина «Путешествие вместе с палеонтологом в древнее прошлое», где он найдет древнее животное, очень необычное кино.
1: Кинокритик Лариса Малюкова о том, какие фильмы точно стоит посмотреть в программе «Битфильм-фестивал». Он проходит до 14 июня. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды. Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
15: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
17: В 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги.
2: Судьба наследства на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Усть-Лабинске Краснодарского края в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза, сообщает региональный оперштаб. Из ближайших к объекту домов эвакуировали 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар тушат 167 человек и 54 единицы техники. В Черном море один человек погиб и четверо ранены из-за атаки на турецкое рыболовецкое судно в районе порта Инебалум. По данным МВД страны, судно было атаковано в международных водах. Получив серьезные повреждения, оно затонуло. Находившееся в том же районе другое турецкое рыболовецкое судно эвакуировало 5 рыбаков. Один из них, получивший тяжелые ранения, умер при эвакуации. Великобритания, отказавшись от прямых закупок российской нефти, теперь приобретает нефтепродукты, выработанные из нее, но в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью для проекта «Блогерская студия ВК-видео» в рамках Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что после введения санкций Россия переориентировала поставки в дружественные страны – Китай, Индию и Африку – и не испытывает проблем со сбытом. В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ. Первый зампред комитета по информполитике Марина Ким считает, что материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Об этом она рассказала ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомню, сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины, а перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация сил и чего ждать? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявил о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием. Стоимость самых дорогих билетов на стадионы достигает 11 тысяч долларов. Эти и другие темы в эфире Business FM. Завтра в Армении пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины. Последний день политической агитации сопровождался митингами. Премьер-министр Никол Пашинян на итоговом митинге потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задержать всех, кто, цитата, берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы. Между тем, оппозиция заявляет о политическом давлении. Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. Как сообщили в партии «Процветающая Армения», фургон въехал в участников митинга оппозиции, несколько человек получили тяжелые травмы. Ранее прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. На месяц арестовали экс-министра образования страны и заместителя председателя РПА Армена Ашатяна в рамках расследования дела об отмывании денег. Также был задержан экс-глава департамента госимущества Арман Саакян по подозрению в предвыборном подкупе. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия Пашиняна, гражданский договор, блоки Армения Роберта Кочеряна и Сильная Армения Нарека Кропетяна. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении, о возможном протестном потенциале, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
13: По поводу Ашутяна могу сказать. Армен Ашутян, он известный политик был из Республиканской партии Армении. Это не первый его арест, его до этого также арестовывали. Но обвинения связаны ясно не с его политической деятельностью, а что он какое-то отношение имеет к проблемам с законом, с коррупцией и так далее. Сейчас большое количество арестов идет вот в это предвыборное время, связаны с разными деятелями, известными и неизвестными, которых обвиняют в том, что делается попытка подкупа избирателей. Сказать однозначно, что все пойманные люди, будет доказано, что они взятки раздавали, что все они виноваты, мне трудно сказать, пока не будет решения судов. Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезный потенциал имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят. Это Сильная Армения Самвела Карапетяна, это Армения Роберта Кочеряна, и это Процветающая Армения Гаги Кацарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
19: Степан Григорян, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. Евросоюз выделит Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС упростит торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержит пострадавшие секторы экономики, среди которых цветочная промышленность. О том, как этот транш повлияет на избирателей и о дне тишины, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
20: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данные продукции, которые они не не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
0: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
20: Сегодня на день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
21: Александр Искандарян, политолог. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Разбиралась Светлана Чередникова.
22: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
23: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет сдавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это 2-й самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
22: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около 100 подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
24: Единственное принципиальное отличие, и с чего он уступает вот этим вот стареньким Аном, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест. Они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. У нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
22: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
3: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
4: Стоимость его – это очень важный вопрос.
3: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
22: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Новое поколение утрачивает прежние базовые навыки. Некоторые знания старших поколений отсутствуют у молодежи, отмечает издание газеты «Ру» со ссылкой на исследование компании Sunlight. Так, больше половины зумеров, 54%, не умеют определять время по циферблату, а также прокладывать маршрут без картографических приложений и вкручивать лампочки. Кроме того, по словам самих зумеров, чаще всего они испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, об этом говорят 75%. Критично ли это для общества и для самих зумеров? Мнение исполняет обязанности заведующего кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольги Безруковой.
5: Один из базовых навыков, который сегодня у многих молодых людей нет, это эмпатия, поддержка, взаимоподдержка, это способность к сотрудничеству. Люди не умеют общаться, не умеют создавать отношения. Порой вот эти навыки, они, наверное, являются даже более значимыми, чем все те, о которых мы говорили. Я имею в виду навыки определения времени и счета, пересчета межденежных купюр. А вот создавать отношения, быть терпимым, быть сотрудничающим, понимать другого человека – это базовые навыки, которым обязательно нужно учить сегодня. Без них в современном мире очень сложно вообще жить. Сегодня действительно очень много родителей перекладывают ответственность свою по воспитанию детей на школу. Школа перекладывает на родителей. И, наверное, действительно не происходит такого обучения, которое в традиционной школе все это было. Я думаю, что просто многие навыки оказались ненужными. Но довольно-таки часто мы сегодня возвращаемся назад. Бывают такие ситуации, когда отключается интернет и не работают все каналы коммуникации, которые были доступны только что, и поэтому приходится возвращаться к каким-то традиционным таким навыкам, которые у тебя сохранились с детства. Обладание различными такими навыками, в том числе и цифровыми навыками, если говорить о взрослых людях, это характеристика действительно самостоятельности человека и его адаптированности к миру. И если человек, в том числе и молодой, не обладает вот этими базовыми практическими навыками, то он тоже становится таким же неадаптивным, как и те же пожилые люди, которые не владеют цифровыми.
19: Ольга Безрукова, исполняющая обязанности заведующего кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ. В том же исследовании отмечается, что когда возникает необходимость восполнить пробелы в знаниях, большинство молодых людей обращаются к интернету и получают ответ у нейросетей и сервисов ИИ. Родители занимают лишь 3-е место среди источников информации, ближайшие родственники – 4-е.
6: Реклама.
7: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
25: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
26: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40.
27: Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых с заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+.
28: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий 5,8 мм мировая цена, $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hi-Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от всей линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
26: Сумма технологий на Business FM.
21: 10:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Компания-лидер в области ИИ призывает замедлить разработку искусственного интеллекта. Американская Anthropic, разработчик большой языковой модели Claude, в своем сообщении предупреждает, что ИИ-системы слишком быстро развиваются и в скором времени смогут даже совершенствоваться без участия человека. Компания отмечает, что все это несет значительные риски. Но эксперты относятся к этому с долей скепсиса, так как, возможно, для Anthropic это все не более чем пиар-ход. Валерий Убадоев продолжит.
8: Сооснователь Anthropic Джек Кларк и глава внутреннего исследовательского института компании Марина Фавара в своей статье говорят о рекурсивном самосовершенствовании. Это когда искусственный интеллект может совершенствовать сам себя, разрабатывать собственные новые модели автономно, без участия человека. Пока что до такой степени ИИ еще не развит, но, как указывает Anthropic, если это произойдет в скором времени, то мир к этому не готов. По мнению компании, самосовершенствование ИИ – это хорошо, но на данном этапе велик риск того, что человечество утратит над этим контроль. Поэтому следует притормозить разработки, пока не будут разработаны соответствующие учреждения, институты, которые начнут это все администрировать. Сразу же вспоминаются различные научно-фантастические фильмы, сюжет которых крутился вокруг похожей темы, по типу «Терминатора». Но Anthropic все-таки говорит не о восстании, не машин, а о социальных последствиях. В том числе, например, о переформатировании рынка труда. Ранее об этом же говорил и сам глава Anthropic Дарио Амадей. Он предупреждал, что из-за внедрения ИИ половина рабочих мест для начинающих специалистов может просто исчезнуть в течение ближайших лет. В связи со всеми этими рисками Anthropic призывает своих коллег, а точнее конкурентов, замедлиться. Компания предлагает заключить соответствующее соглашение, напоминая, что у человечества есть уже похожий опыт – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть, по сути, Anthropic считает проблему искусственного интеллекта сопоставимой с ядерным оружием. Но призыв американской компании вряд ли будет услышан, хотя регулирование сектора действительно необходимо, говорит основатель студии ИИ Fokina.ai Дарья Фокина.
9: Это скорее сигнал, что гонка стала слишком быстрой. Модели становятся мощнее, дешевле и уже начинают выполнять реальный бизнес-процесс. Остановить развитие ИИ глобально практически невозможно. США, Китай, Европа, корпорации, государства продолжат инвестировать, потому что это вопрос конкурентоспособности и безопасности. Но регулирование точно нужно. Не как запрет, а как правило применения. Какие задачи можно отдавать ИИ, где человек должен оставаться в контуре, кто отвечает за ошибку, как защищаются данные. И реальные риски — это не восстание машин, а перестройка рынка труда, ошибки в критичных решениях, киберугрозы, зависимость бизнеса от нескольких AI-платформ.
8: Но верить в исключительное благородство компаний-лидеров своей области было бы как минимум иррационально. В мае стоимость Anthropic оценили примерно в 900 миллиардов долларов. По этому показателю она обошла своего ближайшего конкурента, компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. В результате Anthropic стала лидером рынка. И буквально в преддверии публикации своей статьи о рисках, связанных с развитием ИИ, Anthropic подала заявку на IPO. Так что опрошенные Wall Street Journal аналитики считают, что это все не более чем маркетинговый ход перед выходом на биржу. С этим согласен специалист в области ИИ, профессор высшей технической школы в немецком городе Вюрцбург Иван Ямщиков.
10: Конечно же, в контексте IPO для них такой документ критически важен. Мы видим три компании, собирающиеся на IPO: SpaceX, Anthropic и OpenAI. И кажется, вот этот ход Anthropic, среди прочего, это попытка перехватить нарратив у SpaceX. Чего еще важно насчет этого института, нераспространения и так далее, понимать. Без какого-то меморандума со стороны китайских производителей моделей любые такого рода заявления не имеют под собой ничего, потому что именно китайские производители моделей сейчас играют ключевую роль в демократизации доступа к искусственному интеллекту и выкладывают модели в open source.
8: Эксперты также считают, что если ИИ научится совершенствовать сам себя, то никакой катастрофы не случится. Просто потому что для реального улучшения искусственному интеллекту нужно на чем-то учиться. Нужны данные, нужен человеческий опыт. Поэтому никаких терминаторов не ожидается. Ожидается. По крайней мере, в ближайшее время. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,7% до отметки 2561 пункт. А за неделю он опустился на 0,2%. Стоимость фьючерсов на сорт Brent накануне вечером снижалась на 2% с лишним, около $93 за баррель. Но в целом за неделю нефть Brent подорожала на 3%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Хотя потери составили 0,2% по индексу Московской биржи, рынок падает 13-ю неделю подряд. В пятницу снижение 0,7 и закрытие недели по основным торговым сессиям 2561 пункт. Был вторник, когда росли активно, 2% прибавлял индекс Московской биржи, но это история одного дня, соответственно, как утверждали многие участники торгов, это был всего лишь технический момент, технический отскок. Падал и российский рубль. Рубль упал достаточно заметно, китайская валюта прибавила за неделю 38 копеек, закрыл недели 10 рублей 87 копеек, а доллар США поднимался в район 74 рублей. Ну и, в принципе, если рассматривать вечер пятницы, недалеко ниже торгуется американская валюта 74, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но основные спекулятивные движения были в понедельник и во вторник против российского рубля. Рынок ждал новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. В среду все получил рынок, и оказалось, что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в 2 раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день, ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал. Но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию. И рубль уже перестал сильно снижаться. Но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Брент, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%. 90, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе 92-93 долларов за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса, и все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан, во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления, и вот тогда цены на нефть активно росли, но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США это сообщил, и сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне, но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается, Армузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым, но тем не менее рынок все-таки следит за переговорным процессом, и, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
19: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
26: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работать.
13: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
12: Так, жена рисует, вот она
13: творческая. Да, вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Ну, это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение, вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да, вот, и при этом он человек, который, как я их называю, хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
12: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
26: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Самая массированная атака украинских беспилотников на Ленинградскую область зафиксирована в этом году. В небе над регионом за ночь и утром ПВО сбило 144 дрона. В Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области упали осколки дронов в Ломоносовском районе. Частично эвакуируют людей из близлежащих населенных пунктов, где возник пожар на военном объекте. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Город Кронштадт сегодня утром закрывался на въезд и выезд на несколько часов. Сейчас движение уже восстановлено. На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Причина в нарушении технологического процесса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сведения о погибших и пострадавших не поступало. К ликвидации привлекаются 16 единиц техники и 26 сотрудников МЧС. Мира Андреева готовится к первому в карьере финалу турнира «Большого шлема». Российская теннисистка сыграет в решающем матче открытого чемпионата Франции сегодня. Соперницей 19-летней спортсменки будет главная сенсация Ролан-Гарос Майя Хвалинская из Польши, которая не входит даже в первую сотню мирового рейтинга. Полиция завершила расследование смерти рестлера Халка Хогана в 2025 году. За 11 месяцев правоохранители не смогли выявить доказательств насильственной смерти. Она наступила по естественным причинам, пишет «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что рестлер находился в тяжелом состоянии после многочисленных перенесенных им операций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Эвакуировано 60 человек из прилегающих к загоревшейся нефтебазе домов, сообщил оперштаб региона. В Тверской области мужчина погиб после падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль. Всего за ночь были нейтрализованы 376 беспилотников СУ-10 над Московской областью. Письмо с элементами хамства. Президент Путин прокомментировал публичное послание Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в ней Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск. А России нужны договоренности на длительную перспективу. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на Питерском экономическом форуме. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума журналистки «India Today» Гиты Махан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства. Сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
0: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. В смысле смысл только вот для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
4: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
0: Пока не вижу смысла.
21: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Мы обсудили в эфире ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает» с ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев.
15: О чем говорит реакция президента на это письмо и как будет восприниматься оно сторонами?
16: Я не ждал другой реакции. Путин не будет встречаться с Зеленским. Он мог еще добавить, что если хочет говорить, пусть приезжает в Москву, но не стал и даже этого делать. Все было достаточно предсказуемо, и по-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольза, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что вот, как он сказал, и не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
15: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как жест отчаяния Зеленского?
16: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта разреженная и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл цифры. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, продолжен. Может быть, уже на более низком уровне, а так военные действия будут продолжаться до осени. Как минимум, потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
15: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот в частности выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время в какой-то мере Европу Россия не против вроде привлекать.
16: С точки зрения оценок, кто кому гарант. Мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать. Поскольку нет общности переговорных позиций, к гарантиям переходят после того, как договорились об условиях прекращения огня, и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже послевоенное время. Поскольку к прекращению огня и не подступали, и не собираются ни та, ни другая сторона, да, то, в общем, какие гарантии?
19: Георгий Буфт. Значительная часть выступления Владимира Путина на форуме МЛА об экономике. Президент сказал, что сейчас главная задача – запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Президент сообщил, что поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Зал встретил это заявление аплодисментами. Уже после выступления Путина министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Также Путин рассказал о готовящемся переезде ряда крупных компаний из Москвы в регионы, приведя в пример компании «Русгидро» и банк ПСБ. По его словам, входящая в Ростех объединенная двигателестроительная корпорация переведет свой офис из Москвы в один из регионов. В финальной стадии такое же решение по компаниям группы РЖД. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Мы знаем, что сейчас в экономической повестке есть несколько дискуссионных вопросов, и позиции бизнеса и регуляторов серьезно расходятся. Это касается и знаменитой ключевой ставки, и ряда других сюжетов. Но один из них, конечно, связан с налогами.

0: зрения социальных эффектов, ну, не самые очевидные действия. То есть слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
1: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
0: Ну, с одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. Ну и, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Ну, самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Та же «Росгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, ну, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Ну, там, например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, вот будет продолжение каких-то точных решений. И будут, конечно, интересные бои за то, вот куда компании будут переезжать. Потому что, ну вот скажем, вот куда, в какой город могут приехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что диалог по регулированию конфликта на Украине фактически на паузе. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США поддерживаются, по большей части они телефонные. Сам он находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, но дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине, а Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет урегулировано, сказал президент США.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов, а излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере.

0: на ранней стадии.
1: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Плюс 23 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 24. Никаких дождей. Завтра тоже не ожидается. Днем плюс 26. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Мира Андреева готовится к первому в карьере финалу турнира «Большого шлема». Сегодня в борьбе за титул 19-летняя россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Ее уже считают главной сенсацией Ролан-Гаррос, 114-я ракетка мира и вторая теннисистка в истории, кому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема», преодолев сито отборочных матчей. В полуфинале полька обыграла другую россиянку Диану Шнайдер. По мнению букмекеров, фаворитом решающего матча считается Мира Андреева. О шансах россиянки на титул рассуждает редактор отдела теннис портала Sports Павел Ниткин.
3: Шансы у нее хорошие при условии того, что она покажет тот теннис, который показывала в четвертьфинале, в полуфинале, потому что, в принципе, она обладает всем, что нужно, чтобы развалить игру своей соперницы. Она и достаточно мощная, и при этом достаточно думающая, хитрая, и умеет с мячом обращаться, укорачивать, резать. У нее хорошая подача. Здесь все для того, чтобы силой смести соперницу с корта, но при этом, если той будет удаваться навязывать вот этот хитрый теннис, которым она на этом турнире прославилась, в нем Мира тоже может себя проявить. Основные проблемы, мне кажется, могут быть в том, что, ну, либо если она занервничает, потому что очень важный матч, а ей всего 19 лет, или если, условно, в начале матча Хвалинской удастся навязать какую-то борьбу и своими неудобными ударами вывести ее из равновесия, тогда тоже могут возникнуть проблемы.
4: Хвалинская сенсация турнира. Вот как вы думаете, это, что называется, разовая вспышка, или она надолго может искать в туре? Ну и каковы ее шансы на победу?
3: У Хвалинской основное качество – это то, что она очень хорошо использует свойства медленного грунта, на котором играют в Париже. У нее нету какой-то особой мощи, нету сильной подачи, но она умеет раскладывать мяч по неудобным для соперниц позициям, даже условно из глубокой обороны. Ее выдавливают за 3 метра за заднюю линию, она бросает полусвечку, которая приземляется в полуметре от задней линии соперницы, и все. И то и надо начинать атаку сначала. Диана начинает. Основная проблема у Шнайдер в матче с Хвалинской была то, что ей для того, чтобы выиграть розыгрыш, надо было по 4-5 раз наносить свой лучший удар. И, короче, она очень разнообразная, умеет хорошо укорачивать, хорошо резать, то есть она умеет создать себе пространство на корте и его использовать. Но вот это все хорошо работает на медленном покрытии, на грунте. Неизвестно, как это будет работать на быстрых покрытиях. Сейчас трудно говорить что-то о ее перспективах, потому что, ну, у нас был пример 5 лет назад Эммы Радукану, которая по такому же сценарию выиграл US Open, но после этого 5 лет почти ничего не показывает.
2: Павел Ниткин, редактор отдела теннис портала Sports. Мира Андреева сейчас занимает 8-ю строчку в мировом рейтинге. Она стала 8-й россиянкой, которая дошла до финала турниров «Большого шлема». До нее это делали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Вера Звонарева, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Анастасия Павлюченкова. Последняя российская победа на Ролан-Гаррос случилась в 2014 году. Тогда титул завоевала Шарапова. Начало женского финала сегодня. Сегодня в 16 часов по московскому времени. Путевки в детские лагеря подорожали. Рост цен от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы на встрече в Комитете Госдумы по защите семьи. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, выясняла Диана Чебанова.
5: О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку за год скакнула не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области на 21%, с 33 тысяч рублей до 40. Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях на 20 и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края – 7%. В прошлом году детская путевка путевка в среднем стоила 56 500, этим летом 60 500. Считали цену за стандартную путевку длиной в 21 день. Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках. Рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт Юг» Артем Гаврилов.
0: Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, то она не может не вырасти. И в этом плане 7%, по-моему, это адекватный, закономерный итог. Если 21% комментирует, то это точно речь идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали, пляжи открылись. Несмотря на это, наоборот, детские здравницы возвращают клиента и по ценам 2024 года продают путевки. Средняя цена в хороший лагерь примерно 3500 в день. То есть умножать на 21 день получится цена путевки в хорошем лагере на первой полосе с бассейном. А если говорить о большем проценте, то нужно понимать, что есть ряд субъектов Российской Федерации, в которой цена на путевку формально составляет 1500 рублей в день. Это очень давно не рыночная цена. Такая цена, скажем так, региональная. Обычно она добивается сверху либо родительскими взносами, либо какими-то дополнительными компенсациями. Если в таких регионах, где цена была 1500 рублей в день, стала 1900, это все еще не рыночная цена, но статистически цена увеличилась довольно значительно.
5: По словам Артема Гаврилова, на сайтах самих детских лагерей цены гораздо выше. Сделать такие поездки доступнее помогут только субсидии со стороны государства. Но родители сами нашли выход. Например, покупают короткую смену. Вместо 21 дня – 7 или 10. Рассказала бизнес-ФМ жительница Москвы, мама 11-летнего ребенка Светлана.
6: Цены в Подмосковье приблизились к морским ценам в прошлом году, поэтому сейчас выбрали вот смену в Одинцово на неделю как раз. В целом за неделю тоже так адаптируется программа. Может быть, недели – это даже лучший формат, особенно если ребенок маленький, он может попроситься домой. Это программа английского языка, площадка, одна из таких самых премиум с точки зрения проживания. Очень комфортная, там шведский стол, близко от Москвы.
5: Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье – 150 тысяч за 10 дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин. Но чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, рассказал основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев.
7: Рост стоимости путевки, он, конечно, связан с ростом себестоимости питания, зарплаты педагогов вожатых, аренды площадок, транспорта, медицины. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно, то есть это 5-10%, то есть видно, что спрос упал, и лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где это работает через субсидии, да, и дотации государства, здесь мне сложно сказать, какой в этом сегменте рост. Коммерчески подорожали, но это вот подорожали именно на стоимость питания, да, и издержек, связанных с эксплуатацией. Но действительно путевки сейчас довольно дорогие, то есть средняя стоимость путевки сейчас, наверное, находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей, ну и хорошие программы стоят ближе к 80-100 тысячам рублей. Это если говорить про Подмосковье. Ну и также мы видим, что стало больше действительно лагерей, которые стали делать более короткий формат, это 7-10 дней.
5: По словам Александра Медведева, рынок детского отдыха становится гибким под давлением цен и под запрос родителей формирует короткие смены. Но специалисты считают, что за неделю ребенок не успевает адаптироваться в лагере и получить, например, терапевтический эффект. Однако, по мнению участников рынка, короткие путевки лучше, чем их полное отсутствие. И спрос на них будет расти. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще.
12: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
1: На «Бизнес FM».
17: Все золото мира.
18: Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов.
17: Все золото мира на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минцифра ведет переговоры с Apple по восстановлению Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причины. Ранее «Комсомольская правда» написала, что часть россиян потеряла доступ к Максу после того, как национальный мессенджер удалили из App Store. Разработчики не успели выключить принудительные обновления, утверждает издание. Поэтому у части пользователей с айфонами мессенджер перестал работать, поскольку приложение требует обновления, загрузить которое невозможно. ВСУ атаковали дронами село в Брянской области. Ранена женщина и двое детей. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении 6 кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения». Их решили задержать, пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК республики Седу Гукасян. Политики проходят по делу о якобы подкупе избирателей и об отмывании денег в особо крупных размерах. Напомню, Самвела Карапетяна начали преследовать в Армении после его выступления в поддержку Армянской апостольской церкви. Сейчас власти продолжают давить на него и его партию. Посольство России в Мексике разыскало пропавшую в 2024 году в стране россиянку Марию Таякину. Как сообщил ТАСС, заведующий консульским отделом, спустя почти 2 года женщину удалось поместить в реабилитационный центр. Там ей оказали медицинскую помощь, предоставили временное жилье и убедили вернуться к матери и сыну. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Петербургская область сегодня подверглась самой масштабной атаке беспилотников ФСУ. За ночь было нейтрализовано 144 дрона, сообщил губернатор Дрозденко. В Ломоносовском районе Ленинградской области проводятся частичные эвакуации из района, где возник пожар на военном объекте. В Усть-Лабинске, на Кубани, из-за атаки БПЛА произошло сегодня возгорание на территории нефтебазы. Всего за ночь были нейтрализованы 376 беспилотников ФСУ. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины, а перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация сил и чего ждать? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявила о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Ночью Ленинградская область пережила массированную атаку БПЛА, сказал губернатор Александр Дрозденко. По его словам, атака была беспрецедентной. Над регионом сбили 144 беспилотника. В Ломоносовском районе Ленобласти проводятся частичные эвакуации из района, где возник пожар на военном объекте. Город Кронштадт несколько часов был закрыт на въезд и выезд. В Лужском и В Волосовском районах упали обломки БПЛА недалеко от поселка Большая Жора. Ликвидируется возгорание. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек, обломки дрона там упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Пришлось эвакуировать людей из ближе стоящих домов. На подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганск Дмитрий Гуценко.
19: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
4: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
19: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
4: Как прошла ночь минувшая и утро?
19: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
2: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Севастополь за сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов. Власти сообщают о повреждении многоквартирных и частных домов. А вот что украинские СМИ сообщают о последствиях российских атак минувшей ночью. Часть Сумской области осталась без электричества после атаки на энергетическую инфраструктуру. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиницы и складское помещение, где возник пожар. В подконтрольной Киеву части Запорожье. В результате атаки повреждены объекты промышленности и критическая инфраструктура. Минобороны об ударах по Украине за последние сутки пока сводки не давала. В Армении сегодня день тишины накануне парламентских выборов. Премьер-министр Никол Пашинян накануне вечером собрал крупный митинг своих сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах, а также задерживать всех, кто, цитата, берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы. Оппозиция заявляет о политическом давлении. За два дня до выборов Армения от участия в них пытались отстранить ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения». ЦИК попытку отклонил. Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал фургон. Несколько человек получили тяжелые травмы. За сутки до этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии «Республиканской». Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия Пашиняна, «Гражданский договор», блоки «Армения» Роберта Кочеряна и «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении, о возможном протестном потенциале рассказывает председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
20: Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезный потенциал имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят. Это «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, это «Армения» Роберта Кочеряна, и это «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
2: Степан Григорян, председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещала упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
21: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данной продукции, которую они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
22: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
21: Сегодня в день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. В Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбиралась Светлана Чередникова.
0: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолетов. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это второй самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
0: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
6: Единственное принципиальное отличие, и в чем он уступает вот этим вот стареньким Анам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не много с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 метров, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. У нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
0: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
23: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
24: Стоимость его – это очень важный вопрос.
23: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
0: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого Суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
25: Реклама.
26: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
27: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
28: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
29: Осталось родить сына или дочку.
5: Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент – до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1.5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждением. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. 1.5-литровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот 2-литровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот, теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Havail'ах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Havail F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с 2-литровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
7: Тест-драйв на Business FM.
2: 11:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Компания-лидер в области ИИ призывает замедлить разработку искусственного интеллекта. Американская Anthropic, разработчик большой языковой модели Claude, в своем сообщении предупреждает, что ИИ-системы слишком быстро развиваются и в скором времени смогут даже совершенствоваться без участия человека. Компания отмечает, что все это несет значительные риски. Но эксперты относятся к этому с долей скепсиса, так как, возможно, для Anthropic это все не более чем пиар-ход. Валерий Убадоев продолжит.
9: Сооснователь Anthropic Джек Кларк и глава внутреннего исследовательского института компании Марина Фавара в своей статье говорят о рекурсивном самосовершенствовании. Это когда искусственный интеллект может совершенствовать сам себя, разрабатывать собственные новые модели автономно, без участия человека. Пока что до такой степени ИИ еще не развит, но, как указывает Anthropic, если это произойдет в скором времени, то мир к этому не готов. По мнению компании, самосовершенствование ИИ – это хорошо, но на данном этапе велик риск того, что человечество утратит над этим контроль. Поэтому следует притормозить разработки, пока не будут разработаны соответствующие учреждения, институты, которые начнут это все администрировать. Сразу же вспоминаются различные научно-фантастические фильмы, сюжет которых крутился вокруг похожей темы, по типу «Терминатора». Но Anthropic все-таки говорит не о восстании, не машин, а о социальных последствиях. В том числе, например, о переформатировании рынка труда. Ранее об этом же говорил и сам глава Anthropic Дарио Амадей. Он предупреждал, что из-за внедрения ИИ половина рабочих мест для начинающих специалистов может просто исчезнуть в течение ближайших лет. В связи со всеми этими рисками Anthropic призывает своих коллег, а точнее конкурентов, замедлиться. Компания предлагает заключить соответствующее соглашение, напоминая, что у человечества есть уже похожий опыт – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть, по сути, Anthropic считает проблему искусственного интеллекта сопоставимой с ядерным оружием. Но призыв американской компании вряд ли будет услышан. Хотя регулирование сектора действительно необходимо, говорит основатель студии ИИ Fokina.ai Дарья Фокина.
1: Это скорее сигнал, что гонка стала слишком быстрой. Модели становятся мощнее, дешевле и уже начинают выполнять реальный бизнес-процесс. Остановить развитие и глобально практически невозможно. США, Китай, Европа, корпорации, государства продолжат инвестировать, потому что это вопрос конкурентоспособности и безопасности. Но регулирование точно нужно. Не как запрет, а как правило применения. Какие задачи можно отдавать и где человек должен оставаться в контуре, кто отвечает за ошибку, как защищаются данные. И реальные риски – это не восстание машин, а перестройка рынка труда, ошибки в критичных решениях, киберугрозы, зависимость бизнеса от нескольких ИИ-платформ.
9: Но верить в исключительное благородство компании-лидера в своей области было бы как минимум иррационально. В мае стоимость Anthropic оценили примерно в 900 миллиардов долларов. По этому показателю она обошла своего ближайшего конкурента, компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. В результате Anthropic стала лидером рынка. И буквально в преддверии публикации своей статьи о рисках, связанных с развитием ИИ, Anthropic подала заявку на IPO. Так что опрошенные Wall Street Journal аналитики считают, что это все не более чем маркетинговый ход перед выходом на биржу. С этим согласен специалист в области ИИ, профессор высшей технической школы в немецком городе Вюрцбург Иван Ямщиков.
10: Конечно же, в контексте IPO для них такой документ критически важен. Мы видим три компании, собирающиеся на IPO: SpaceX, Anthropic и OpenAI. И кажется, вот этот ход Anthropic, среди прочего, это попытка перехватить нарратив у SpaceX. Чего еще важно насчет этого института, нераспространения и так далее, понимать. Без какого-то меморандума со стороны китайских производителей моделей любые такого рода заявления не имеют под собой ничего, потому что именно китайские производители моделей сейчас играют ключевую роль в демократизации доступа к искусственному интеллекту и выкладывают модели в open source.
9: Эксперты также считают, что если ИИ научится совершенствовать сам себя, то никакой катастрофы не случится. Просто потому, что для реального улучшения искусственному интеллекту нужно на чем-то учиться. Нужны данные, нужен человеческий опыт. Поэтому никаких терминаторов не ожидается. По крайней мере, в ближайшее время. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,7% до отметки 2561 пункт. А за неделю он опустился на 0,2%. Стоимость фьючерсов на сорт Brent накануне вечером снижалась на 2 с лишним процента, около $93 за баррель. Но в целом за неделю нефть Brent подорожала на 3%. Биржевые итоги недели подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Хотя потери составили 0,2% по индексу Московской биржи, рынок падает 13-ю неделю подряд. В пятницу снижение 0,7 и закрытие недели по основным торговым сессиям 2561 пункт. Был вторник, когда росли активно, 2% прибавлял индекс Московской биржи, но это история одного дня, соответственно, как утверждали многие участники торгов, это был всего лишь технический момент, технический отскок. Падал и российский рубль. Рубль упал достаточно заметно, китайская валюта прибавила за неделю 38 копеек, закрыл недели 10 рублей 87 копеек, а доллар США поднимался в район 74 рублей. Ну и, в принципе, если рассматривать вечер пятницы, недалеко ниже торгуется американская валюта 74, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но основные спекулятивные движения были в понедельник и во вторник против российского рубля. Рынок ждал новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. В среду все получил рынок, и оказалось, что в рамках бюджетного правила Минфин увеличит объемы покупки валюты чуть менее чем в 2 раза, почти до 10 миллиардов рублей в день. Но если учитывать и операции Банка России, то Банк России с 5 июня покупает валюту более чем на 5 миллиардов рублей в день, ранее покупал более чем на 1 миллиард. То есть вот эти общие операции покупки валюты Банком России выросли в 5 раз. И рынок как раз все это отыгрывал. Но потом уже после того, как информация появилась, рынок перешел в некую консолидацию. И рубль уже перестал сильно снижаться. Но, как мы видим, неделя все-таки падающая. Были еще и данные по инфляции, как обычно, недельные. И здесь тоже плохая новость. Подскочила недельная инфляция. Привыкли мы к хорошему, когда даже дефляция была зафиксирована. Но если брать неделю с 26 мая по 1 июня, июня, то цены потребительские выросли на 0,15%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее снижались на 0,02%. Но 10 июня рынок уже получит данные за май, итоговые по годовой инфляции от Росстата, и тогда сделаем окончательные выводы. Но и цены на нефть, как ни странно, но все-таки выросли. И смесь Brent, если мы берем вечер пятницы, подорожала примерно на 3%, хотя в пятницу снижение, и нефть преимущественно торгуется в районе $92-93 за баррель. Но в начале недели поступала информация о том, что США и Иран приостановили консультации или приостановили обмен информационными сообщениями в рамках переговорного процесса, и все это из-за того, что Израиль атаковал Ливан, во всяком случае, со стороны Ирана были сделаны такие заявления, и вот тогда цены на нефть активно росли, но ближе к концу недели появились сообщения о том, что Государственный департамент США сообщил, и сообщил он о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне, но при этом ливанская группировка Хизбалла заявила, что не согласна с условиями перемирия. В общем, довольно шаткая ситуация остается, Армузский пролив по-прежнему по факту остается закрытым, но тем не менее рынок все-таки следит за переговорным процессом, и, как мы видим, смесь Brent не спешит пока расти.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Лето, и к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Наизусть.
13: Ярослав Гашек.
14: Без жульничества никак нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее бы передрались между собой.
13: Наизусть на Business FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Атаки вражеских беспилотников над Петербургом отбиты. Из-за ударов пострадали 3 человека. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее сегодня стало известно об отмене фестиваля «Паруса Кронштадт». После атаки беспилотников он должен был пройти в Кронштадте 6 и 7 июля. Беспилотники ВСУ массово атаковали Ленобласть и Петербург. Сегодня ночью и утром в Ленинградской области сбили более 140 дронов. В Кронштадте утром временно ограничивали движение транспорта. Игорь Сечин сравнил ситуацию в мировой экономике с ящиком Пандоры. Об этом он заявил в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. По словам Сечина, из-за действий США мировая экономика стала заложником политических решений, которые принимаются в интересах крупных корпораций. К таким инструментам воздействия, как разрушение цепочек поставок, санкции, захват судов, подрыв трубопроводов, добавилось применение вооруженных сил, отметил Сечин. Ларец Пандоры открылся, и вылетевшие из него беды и напасти не вернутся обратно, резюмировал глава Роснефти. В Макс назвали фейковыми скриншоты о блокировке устаревшей версии мессенджера на айфонах. В пресс-службе национального мессенджера заявили изданию «Подъем», что Макс продолжает стабильно работать на айфоне. Картинка, распространяемая в каналах «Фейк», Макс не использует такой формат уже более полугода, отметили там. Ранее ряд пабликов написал, что часть россиян потеряла доступ к национальному мессенджеру, поскольку после удаления его из App Store разработчики не успели выключить обновление. Пожар произошел на Тюменском НПЗ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причинам пожара в нарушении технологического процесса, погибших и пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены 16 единиц техники и 26 сотрудников МЧС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Ислабинске на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Эвакуировано 60 человек из прилегающих к загоревшейся нефтебазе домов, сообщает оперштаб региона. В Тверской области мужчина погиб после падения обломков БПЛА на автомобиль. Всего за ночь были нейтрализованы 376 беспилотников ФСУ. Письмо с элементами хамства. Президент Путин прокомментировал публичное послание Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в ней Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск. России нужны договоренности на длительную перспективу. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на Питерском экономическом форуме. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума журналистки «Индия Тудей» Гиты Махан. Она спросила Владимира Путина об открытом письме Зеленского с предложением личной встречи. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства. Сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. Президент России напомнил, как Дональд Трамп занимался воспитанием Зеленского, указывая тому на дресс-код, и сказал, что, цитата, «давать все время Рэмбо первую кровь, конечно, где-то может быть уместно, но не везде». Затем Владимир Путин дал ответ по существу. По его словам, встречаться сейчас смысла нет.
3: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить. Поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Вернулся. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречался встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь же я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
6: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
3: Пока не вижу смысла.
2: Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется полного контроля над Донбассом. Президент напомнил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Мы обсудили в эфире ответ Владимира Путина на вопрос о письме Зеленского с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев.
16: По-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле Анкольза, вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что по его ходу, как он сказал, не 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
17: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как жест отчаяния Зеленского?
16: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта, разреженная, и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл цифры. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, тоже продолжен. Может быть, уже на более низком уровне, а так военные действия будут продолжаться до осени. Как минимум, потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
17: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот в частности выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время, в какой-то мере, Европу Россия не против вроде привлекать.
16: С точки зрения оценок, кто кому гарант, мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать. Поскольку нет общности переговорных позиций, к гарантиям переходят после того, как договорились об условиях прекращения огня, и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже послевоенное время. Поскольку прекращение прекращения огня и не подступали, и не собираются, ни та, ни другая сторона, то, в общем, какие гарантии?
2: Георгий Бовт. Значительная часть выступления Владимира Путина на форуме была об экономике. Президент сказал, что сейчас главная задача – запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Президент сообщил, что поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Зал встретил это заявление аплодисментами. Уже после выступления Путина министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов сказал, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Также Путин рассказал о готовящемся переезде ряда крупных компаний из Москвы в регионы, приведя в пример компанию «Росгидро» и банк ПСБ. По его словам, входящая в Ростех объединенная двигатели строительная корпорация переведет свой офис из Москвы в один из регионов. Финальной стадией такое же решение по компаниям группы РЖД. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
0: Мы знаем, что сейчас в экономической повестке есть несколько дискуссионных вопросов, и позиции бизнеса и регуляторов серьезно расходятся. Это касается и знаменитой ключевой ставки, и ряда других сюжетов. Но один из них, конечно, связан с налогами, и в том числе и налогами на малый бизнес. На форуме много об этом говорилось. Мы слышали мнение министра финансов Силуанова, что палку с налогами мы не перегнули. Но и я думаю, что слова Путина означают тот, опять же, предельный компромисс, который сейчас в логике властей возможен по налоговым вопросам. То есть каких-то уступок крупному бизнесу делать

0: Бург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Та же Русгидро, например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, ну, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Ну, там, например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, вот будет продолжение каких-то точных решений. И будут, конечно, интересные бои за то, вот куда компании будут переезжать. Потому что, ну вот скажем, вот куда, какой город могут приехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что диалог по регулированию конфликта на Украине фактически на паузе. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона поддерживаются. По большей части они телефонные. Сам Ушаков находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине. А Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путину. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке. Я думаю, что это будет урегулировано, сказал президент США.
2: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Вопрос к эксперту на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
6: В преддверии летних отпусков мы будем разговаривать сегодня о том, как не позволить налоговым долгам испортить долгожданную поездку. Беседовать на эту тему мы будем с начальником отдела оказания государственных услуг УФНС России по Республике Татарстан Гульфией Каюмовой.
7: Здравствуйте.
6: Итак, почему гражданам перед отпуском стоит в первую очередь проверить именно налоговую задолженность?
7: Вот с началом сезона отпусков действительно важно проверить отсутствие или наличие налоговых обязательств. Это позволит в первую очередь избежать ограничений на счетах и, самое главное, запрета на выезд за пределы Российской Федерации. Вы представьте ситуацию, когда вы купили путевку, чемодан собрали, билеты на руках, но только в аэропорту выясняете, что выезд за границу запрещен из-за неоплаченных налогов. А вообще неуплаченные налоги у нас, неуплаченные налоги вовремя, они грозят серьезными последствиями от увеличения суммы к уплате за счет начисления пеней за каждый календарный день просрочки, до списания денежных средств с банковских карт, до ограничения выезда за пределы Российской Федерации, и крайней мерой будет арест имущества. И вот это все может случиться перед отпуском. Поэтому я рекомендую отправляться отдыхать без долгов по налогам.
6: Какие именно налоги чаще всего становятся неожиданностью и неожиданной преградой для туристов?
7: Ну, в первую очередь, это транспортный налог, наверное, из-за того, что сумма налога большая. Именно вот по нему граждане либо забывают внести платеж, либо не хотят.

0: А вот на сегодняшний день служба судебных приставов уже вынесла не одно постановление об ограничении выезда. Работа в этом направлении у нас осуществляется на постоянной основе, поэтому рекомендуем не попадать в списки должников.
1: Где проверить, если у меня есть долг, не посещая инспекцию лично?
0: На самом деле очень много способов, и все они в электронном виде, которые не требуют посещения личного в инспекцию. Это наш самый главный сервис, самый посещаемый личный кабинет налогоплательщика, который представлен на сайте Федеральной налоговой службы, и его мобильная версия «Налоги FL». С помощью этих двух сервисов можно не только узнать о задолженности, но и в режиме онлайн оплатить эту задолженность или распечатать квитанцию. Кроме того, у нас служба судебных приставов предлагает свой сервис, который называется «Банк данных исполнительных производств». Он у них представлен на сайте. С помощью их сервиса вы сможете узнать не только свою задолженность, но и задолженность других лиц, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Еще есть альтернативный вариант – это портал государственных и муниципальных услуг, как и российский, так и региональный. И кроме того, у нас есть традиционные способы уплатить задолженность – это в банках, в онлайн-банках-партнеров.
1: А если долг найден, как его быстрее погасить, чтобы успеть к отпуску? Потому что, насколько я понимаю, есть какой-то, дают какой-то люфт, вы оплатили долг, но при этом проходит какое-то время.
0: Да, ну, во-первых, если ваши счета, например, уже заблокированы, то как минимум должно пройти время на разблокировку этих счетов.
1: Ну вот ведь? Сколько, как правило? Или это все зависит от суммы?
0: Нет, от суммы это не зависит. Самое главное здесь не оставлять этот вопрос в долгий ящик. То есть, например, вы не оплатили имущественные налоги по сроку 1 декабря, да? Здесь нужно оплатить с увеличением этой суммы, с округлением в наибольшую сторону, так как за каждый день начисляются пени, и вот если вы сегодня оплачиваете эту сумму долга, то вот за сегодняшний день пени также будут начислены, которые не отражены в личном кабинете. Поэтому здесь нужно вот этот момент тоже учитывать, и мы всегда рекомендуем налогоплательщикам округлять эту сумму в сторону увеличение этой суммы. Ну и самое главное, вот как я уже сказала, это не откладывать в долгий ящик, а оплачивать здесь и сейчас, потому что, ну, во-первых, должен пройти период для поступление этих денежных средств на единый налоговый счет.
1: Ну, они должны сесть просто.
0: Это так,
1: да?
0: Называемый банковский пробег. Да? Он может быть произойти в тот же день, а может на следующий. То есть вот этот момент и момент, когда вот у вас уже счета заблокированы, тоже должно пройти определенное количество дней на разблокировку этих счетов сотрудниками территориальных налоговых органов.
1: Можно ли настроить автоматическое напоминание о долгах, чтобы вообще не попадать в такую ситуацию?
0: Да, действительно, это очень удобный сервис. У нас несколько лет Федеральная налоговая служба предлагает внутри личного кабинета встроен вот этот сервис информирования о задолженности. Но так как любая государственная услуга у нас все-таки носит заявительный характер, то нужно письменное согласие налогоплательщика. Если налогоплательщик это письменное согласие направит, то он сможет получать информацию о задолженности либо СМС на телефон, либо письмом на электронную почту. Почему это удобно? Во-первых, осуществление рассылки происходит не чаще одного раза в 3 месяца. Ну и вы оперативно получаете, например, смс-сообщение на телефон. Вы же не можете каждый день заходить в свой личный кабинет, да? А здесь у вас уже и на телефон придет оповещение. Поэтому рекомендую слушателям подключить этот сервис. Его очень легко подключить через личный кабинет налогоплательщика, либо в его мобильной версии. Эта форма у нас встроена внутри личного кабинета.
1: Многие уверены, Гульфия, раз ребенок не зарабатывает, то и налоги ему не грозят. Однако имущество может быть оформлено и на несовершеннолетнего. Как тогда быть? Ведь говорят, что обязанность платить налоги не зависит от возраста. Значит ли это, что у дошкольника также может образоваться задолженность?
0: Да, это так. И действительно, обязанность по уплате налога у нас не зависит от возраста, и законодательство не делает исключений для малолетних граждан. У нас дети признаются такими же налогоплательщиками наравне со взрослыми. И если, например, имущество, квартира, дом, гараж – комната, машина, место, земельный участок или, например, транспортное средство оформлено на ребенка, зарегистрировано, то в этом случае налог будет начислен на имя ребенка. Здесь тоже есть такие нюансы, как налогоуведомление на ребенка формируется отдельно. Вообще, в целом, у нас налогоуведомление формируется на каждое физическое лицо в отдельности. И, соответственно, родитель не увидит в своем налоговом уведомлении налоги ребенка, потому что оно будет сформировано отдельно на ребенка и будет направлено отдельно заказным письмом по адресу места регистрации, доставлено Почтой России. И вот здесь важный нюанс: если, например, ребенок прописан в одном месте, а живет в другом, и родитель тоже проживает в другом месте, то вообще может сложиться такая ситуация, когда родитель просто не получит налогоуведомление на руки, потому что оно было направлено по адресу регистрации, по адресу прописки ребенка, если он прописан в другом месте. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. И если есть такая возможность, то мы также рекомендуем родителям подключать детей к личному кабинету налогоплательщика и получать налогоуведомление через личный кабинет в электронном виде.
1: Ну, это в том случае, если у него есть детская доля, что называется, да?
0: Да, вообще в основном, когда покупают квартиру, вот особенно молодые семьи, если эта квартира куплена в ипотеку, то они обязаны выделить долю ребенку. Кстати, вот обязанность по уплате налогов у нас несут официальные представители, законопредставители. Это у нас родители, опекуны, попечители. И в случае возникновения задолженности у детей также обязанность у нас несет законный представитель.
1: Можно ли родителю видеть налоги ребенка в своем собственном кабинете, чтобы ничего не пропустить?
0: Да, это также у нас есть такой сервис, называется он «Семейный доступ». Он также встроен внутри личного кабинета. Для этого нужно зайти в настройки профиля. Это в правом верхнем углу личного кабинета. Для того, чтобы настроить семейный доступ, нужно, чтобы и у родителя, и у ребенка был личный кабинет, был открыт личный кабинет налогоплательщика. И нужно буквально два действия. Первый шаг: из кабинета родителей, из настроек профиля нужно направить заявку на подключение к семейному доступу в личный кабинет ребенка. А уже второй шаг: из личного кабинета ребенка нужно эту заявку подтвердить. И в случае подтверждения мгновенно, в ту же секунду, в кабинете родителя в разделе «Налоги» появляется ваш добавленный ребенок. Здесь есть нюанс: когда ребенку наступает 18 лет, автоматически вот этот сервис, он у нас, доступ закрывается. Поэтому тоже нужно этот момент учитывать.
1: Как не испортить себе отпуск? Именно об этом мы сегодня разговаривали в студии Business FM с начальником отдела оказания государственных услуг УФНС России по Республике Татарстан Гульфией Каюмовой.
2: Вопрос к эксперту. Вакансия для ИИ. Нейросеть уже может отобрать работу у помощника главного тренера любой футбольной или хоккейной команды. После матчей подобные специалисты собирают статистику и составляют нарезку из тех игровых моментов, которые необходимо проработать на тренировке. Нейросети же справляются с этой работой и точнее, и быстрее. Десятки умных камер фиксируют все, что происходит на площадке. И сразу после матча выдают детальную аналитику. Она включает не только такие банальные показатели, как, например, точность паса. Робот еще может показать, с какой скоростью тот или иной игрок перемещался по полю и как быстро реагировал на контратаки. Кроме того, искусственный интеллект даже готов давать главному тренеру свои советы. Смоделировав тысячи вариантов исхода игры, он составляет свои рекомендации по тактике и возможным заменам.
3: Вакансия для ИИ на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт указом номер 6102 обязал всех американских физических и юридических лиц за месяц обменять все имеющееся у них золото в слитках и монетах на бумажные деньги. Обмен проходил по курсу 20 2/3 доллара за тройскую унцию. Граждане могли оставить себе золото на $100. Послабления предусматривались нумизматам, ювелирам, дантистам. За уклонение полагался штраф до $10,000 или тюремный срок до 10 лет. После исполнения указа золото в США перестало быть легальным средством платежа. Официальная цена его поднялась до $35 за тройскую унцию и оставалась фиксированной почти 40 лет, пока другой американский президент Ричард Никсон не отменил окончательно золотое обеспечение доллара.
3: Деньги к деньгам. На Business FM.
6: Ор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром, Параджан.
7: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Приемника нет. А радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Business FM. Новости. Коротко.
8: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Почти 30 тысяч человек из 142 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМФ-2026 Антон Кобяков. По его словам, на форуме были заключены соглашения на сумму свыше 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Временные ограничения на вылет и прилет самолетов введены в аэропорту Сочи в рамках обеспечения безопасности. Об этом сообщила Росавиация. Между тем, в аэропорту Нижнего Новгорода ограничения сняли, отметило ведомство. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке. Военные также заявили об ударах, нанесенных за сутки по портам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия. Российские средства ПВО сбили за сутки 911 беспилотников ВСУ самолетного типа и 13 управляемых бомб. Посольство России в Мексике разыскало пропавшую в 2024 году россиянку Марию Таякину. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом. Спустя почти 2 года женщину удалось поместить в реабилитационный центр. Там ей оказали медицинскую помощь, предоставили временное жилье и убедили вернуться к матери и сыну, отметил дипломат. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Петербург и область сегодня подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ. За ночь были нейтрализованы 144 дрона, сообщил губернатор Дрозденко. В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте. Фестиваль «Паруса Кронштадта» досрочно завершили. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины, а перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация сил и чего ждать?
8: Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием. Стоимость самых дорогих билетов на стадионы достигает 11 тысяч долларов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Ночью Ленинградская область пережила массированную атаку БПЛА, как сказал губернатор Александр Дрозденко, беспрецедентную. Над регионом сбили 144 беспилотника. В Ломоносовском районе Ленобласти проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте. Город Кронштадт несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса Кронштадта», часть культурной программы Питерского экономического форума «Петербургские сезоны». Он должен был проходить до 7 июня. В Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА недалеко от поселка Большая Жора. Ликвидируется возгорание. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. 3 человека в результате атаки пострадали в Петербурге. Их жизни ничего не угрожает, говорит корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
9: Атака властями действительно называется беспрецедентной. Уничтожено 144 дрона. Такого количества, кажется, еще не было раньше. А сейчас место наибольшей, скажем так, напряженности, наверное, это Ломоносовский район. Известно, что по официальным сообщениям властей произошел пожар на объекте Министерства обороны. Проводится частичная эвакуация жителей ближайших домов к этому объекту. Власти надеются, что она продлится недолго, и смогут они скоро вернуться домой через несколько часов. Также в Ломоносовском районе в связи с тем же происшествием перекрыт движение в районе поселка Большая Ижора. Население поселка небольшое, 2500 человек. Перекрыта дорога, которая соединяет город Сосновый Бор с Санкт-Петербургом. Машинам нужно двигаться в объезд. Также нет движения пригородных электропоездов. Пострадавших нет. Разрушения характеризованы как незначительные, посечены осколками стекла и фасады домов. В Петербурге есть 3 пострадавших, но их травмы характеризуются как легкие, угрозы жизни и здоровья нет. В городе Кронштадте, так же, как и в Ломоносовском районе Ленинградской области, ограничивалось движение по нескольким улицам, менялись маршруты 9 автобусов, которые связывают этот город с Санкт-Петербургом. Было перекрыто движение на одной из улиц, также автобусы пускали в объезд, движение уже полностью установлено.
8: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47 News. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек, обломки дрона упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и 2 детей. На Кубани загорелась нефтебаза, в Усть-Лабинске пришлось эвакуировать людей из ближестоящих домов. На подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА. В ЛНР за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по 2 федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганск Дмитрий Гуценко.
10: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
11: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
10: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
11: Как прошла ночь минувшая и утро?
10: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
12: Дмитрий Гуценко, корреспондент из Луганска. Накануне Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за потери внешнего электроснабжения. Были подключены резервные источники питания, оборудование сработало штатно, нарушений не фиксировалось. Это произошло в первый же день локального прекращения огня в районе ЗАЭС. О нем договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. И в этот же день по территории ЗАЭС был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. О ситуации на ЗАЭС «Бизнес ФМ» рассказал сотрудник станции.
13: У нас сейчас проблема со светом в городе, есть определенные сложности. То, что станция там обесточена, ну, катастрофического в этом нет. Мы уже к этому привыкли, меры подготовили, руководство продумало этот вариант. И сейчас обесточение, ну, я думаю, будет все в порядке. Что-нибудь придумаем, выход найдем всегда.
12: Севастополь за сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов. Власти сообщают о повреждении многоквартирных и частных домов. А вот что украинские СМИ сообщают о последствиях российских атак минувшей ночью. Часть Сумской области осталась без электричества после атаки на энергетическую инфраструктуру. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиница и складское помещение, где возник пожар. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критическая инфраструктура. Минобороны России в своем брифинге сообщает, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. В Армении сегодня день тишины накануне парламентских выборов. Премьер-министр Никол Пашинян накануне вечером собрал крупный митинг своих сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах, а также задерживать всех, кто, цитата, берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы. Оппозиция заявляет о политическом давлении. За 2 дня до выборов Армения от участия в них пытались отстранить ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения». ЦИК попытку отклонил. Дополнительную напряженность вызвала инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал фургон. Несколько человек получили тяжелые травмы. За сутки до этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Всего в выборах принимают участие 18 политических сил. Среди них партия Пашиняна «Гражданский договор», блоки «Армения» Роберта Кочеряна и «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении и о возможном протестном потенциале рассказывает председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
14: Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезный потенциал имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят. Это «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, это «Армения» Роберта Кочеряна, и это «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
12: Степан Григорян. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
15: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данная продукция, которую они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того 1-2 дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
16: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
15: Сегодня на день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
12: Александр Искандарян. В Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. Для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год, но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
17: Анализ отчетности за более чем 3 десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
12: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Дисней.
4: Реклама.
18: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
23: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, 5-звездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
24: Догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном.
0: Наличие феромонов задокументировано у многих организмов, от бактерий до млекопитающих, особенно широко у насекомых. Первый феромон из желез самки шелкопряда, бомбикол, был описан и синтезирован немецкими исследователями под руководством Адольфа Бутенанта. Сейчас изучено несколько тысяч феромонов. К ним относят выделяемые организмом во внешнюю среду химические вещества, которые влияют на поведение или физиологию представителей того же вида. Среди них феромоны тревоги и половые феромоны у многих животных, феромоны пищевых следов, как, например, у муравьев. А вот наличие феромонов у человека научно обосновать не удается. Кандидаты есть – андростенон и другие. Но за десятилетия изучения ни одно из веществ не прошло строгой научной проверки, включая доказательства того, что именно эта молекула необходима и достаточна для соответствующей социальной реакции. При этом человеческая химическая коммуникация реальна. Запахи пота, слез, кожи и дыхания могут передавать информацию о состоянии, здоровье, возрасте, родстве или привлекательности. Но это обычно называют хемосигналами. Ближе всего к доказательству феромонной сущности – ареолярный секрет женской груди. Он вырабатывается всеми кормящими матерями и стимулирует сосание у любого ребенка, а не только у своего собственного. Нет человеческих феромонов, нет и соответствующего эффекта. В коммерческих духах могут присутствовать запахи, которые традиционно ассоциируют с привлекательностью. А если в составе и заявлены феромоны других животных, чаще всего из слюны хряков или капулины макак резусов, то надо помнить, что по определению они могут действовать исключительно на биологических особей того же вида.
23: Другим наука. На Бизнес FM.
12: 12:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбиралась Светлана Чередникова.
2: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета 1450 километров. Рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. И примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
5: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолетов. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это второй самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
2: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
1: Единственное принципиальное отличие, и с чего он уступает вот этим вот стареньким Аном, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. И у нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
2: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
3: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
6: Стоимость его – это очень важный вопрос.
3: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
2: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
12: Компания-лидер в области ИИ призывает замедлить разработку искусственного интеллекта. Американская Anthropic, разработчик большой языковой модели Claude, в своем сообщении предупреждает, что ИИ-системы слишком быстро развиваются и в скором времени смогут даже совершенствоваться без участия человека. Компания отмечает, что все это несет значительные риски. Но эксперты относятся к этому с долей скепсиса, так как, возможно, для Anthropic это все не более чем пиар-ход. Валерий Убадоев продолжит.
7: Сооснователь Anthropic Джек Кларк и глава внутреннего исследовательского института компании Марина Фавара в своей статье говорят о рекурсивном самосовершенствовании. Это когда искусственный интеллект может совершенствовать сам себя, разрабатывать собственные новые модели автономно, без участия человека. Пока что до такой степени ИИ еще не развит, но, как указывает Anthropic, если это произойдет в скором времени, то мир к этому не готов. По мнению компании, самосовершенствование ИИ – это хорошо, но на данном этапе велик риск того, что человечество утратит над этим контроль. Поэтому следует притормозить разработки, пока не будут разработаны соответствующие учреждения, институты, которые начнут это все администрировать. Сразу же вспоминаются различные научно-фантастические фильмы, сюжет которых крутился вокруг похожей темы, по типу «Терминатора». Но Anthropic все-таки говорит не о восстании, не машин, а о социальных последствиях. В том числе, например, о переформатировании рынка труда. Ранее об этом же говорил и сам глава Anthropic Дарио Амадей. Он предупреждал, что из-за внедрения ИИ половина рабочих мест для начинающих специалистов может просто исчезнуть в течение ближайших лет. В связи со всеми этими рисками Anthropic призывает своих коллег, а точнее конкурентов, замедлиться. Компания предлагает заключить соответствующее соглашение, напоминая, что у человечества есть уже похожий опыт – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть, по сути, Anthropic считает проблему искусственного интеллекта сопоставимой с ядерным оружием. Но призыв американской компании вряд ли будет услышан. Хотя регулирование сектора действительно необходимо, говорит основатель студии ИИ Fokina.ai Дарья Фокина.
8: Это скорее сигнал, что гонка стала слишком быстрой. Модели становятся мощнее, дешевле и уже начинают выполнять реальный бизнес-процесс. Остановить развитие и глобально практически невозможно. США, Китай, Европа, корпорации, государства продолжат инвестировать, потому что это вопрос конкурентоспособности и безопасности. Но регулирование точно нужно. Не как запрет, а как правило применения. Какие задачи можно отдавать и где человек должен оставаться в контуре, кто отвечает за ошибку, как защищаются данные. И реальные риски – это не восстание машин, а перестройка рынка труда, ошибки в критичных решениях, киберугрозы, зависимость бизнеса от нескольких ИИ-платформ.
7: Но верить в исключительное благородство компании-лидера в своей области было бы как минимум иррационально. В мае стоимость Anthropic оценили примерно в 900 миллиардов долларов. По этому показателю она обошла своего ближайшего конкурента, компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. В результате Anthropic стала лидером рынка. И буквально в преддверии публикации своей статьи о рисках, связанных с развитием ИИ, Anthropic подала заявку на IPO. Так что опрошенные Wall Street Journal аналитики считают, что это все не более чем маркетинговый ход перед выходом на биржу. С этим согласен специалист в области ИИ, профессор высшей технической школы в немецком городе Вюрцбург Иван Ямщиков.
9: Конечно же, в контексте IPO для них такой документ критически важен. Мы видим три компании, собирающиеся на IPO: SpaceX, Anthropic и OpenAI. И кажется, вот этот ход Anthropic, среди прочего, это попытка перехватить нарратив у SpaceX. Чего еще важно насчет этого института, нераспространения и так далее, понимать. Без какого-то меморандума со стороны китайских производителей моделей любые такого рода заявления не имеют под собой ничего, потому что именно китайские производители моделей сейчас играют ключевую роль в демократизации доступа к искусственному интеллекту и выкладывают модели в open source.
7: Эксперты также считают, что если ИИ научится совершенствовать сам себя, то никакой катастрофы не случится. Просто потому, что для реального улучшения искусственному интеллекту нужно на чем-то учиться. Нужны данные, нужен человеческий опыт. Поэтому никаких терминаторов не ожидается. По крайней мере, в ближайшее время. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
24: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, один из сбитых беспилотников врезался в жилую пятиэтажку. Он не сдетонировал, жильцов эвакуировали. Всего было уничтожено 8 дронов ВСУ. На подлете к Москве сбит еще один беспилотник ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве сбили 11 украинских беспилотников, пострадавших и повреждений на земле нет. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе и коллективных инвестиций. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, запуск планируется во второй половине года. По ИИСам он будет к концу года, по ПИФам предположительно пораньше. В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. Предыдущее пополнение номенклатуры региональных кодов автономеров в столице прошло летом 2022 года. Тогда в Москве ввели в обращение серию 977. С 1994 года, когда были введены автомобильные номера российского образца, в Москве выдавали знаки с кодом 77. По мере исчерпания возможных комбинаций букв и цифр к ним добавились на данный момент уже 9 вариаций кода региона. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Письмо с элементами хамства. Президент Путин прокомментировал публичное послание Зеленского с предложением личной встречи. Смысла в ней Путин пока не видит, поскольку считает, что она нужна Киеву только для остановки продвижения российских войск, а России нужны договоренности на длительную перспективу. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на Питерском экономическом форуме. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона, отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как бизнес привлекает отдыхающих? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом президент России заявил накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Российский президент сказал, что это письмо с элементами хамства. Сообщил, что автор письма упомянул его возраст, но главное это не возраст. Главное дееспособность и работоспособность. По существу же письма Путин сказал, что украинская страна пытается остановить российское наступление, а России нужны долгосрочные договоренности. Затем президент обратился к военным на передовой со словами «Работайте, братья». Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется полного контроля над Донбассом. Мы обсудили ответ президента с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает» с ним беседовал Алексей Пантелеев.
13: По-прежнему переговорная позиция России остается неизменной и основывается на так называемой формуле «Анкольза» – вывод ВСУ из Донбасса. И Путин упоминал, что по его код, как он сказал, менее 15% Донецкой области остались под контролем ВСУ, и все задачи будут выполнены.
14: Какие теперь могут быть перспективы? Что-то сейчас проясняется в связи с последними письмами, реакцией на письмах накануне в Госдуме, в Совете Федерации комментировали, как же жест отчаяния Зеленского?
13: Нет, ничего не меняется. Боевые действия будут продолжены. Украина будет делать упор на дроны, поскольку характер войны изменился, и теперь такая жидкая линия фронта, разреженная, и основной удар на беспилотные средства. Путин сказал, у России с Украиной паритет по дронам, но на отдельных участках у России есть преимущество. Потери огромные у ВСУ, он называл цифры. Зеленский ответил на это с своей версией потерь России, не сказав о потерях Украины. Только что этот обмен риторическими выводами будет, наверное, продолжен. Может быть, уже на более низком уровне. А так военные действия будут продолжаться до осени, как минимум. Потом стороны оценят свои перспективы на период осенне-зимней кампании и либо сделают какие-то шаги навстречу друг другу, либо не сделают и войдут в очередную зиму военных действий.
14: По поводу возможного привлечения Европы и посредничества Трампа, Путин тоже говорил, вот, в частности, выразил недоумение, почему Киев теперь не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной. В то же время, в какой-то мере, Европу. Россия не против вроде привлекать.
13: С точки зрения оценок, кто кому гарант, мне кажется, что сейчас мы не в той точке, когда об этом вообще можно предметно разговаривать. Поскольку ни нет общности переговорных позиций к гарантиям переходит после того, как договорились об условиях прекращения огня и потом уже перешли ко второму этапу о гарантиях. Это уже послевоенное время. Поскольку к прекращению огня и не подступали, и не собираются ни та, ни другая сторона, да, то, в общем, какие гарантии?
12: Георгий Бовт. Значительная часть выступления Владимира Путина на форуме была об экономике. Президент сказал, что сейчас главная задача – запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Президент сообщил, что поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Зал встретил это заявление аплодисментами. Уже после выступления Путина министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов сказал, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Также Путин рассказал о готовящемся переезде ряда крупных компаний из Москвы в регионы, приведя в пример компанию «Росгидро» и банк ПСБ. По его словам, входящая в Ростех объединенная двигателестроительная корпорация переведет свой офис из Москвы в один из регионов. Финальной стадией такое же решение по компаниям группы РЖД. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Мы знаем, что сейчас в экономической повестке есть несколько дискуссионных вопросов, и позиции бизнеса и регуляторов серьезно расходятся. Это касается и знаменитой ключевой ставки, и ряда других сюжетов. Но один из них, конечно, связан с налогами, и в том числе и налогами на малый бизнес. И на форуме много об этом говорилось. Мы слышали мнение министра финансов Силуанова, что палку с налогами мы не перегнули. Но и я думаю, что слова Путина означают тот, опять же, предельный компромисс, который сейчас в логике властей возможен по налоговым вопросам. То есть каких-то уступок крупному бизнесу делаться не будет, но хотя бы услышали малый бизнес. Но на самом деле это решение напрашивалось, потому что вот те меры усиления фискальной нагрузки на малый бизнес, но все-таки продуктивными, мягко говоря, точно не являются. Мы слышим негативные сигналы со всех сторон, и малый бизнес, конечно, не может понять, почему именно на него возложили ношу спасения бюджета, потому что действительно не самый очевидный вариант, потому что многие компании сокращают производство, думают о закрытии, и, в общем-то, с точки зрения социальных эффектов, не самые очевидные действия, то есть слишком много денег с малого бизнеса не соберешь по определению, а заставлять его закрываться – решение спорное.
16: И еще такой момент по поводу переезда крупных компаний из Москвы в регионы. Вообще, насколько ожидаемо это было?
15: С одной стороны, эта история не новая. Путин неоднократно говорил о том, что компании должны переезжать. И, кстати, мы знаем, что некоторые компании переехали. Самая известная история – это переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Но есть и другие, как мы знаем, кейсы. Та же «Росгидро», например, переехала. И в этом плане, собственно, президент последователен. Понятно, что для регионов, в которые эти компании переезжают, это огромный плюс, поскольку идет и рост рынка недвижимости, и приезжают сотрудники, которые неплохие доходы получают. Например, для Санкт-Петербурга эффект от переезда «Газпрома», он очень существенен во всех смыслах. То есть это очень большой был вклад в развитие экономики города. Поэтому, конечно, если, например, российские железные дороги переедут в какой-то из областей или там республик, то для этой территории это будет огромный вклад. Но я не думаю, что эта история будет абсолютно массовой, но, наверное, будет продолжение каких-то точных решений. И будут, конечно, интересные бои за то, куда компании будут переезжать. Потому что, куда, какой город могут приехать российские железные дороги. Я думаю, что вариантов тут несколько, и борьба будет серьезная, и, конечно, любопытно, в пользу какого города будет принято решение.
12: Константин Симонов, профессор финансового университета. Приглашение Зеленского в Москву остается в силе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически на паузе. Между тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона поддерживаются по большей большей части они телефонные, сам Ушаков, находится в контакте с Уиткофом и Кушнером. Их поездка в Россию готовится, дату он не уточнил. На этом фоне канцлер ФРГ Мерц в пятницу заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине. А Трамп заявил, что не возражает против письма Зеленского Путина. Пусть сами разбираются. Именно я привел их к этой точке, и я думаю, что это будет урегулировано, сказал президент США. Путевки в детские лагеря подорожали. Рост цен от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы на встрече в Комитете Госдумы по защите семьи. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, выясняла Диана Чебанова.
17: О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку за год скакнула не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области на 21%, с 33 тысяч рублей до 40. Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях на 20 и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края – 7%. В прошлом году детская путевка в среднем стоила 56 500, этим летом 60 500. Считали цену за стандартную путевку длиной в 21 день. Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках. Рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт Юг» Артем Гаврилов.
18: Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, то она не может не вырасти. И в этом плане 7%, по-моему, это адекватный, закономерный итог. Если 21% комментировать, то это точно речь идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали, пляжи открылись. И несмотря на это, наоборот, детские здравницы возвращают клиента и по ценам 2024 года продают путевки. Средняя цена в хорошем

0: Байкал, близко от Москвы.
1: Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье – 150 тысяч за 10 дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин. Но чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, рассказал основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев.
2: Рост стоимости путевки, он, конечно, связан с ростом себестоимости питания, зарплаты педагогов вожатых, аренды площадок, транспорта, медицины. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно, то есть это 5-10%, то есть видно, что спрос упал, и лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где это работает через субсидии, да, и дотации от государства, здесь мне сложно сказать, какой в этом сегменте рост. Коммерческие подорожали, но это вот подорожали именно на стоимость питания, да, и издержек, связанных с эксплуатацией. Но действительно путевки сейчас довольно дорогие, то есть средняя стоимость путевки сейчас, наверное, находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей, ну и хорошие программы стоят ближе к 80-100 тысячам рублей. Это если говорить про Подмосковье. Ну и также мы видим, что стало больше действительно лагерей, которые стали делать более короткий формат, это 7-10 дней.
1: По словам Александра Медведева, рынок детского отдыха становится гибким под давлением цен и под запрос родителей формирует короткие смены. Но специалисты считают, что за неделю ребенок не успевает адаптироваться в лагере и получить, например, терапевтический эффект. Однако, по мнению участников рынка, короткие путевки лучше, чем их полное отсутствие. И спрос на них будет расти. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Погода в Москве.
4: Плюс 24 сейчас столица. Сегодня никаких дождей. Завтра тоже не ожидается. В воскресенье до плюс 25. Тринадцать 15 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
3: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
5: В прокате «День рождения» с Уильямом Дефо. Его герой – безумно богатый человек, любящий роскошь и эпатаж. Он устраивает праздник для взрослой дочери. Гости съезжаются на вечеринку, точнее, приплывают. Богач живет на личном острове в Средиземном море. В кинокадре море, солнце, красивые тела, но за праздничной мишурой скрываются важные решения, тревога и ворох проблем – семейных, личных и деловых. За производство отвечал интернациональная команда, в том числе российские продюсеры Иван Самохвалов и Александр Цикало. Хотя действие происходит в 70-е, на самом деле это кино говорит о сегодняшнем дне, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: Это, конечно, такой аттракцион, который показывает, насколько фасад может отличаться от того, что за ним скрывается. Уильям Дефо прекрасно умеет играть обаятельных и немножко безумных злодеев, поэтому даже когда его персонажи кажутся нам совершенными чудовищами, мы все равно нет-нет, да, чувствуем какие-то приливы легкой симпатии к нему. Для этого фильма это все-таки важный момент, потому что иначе бы получилось слишком плоское кино. Касательно Уильяма Дефо, я думаю, что его персонаж в первую очередь хотел бы контролировать свою дочь, хотел бы иметь возможность не только решать все за себя, но и за близких, за окружающих. Он классический тиран, который вроде бы любит, но любовь это всегда властная. Конечно, он не ожидает, что кто-то вообще может сказать что-то поперек его воли. Я бы сказал, что «День рождения» — характерное кино для последних нескольких лет. В фильмах и сериалах мы часто видим поджанр «Eat the Rich», то есть кино, в котором мы смотрим о том, как бедняки дают отпор богачам, о том, как богачи порочны, о том, что есть все-таки в этом мире что-то другое, кроме денег. Я бы сказал, что это арт-мейнстрим, кино на стыке зрительского и авторского. Очень здорово, что все-таки фильмы с такими большими актерами, как Уильям Дефо, продолжают выходить в наш прокат. Это все-таки фильм с прошлогоднего фестиваля в Локарно. Это, наверное, 4-й по значимости фестиваль в Европе.
5: Кинокритик Максим Ярославович.

0: Ершов рассказал про фильм «День рождения» по 17+, уже в кинотеатрах.
1: Стриминги.
0: На платформах «Иви» и «Старт» вышла «История его служанки». Историческая мелодрама о дворянских интригах. Дело происходит в Москве 19 века, пока высший свет пытается женить молодого графа Николая Шереметьева, завидный холостяк влюбляется в упрямую, но искреннюю дворянку Анну, которая вынуждена работать его горничной. Но это только одна из множества сюжетных линий. В проекте будет 90 серий. В ролях Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Виктор Васильев. Мы спросили ведущего креативного продюсера проекта «История его служанки» Тимофея Шарипова, в чем тут выход за рамки привычных мелодрам.
2: Мне кажется, прежде всего в технологии производства мы снимаем достаточно высокий объем материала, используя для этого силы 4 съемочных групп, и пытаемся создать всю эту однородную историю за счет того, что мы построили достаточно большую мануфактуру по производству кино. Особых референсов с точки зрения истории прям такого нету, наверное. Мне нравилась всегда идея Бриджертона в том, что они сделали стилизацию историческую в своем таком ритме, в своем визуальном феномене. Нам хотелось тоже сделать какую-то свою собственность стилизацию, не гнаться за исторической достоверностью. Мы снимаем до сих пор, мы снимаем уже в течение 2 месяца и будем стараться снимать до конца года. И это одна из моделей, где мы ищем способ борьбы как раз с подорожанием съемок, с подорожанием аренды техники и всем остальным. То есть, когда мы за счет количества произведенного материала можем нивелировать его стоимость и, соответственно, создавать все еще качественный продукт, приглашать актеров подороже, собирать более талантливых людей внутрь съемочной группы, как раз нивелируя стоимость за счет количества материала. Мы сейчас отсняли 25 серий на этот момент, и мы снимали в течение 2 месяца. И это, на самом деле, для тех, кто понимает технологию производства кино, очень-очень быстро. За счет того, что параллельно мы снимаем в несколько съемочных групп, мы делаем это очень быстро. Мы каждый раз примеряем новые паттерны, как это можно производить, как это можно делать, как снять одну серию 2 режиссерами одновременно.
0: Это был Тимофей Шарипов, креативный продюсер сериала «История его служанки» 16+. Первые 4 эпизода уже доступны на «Иви» и «Старт».
1: Книги.
0: У стен Кремля стартовал книжный фестиваль «Красная площадь». Новинки и бестселлеры представят около 400 ведущих издательств. Автор телеграм-канала Books and Reviews Валерий Шибашов рекомендует сходить на Красную площадь как минимум за 3 книгами.
3: Первая книга Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». И автор должен сам приехать. Его интересно послушать, как всегда. Ну и книгу его интересно почитать. Она написана в необычной для автора манере, но это все равно виртуозное владение словом, тонкий юмор автора, глубокие смыслы, заложенные им. Не с первого раза они могут считаться, но при тщательном погружении в нее они открываются. Если возьмем нон-фикшн, я бы рекомендовал книгу Анастасии Осян «Маршруты», называется она, «203 идеи для отдыха в России». Путеводитель. Авторы 1,5 года ездили по России, объездили 21 регион и написали 203 разных маршрута. Как раз сейчас сезон отпусков начинается, и эта книга вдохновляет на путешествия внутри страны. Книга замечательная, прекрасные иллюстрации и маршруты. И самое главное, что текст не занудный, а живой. Что касается иностранной литературы, я бы выделил книгу Колсона Уайтхеда «Однажды в Гарлеме». Замечательная работа, очень с юмором, тонким написанное произведение, которое показывает нам, как развивался Гарлем и его население через такую детективную историю, в которую попадает, на первый взгляд, обычный гражданин. Он оказывается, конечно, необычным в процессе знакомства с книгой, но его история достаточно примечательна, и она во многом такую просветительскую функцию несет, рассказывает о неизвестных сторонах жизни.
0: Это был автор телеграм-канала Books and Reviews Валерий Шибашов и его мнение, за какими книгами надо сходить на фестиваль «Красная площадь». Он работает до воскресенья включительно.
1: Выставки.
0: В музейном центре «Масловка» открылась выставка «Полеты над временем», пьеса о Штерингах. Ее герои пятеро художников четырех поколений одной семьи. Старший Давид Петрович Штеренберг – один из ключевых мастеров в раннем советском модернизме. Семья Штеренбергов провела на Масловке целое столетие и продолжает жить и работать в этом районе. При этом выставка поднимает темы, которые важны для каждого человека здесь и сейчас, говорит основатель музейного центра «Масловка» Василий Демин.
4: Эта выставка, в первую очередь, она не о семье, это выставка о свободном времени. Казалось бы, какое-то свободное время там с 30-х годов, когда оно было свободным-то? Это выставка о том, как это время создавать, несмотря на то, что происходило и происходит в стране. Они создавали свою параллельную реальность, счастливую реальность творческую. Оборудовали крыши городка художников, по сути, в такие пленэрные мастерские, писали там натурщицы и пейзажи. Они работали в тех направлениях и в тех жанрах, которые совершенно не были востребованы. И мы, например, второе поколение семьи показываем. Это выставка о том, как найти себя даже в очень сложное время. Но делаем, показываем этому через как раз оптику художников на протяжении 100 лет.
0: По-моему, они и сами между собой ведут довольно плотный диалог.
4: Это какой-то удивительный действительно мир. Для меня это прямая аналогия, например, с фильмом «Интерстеллар». Помните, что внучка космонавта получает, по сути, сигналы от своего папы, который ушел много лет назад. Здесь ровно такая же история. Давид Петрович Штеренберг, которого нет уже 80 лет, настолько создал время, которое его потомки унаследовали. Способность работать, в том числе и вне обычных временных рамок. Темы пересекаются. При этом, это вот, знаете, как иногда говорят про династии художников. Вот есть слоник побольше, слоник поменьше. Последующие копируют предыдущих. Здесь этого нет точно. Каждый очень-очень-очень индивидуален.
0: Основатель музейного центра «Масловка» Василий Демин о новой выставке «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах. 12+». Она открыта до конца сентября.
1: Фестивали.
0: Стартовал «Битфильмфестивал» – фестиваль документального кино о новой культуре. В его международной программе больше 20 фильмов о музыке, моде, архитектуре, спорте и современном искусстве. От нового дока Вернера Херцога до режиссерского дебюта Жюльетт Бинош. Мы спросили кинокритика, автора телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой, Ларису Малюкову, какие работы на «Битфильм», по ее мнению, точно заслуживают внимания.
5: Нельзя пропустить картину «Слоны-призраки» замечательного режиссера Вернера Херцога. Это такое воздушное путешествие в ангольскую саванну с ученым, с безумным Стивом Больсом. Он разыскивает неуловимое стадо слонов-гигантов. Передавать словами такое кино, наверное, неверно, но оно очень красивое, медитативное. Есть блок, посвященный архитектуре. Тут уже выбирает сам зритель, что ему смотреть о городе-утопии, придуманном Ле Корбюзье, прям с белого листа, либо о том, как строился кинотеатр будущего в эпоху, когда, в принципе, кино в кинотеатрах постепенно умирает. Есть музыкальная секция. Там картина о последнем этапе жизни Дэвида Боуи. Это очень интересная работа Джонатана Стесни. Она вне стандартов байопиков музыкальных. Это драма последнего этапа жизни. Я вам рекомендовала обратить внимание на премьерную секцию. Это российская программа «Док-индустрия». Там очень интересно. Интересно, есть новые работы новых российских авторов. Прежде всего, конечно, Чаура, Арбугаевых, Евгений и Максим ей помогал. Те авторы, которые сделали «Выход», который был потрясающей картиной, номинирован на премию «Оскар». И вот эта вот картина путешествия вместе с палеонтологом в древнее прошлое, где он найдет древнее животное, очень необычное кино.
0: Кинокритик Лариса Малюкова о том, какие фильмы точно стоит посмотреть в программе «Битфильмфестивал». Он проходит до 14 июня. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
6: С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня, 18+.
1: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Джон Боуман из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капиталы счастья не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги.
6: Судьба наследства. На Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие почти 30 тысяч человек из 142 стран, сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. ПМФ-2026 показал, что интерес западных инвесторов к работе в России только растет, никакой изоляции нет, отметил он. Кобяков добавил, что в рамках форума состоялись более 150 сессий. На ПМФ были заключены соглашения на сумму свыше 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области, сообщает Минобороны. Российские войска, по данным ведомства, за сутки также ударили по площадкам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия и по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Российские средства ПВО за сутки сбили 911 беспилотников ВСУ самолетного типа и 13 управляемых авиабомб. Сегодня исполняется 227 лет со дня рождения Александра Пушкина. Десятки праздничных акций ко дню русского языка, приуроченные к дате рождения поэта, прошли в русских домах в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом ТАСС рассказали в Россотрудничестве. Так, к памятнику Пушкину в Пекине возложили цветы по случаю дня русского языка. Русский в Китае преподается в 182 вузах в качестве основной специальности и еще в 400 как второй иностранный. В среднем в Китае изучают ежегодно русский язык около 85 тысяч человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Петербург и область сегодня подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ. За ночь было нейтрализовано 144 дрона, сообщил губернатор Дрозденко. В Ломоносовском районе Ленинградской области провели частичную эвакуацию из района, где возник пожар на военном объекте. Фестиваль «Проса Кронштадта» досрочно завершили. В Усть-Лабинске на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Там эвакуированы 60 человек из прилегающих к загоревшейся базе домов, сообщает оперштаб региона. В Тверской области мужчина погиб после падения обломков на движущийся автомобиль. В Севастополе два человека пострадали из-за атаки ВСУ. Всего за ночь были нейтрализованы 376 беспилотников. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины, а перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация силы и чего ждать? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Но Ночью Ленинградская область пережила массированную атаку БПЛА, как сказал губернатор Александр Дрозденко, беспрецедентную. Над регионом сбили 144 беспилотника. В Ломоносовском районе Ленобласти проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте. Город Кронштадт несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса Кронштадта», часть культурной программы Питерского экономического форума «Петербургские сезоны». Он должен был проходить до 7 июня. В Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Недалеко от поселка Большая Жора ликвидируется возгорание. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. Три человека в результате атаки пострадали в Петербурге. Их жизни ничего не угрожает, говорит корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
8: Атака властями действительно называется беспрецедентной. Уничтожено 144 дрона. Такого количества, кажется, еще не было раньше. А сейчас место наибольшей, скажем так, напряженности, наверное, это Ломоносовский район. Известно, что по официальным сообщениям властей произошел пожар на объекте Министерства обороны. Проводится частичная эвакуация жителей ближайших домов к этому объекту. Власти надеются, что она продлится недолго, и смогут они скоро вернуться домой через несколько часов. Также в Ломоносовском районе в связи с тем же происшествием перекрыт движение в районе поселка Большая Ижора. Население поселка небольшое, 2500 человек. Перекрыта дорога, которая соединяет город Сосновый Бор с Санкт-Петербургом. Машинам нужно двигаться в объезд. Также нет движения пригородных электропоездов. Пострадавших нет. Разрушения характеризованы как незначительные, посечены осколками стекла и фасады домов. В Петербурге есть трое пострадавших, но их травмы характеризуются как легкие, угрозы жизни и здоровья нет. В городе Кронштадте, так же как и в Ломоносовском районе Ленинградской области, ограничивалось движение по нескольким улицам, менялись маршруты 9 автобусов, которые связывают этот город с Санкт-Петербургом. Было перекрыто движение на одной из улиц, также автобусы пускали в объезд, движение уже полностью установлено.
7: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47 News. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек, обломки дрона упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза. В Усть-Лабинске пришлось эвакуировать людей из ближе стоящих домов. На подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
9: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
10: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
9: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
10: Как прошла ночь минувшая и утро?
9: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
7: Дмитрий Гуценко, корреспондент из Луганска. Накануне Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за потери внешнего электроснабжения были подключены резервные источники питания. Оборудование сработало штатно, а нарушение не фиксировалось. Это произошло в первый же день локального прекращения огня в районе ЗАЭС. О нем договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. И в этот же день по территории ЗАЭС был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. А ситуация на АЗС «Бизнес-ФМ» рассказал сотрудник станции.
11: У нас сейчас проблема со светом в городе, есть определенные сложности. То, что станция там обесточена, ну, катастрофического в этом нет. Мы уже к этому привыкли, меры подготовили, руководство продумало этот вариант. И сейчас обесточение, ну, я думаю, будет все в порядке. Что-нибудь придумаем, выход найдем всегда.
7: Севастополь за сутки пережил 8 атак, сбили порядка 60 дронов, повреждены многоквартирные и частные дома. Утром атака продолжилась, сообщается о двух пострадавших. Один дрон попал в торец пятиэтажки, БПЛА не сдетонировал, жители эвакуировали. Украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской области осталась без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиница и складское помещение, где возник пожар. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленной и критической инфраструктуры. Минобороны России в своем брифинге сообщает, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и площадки запуска дальних БПЛА. И по уточненным данным, 4 человека обратились за медпомощью после пожара в Ленобласти. Один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, сообщили местные власти. В Армении сегодня день тишины накануне парламентских выборов. Премьер-министр Никол Пашинян накануне вечером собрал крупный митинг своих сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах, а также задерживать всех, кто, цитата, берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы. Оппозиция заявляет о политическом давлении. За 2 дня до выборов в Армении от участия в них пытались отстранить ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения». ЦИК попытку отклонил. Дополнительную напряженность вызвала инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг, оппозиционная партия «Процветающая Армения» въехал в фургон. Несколько человек получили тяжелые травмы. За сутки до этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Всего в выборах принимают участие 18 политических сил. Среди них партия Пашиняна «Гражданский договор», блоки «Армения» Роберта Кочеряна и «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. О конфигурации сил перед парламентскими выборами в Армении и о возможном протестном потенциале рассказывает председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
12: Должен честно признаться, что эти выборы отличаются тем, что, во-первых, оппозиционные силы достаточно серьезный потенциал имеют. Есть Никол Пашинян, с одной стороны, его партия, и с другой стороны, 3-4 оппозиционные силы, которые точно проходят. Это «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, это «Армения» Роберта Кочеряна, и это «Процветающая Армения» Гаги Катарукяна, есть еще Арман Татуян, бывший омбудсмен. Эти силы, как я понимаю, они больше с ориентацией на Россию. Как я вижу, они достаточно крупные митинги собирают, поэтому Никол Пашинян преимущество, конечно, имеет. Но вы же понимаете, для того, чтобы победить, нужно иметь где-то в районе 45%. Вот эти 4 политические силы пророссийской направленности, они все-таки наберут немало голосов. Сейчас представьте себе, что будут нарушения на выборах, возможные поствыборные дестабилизационные процессы.
7: Степан Григорян. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
13: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данная их продукция, которую они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того 1-2 дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
14: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
13: Сегодня на день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
7: Александр Александр Искандарян. В Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год, но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
15: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Дисней не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
7: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Disney.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Между делом с Кирой Альтман.
16: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей Дворцов Роял Мансур в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
17: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
16: Служить путешественникам, подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
17: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24, я стучу в дверь, мне никто не открывает. открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
0: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour, Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
0: 13:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения, разбиралась Светлана Чередникова.
18: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета 1450 километров. Рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. И примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
19: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это второй самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
18: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около сотни подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
20: Единственное принципиальное отличие, и в чем он уступает вот этим вот стареньким Анам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 метров, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. У нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
18: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
21: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
22: Стоимость его – это очень важный вопрос.
21: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
18: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого Суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Билеты на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будут самыми дорогими в истории. Все из-за новой системы FIFA с динамическим ценообразованием, где чем выше спрос, тем выше цена. Из-за этого стоимость самых дорогих билетов на стадионы составит около 11 тысяч долларов. И это при том, что классический футбол остается в США далеко не самым популярным видом спорта. О турнире контраста в цифрах Евгений Перельчук.
2: Каждый следующий чемпионат мира по футболу должен быть дороже предыдущего. Российский мундиаль в 2018 году обошелся в 12 миллиардов долларов, следующий в Бразилии в 15 миллиардов. Арифметическую прогрессию резко нарушил Катар, решив шикануть аж на 200 миллиардов долларов. Такие цифры трио США, Канада, Мексика даже не пытались переплюнуть, ограничившись цифрами примерно в 13 миллиардов долларов. Да и то разделили на троих. Все-таки стадиона строить не надо, используют 16 уже действующих арен. Зато, похоже, главной темой нового мундиаля станет цена на билеты. Если в Катаре, несмотря на все золото и блеск, самый дорогой билет стоил 8,5 тысяч долларов, то ценник за билет первой категории на грядущем турнире вырос до 11 тысяч. ФИФА отказалась от фиксированных цен и поставила их в зависимости от спроса, и это сразу привело к резкому росту стоимости. В один момент ФИФА даже утроила цену билета на финальную игру, доведя ее до 33 тысяч долларов, что привело к скандалу. Перекупщики дошли до того, что отдавали один билет за 11,5 миллионов долларов. Золотое место располагалось на 4 ряда ниже верхнего яруса трибун. Вот фрагмент эфира CNN, рассказывает корреспондент Карве Соликол.
3: Сегодня мы искали на официальной платформе перепродажи FIFA людей, у которых есть билеты на чемпионат мира, и которые хотят их перепродать. И мы обнаружили один билет, который продавался за 11,5 миллионов долларов. Один билет. И к тому же, это даже не самый хороший билет. Это один из стадионов, на которых я бывал. И это один из худших билетов на стадионе. Оно находится за воротами в углу, прямо на самом верху. Почему же его можно приобрести за 11,5 миллионов долларов? Я думаю, кто-то пытается выжать из него как можно больше. Давайте будем честны, никто за это платить не будет.
2: No one's going to pay that. Уже на первом этапе продаж было подано более 500 миллионов заявок на билеты. Это рост в 10 раз по сравнению с прошлым чемпионатом мира. В FIFA объяснили такой ажиотаж новым форматом турнира. Вместо привычных 32 команд будет 48. Также один человек мог подать заявку сразу на несколько десятков билетов. Несмотря на объяснение FIFA, расследованием резкого роста цен теперь занимаются генпрокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси. Американские СМИ с негодованием пишут, что билеты на игры группового этапа стоят дороже билетов на Супербоул, где цены начинались от 3,5 тысяч долларов. А ведь именно американский футбол остается главной игрой в Штатах, а не классический британский. И именно Супербоул всегда был самым рейтинговым однодневным событием у американских телезрителей. До сих пор не на все матчи раскуплены билеты, хотя турнир начинается на следующей неделе. И это говорящий симптом, считает корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Такие ситуации, когда обсуждаются цены на билеты, какие-то нововведения, связанные с повышением цен, они так или иначе возникают перед каждым крупным турниром. Мне кажется, что только турнир в России не вызывал вопросов, во всяком случае у нас. Что касается Америки, то там на первый план стоит вопрос посещаемости и стоимости билетов, и, собственно, всего того, что происходит вокруг. Это связано с тем, что на этом чемпионате мира впервые примет участие такое большое количество команд, и так или иначе проходных матчей, так называемых, которых вроде бы на чемпионате мира не должно быть, они будут, и их будет больше с априори к матчам с такими сборными, как Кюрасао или, например, там Кабо-Верде, не может быть такого интереса, как к матчам топовых сборных традиционных.
2: Некоторые страны готовы отдавать своим болельщикам билеты бесплатно, лишь бы не видеть потом пустые трибуны. Так поступила Саудовская Аравия. Посольство страны в США заявило: «С вас посещение стадиона, с нас билеты». Но, похоже, даже главный зритель на турнир не спешит. Дональд Трамп заявил, что посмотрел бы первый матч сборной США с Парагваем, но не стал бы платить $1000 за билет. Он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут оттолкнуть простых болельщиков, входящих в его электорат. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию, но штрафы и выплаты банка составили более $3 миллиардов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезны независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за головы кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки украинских беспилотников в Большой Ижоре в Ленобласти, сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее сегодня в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар. После атаки беспилотников в ВСУ создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Усть-Лабинске Краснодарского края из-за атаки украинских дронов загорелась нефтебаза. Площадь пожара составляет 5000 квадратов. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе района. К ликвидации пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. Пострадавшие от наводнения в Дагестане сейчас получают выплаты по потере имущества. В республике также прорабатывается вопрос о переселении жителей из оползневых зон. Об этом вестям на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Он добавил, что в поселке Мамед-Кала, который больше всего пострадал от стихии, началось строительство около 60 новых домов. Заселение в них планируется к сентябрю. Вдова экс-президента Франции Жака Ширака Бернадет умерла в возрасте 93 лет. Она скончалась еще накануне, 5 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Два часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступлений на Питерском экономическом форуме. Он также призвал наращивать перевод крупных госкомпаний и корпораций из Москвы, чтобы дать импульс регионам. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Как отреагировал бизнес? В Усть-Лабинске на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Площадь пожара составляет сейчас 5000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек из прилегающих к загоревшейся нефтебазе домов, сообщил оперштаб региона. А в Тверской области сегодня погиб мужчина после падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль. За ночь были нейтрализованы 376 беспилотников. Путевки в детские лагеря подорожали от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы в Госдуме. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных, где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего. И как бизнес привлекает отдыхающих? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
9: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
10: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговую вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
9: Гендиректор Gifland Антон Круганов.
11: Наша компания работает с полноценным НДСом на всем сроке жизни. Часть конкурентов компании. Поэтому вроде как нас это не коснулось. Честно говоря, наверное, я не самый удачный представитель вот этого малого бизнеса, который вокруг понижения порога прыгает. Потому что это было реально актуально для тех, кто строил на этом бизнес-концепцию. При определенном фиксированном малом налоге люди строили бизнес. Естественно, для них это было существенно. Любое изменение или ограничение, или увеличение ставки. Мы это не почувствовали, поскольку мы платим 22% НДС. То, что Антон Силуанов сказал, конечно, это выглядит немного кощунственно на фоне того, сколько на бизнес упало неудобств со стороны государства. И в том числе сейчас приближается более серьезный удар, это честный знак. И хотя все представители со стороны правительства уверяют, что там же маленькие затраты и все глупости, потому что сам честный знак эти маршрутки марки они ничего не стоят. Но для того, чтобы они появились на мелких дешевых товарах, которые сами по себе стоимости стоят мало. Это большая затрата по закупке оборудования, по настройке. Сколько компаний закрылось, поэтому я сказал бы, что они просто еще не ощутили урон, который произошел.
9: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
12: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддерживать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: «Бизнес говорит».
13: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие два года соответственно. Бизнес-сообщества на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. Путевки в детские лагеря подорожали. Рост цен от 7 до 21% в зависимости от региона. Об этом отчитались губернаторы на встрече в Комитете Госдумы по защите семьи. На фоне повышения цен родители стали покупать для детей короткие смены вместо длинных. Где стоимость детского отдыха выросла сильнее всего и как на этом фоне бизнес привлекает отдыхающих, выясняла Диана Чебанова.
14: О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку за год скакнула не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области на 21%, с 33 тысяч рублей до 40. Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях на 20 и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края – 7%. В прошлом году детская путевка в среднем стоила 56 500, этим летом 60 500. Считали цену за стандартную путевку длиной в 21 день. Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках. Рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, говорит председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт Юг» Артем Гаврилов.
23: Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, то она не может не вырасти. И в этом плане 7%, по-моему, это адекватный, закономерный итог. Если 21% комментировать, то это точно речь идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали, пляжи открылись. И несмотря на это, наоборот, детские здравницы возвращают клиента и по ценам 2024 года продают путевки. Средняя цена в хороший лагерь примерно 3,5 тысячи в день. То есть у нас на 21 день получится цена путевки в хорошем лагере на первой полосе с бассейном. А если говорить о большем проценте, то нужно понимать, что есть ряд субъектов Российской Федерации, в которой цена на путевку формально составляет 1500 рублей в день. Это очень давно не рыночная цена. Такая цена, скажем так, региональная. Обычно она добивается сверху либо родительскими взносами, либо какими-то дополнительными компенсациями. Если в таких регионах, где цена была 1500 рублей в день, стала 1900, это все еще не рыночная цена, но статистически цена увеличилась довольно значительно.
14: По словам Артема Гаврилова, на сайтах самих детских лагерей цены гораздо выше. Сделать такие поездки доступнее помогут только субсидии со стороны государства. Но родители сами нашли выход. Например, покупают короткую смену. Вместо 21 дня – 7 или 10. Рассказала Бизнес-ФМ жительница Москвы, мама 11-летнего ребенка Светлана.
6: цены в Подмосковье приблизились к морским ценам в прошлом году. Поэтому сейчас выбрали вот смену в Одинцово. На неделю как раз. В целом за неделю тоже так адаптируется программа. Может быть, неделя — это даже лучший формат. Особенно если ребенок маленький, он может попроситься домой. Это программа английского языка. Площадка одна из таких самых премиум с точки зрения проживания. Очень комфортная. Там шведский стол. Близко от Москвы.
14: Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье – 150 тысяч за 10 дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин. Но чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, рассказал основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев.
15: Рост стоимости путевки, он, конечно, связан с ростом себестоимости питания, зарплаты педагогов вожатых, аренды площадок, транспорта, медицины. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно, то есть это 5-10%, то есть видно, что спрос упал, и лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где это работает через субсидии, да, и дотации от государства, здесь мне сложно сказать, какой в этом сегменте рост. Коммерческие подорожали, но это вот подорожали именно на стоимость питания, да, и издержек, связанных с эксплуатацией. Но действительно путевки сейчас довольно дорогие, то есть средняя стоимость путевки сейчас, наверное, находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей, ну и хорошие программы стоят ближе к 80-100 тысячам рублей.

0: Наш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса. Чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий «сначала все бросил, а потом начал новую жизнь» давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
2: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
4: +26 сейчас в столице, хотя там столько и не обещали. Сегодня никаких дождей, завтра тоже нет. +25 в воскресенье. 14:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Мира Андреева готовится к первому в карьере финала турнира «Большого шлема». Сегодня в борьбе за титул 19-летняя россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Ее уже считают главной сенсацией Ролан-Гароса, 114-я ракетка мира и 2-я теннисистка в истории, кому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема», преодолев сито отборочных матчей. В полуфинале полька обыграла другую россиянку Диану Шнайдер. По мнению букмекеров, фаворитом решающего матча считается Мира Андреева. О шансах россиянки на титул рассуждает редактор отдела теннис портала «Спортс» Павел Ниткин.
5: Шансы у нее хорошие при условии того, что она покажет тот теннис, который показывала в четвертьфинале, в полуфинале, потому что, в принципе, она обладает всем, что нужно, чтобы развалить игру своей соперницы. Она и достаточно мощная, и при этом достаточно думающая, хитрая, и умеет с мячом обращаться, укорачивать, резать. У нее хорошая подача. Здесь все для того, чтобы силой смести соперницу с корта, но при этом, если то и будет удаваться навязывать вот этот хитрый теннис, которым она на этом турнире прославилась, в нем Мира тоже может себя проявить. Основные проблемы, мне кажется, могут быть в том, что, ну, либо если она занервничает, потому что очень важный матч, а ей всего 19 лет, или если, условно, в начале матча Хвалинской удастся навязать какую-то борьбу и своими неудобными ударами вывести ее из равновесия, тогда тоже могут возникнуть проблемы.
6: Хвалинская сенсация турнира, вот как вы думаете, это, что называется, разовая вспышка, или она надолго может искать? появится в туре? Ну и каковы ее шансы на победу?
5: У Хвалинской основное качество — это то, что она очень хорошо использует свойства медленного грунта, на котором играют в Париже. У нее нету какой-то особой мощи, нету сильной подачи, но она умеет раскладывать мяч по неудобным для соперниц позициям, даже условно из глубокой обороны. Ее выдавливают за 3 метра за заднюю линию.

0: Не, она бросает полусвечку, которая приземляется в полуметре от задней линии соперницы, и все. И то и надо начинать атаку сначала. С Дианой Шнайдер основная проблема у Шнайдер в матче с Хвалинской была то, что ей для того, чтобы выиграть розыгрыш, надо было по 4-5 раз наносить свой лучший удар. И, короче, она очень разнообразная, умеет хорошо укорачивать, хорошо резать, то есть она умеет создать себе пространство на корте и его использовать. Но вот это все хорошо работает на медленном покрытии, на грунте. Неизвестно, как это будет работать на быстрых покрытиях. Сейчас трудно говорить что-то о ее перспективах, потому что, ну, у нас был пример 5 лет назад Эммы Радукану, которая по такому же сценарию выиграла US Open. После этого 5 лет почти ничего не показывает.
1: Павел Ниткин, редактор отдела теннис портала Sports. Мира Андреева сейчас занимает 8-ю строчку в мировом рейтинге. Она стала 8-й россиянкой, которая дошла до финала турниров Большого шлема. До нее это делали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Вера Звонарева, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Анастасия Павлюченкова. Последняя российская победа на Ролан-Гаррос случилась в 2014 году. Тогда титул завоевала Шарапова. Начало женского финала сегодня в 16 часов по московскому времени. В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. По его словам, эта задача вполне реализуема за ближайшие год-полтора. Сейчас на исторической и новой сценах Большого театра суммарно могут находиться чуть более 2500 человек. За счет чего можно расширить число зрительских мест и означает ли это, что Большой театр станет доступнее для россиян, рассуждает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
2: Когда есть спрос, должно быть и предложение. То, что каждый житель нашей страны имеет возможность 0,0 попасть в Большой театр, это тоже очевидно, это статистика. Другой разговор, за счет чего все это хозяйство будет делаться. Потому что очень уж впечатляет цифра 1:4. По сравнению с сегодняшней вместимостью, увеличить за 1.5 года в 4 раза что-то меняет, переполняет скептицизм. Давайте рассматривать, куда это может быть расширение, да, что он мог иметь в виду. Это не объединенная дирекция, он имеет в виду только Большой театр. Будем надеяться, что он не оговорился, а мы сейчас всерьез это обсуждаем. Если это Большой театр, значит, это историческая и новая сцена. Уже 2 помещения. Скорее всего, он имеет в виду еще и Кремлевский дворец, где очень большая вместимость зала и где, по большому счету, зал простаивает. И еще есть рояль в кустах, есть еще театр оперетты, где сколько-то лет Большой театр тоже был на сцене. Плюс еще начата реконструкция на Никольской, но там маленький зальчик. Может быть, если все это сесть и посчитать, количество потенциальных мест, может быть, 10 тысяч и набежит. Дальше следующий разговор. Каким образом все это будет наполняться художественно? Возможно, он имеет в виду, за счет объединенной дирекции, это все будут сообщающиеся сосуды с Мариинским театром, с Александринским, с Михайловским, Эрмитажный театр, что там еще в списках объединенной дирекции фигурирует.
1: Лейла Гучмазова, балетный и музыкальный критик. Кроме того, в Мариинском театре, где Валерий Гергиев является художественным руководителем, тоже планирует расширить вместимость до 10 тысяч мест. Сейчас там около 6 тысяч. Такой показатель, по словам Гергиева, достигается за счет работы нескольких площадок и высокой интенсивности репертуарного графика. В отдельные дни Мариинка научилась давать по 4 спектакля. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Питерском экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелет будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
3: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от $50 на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания-то относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. Кроме того, это одно из лучших направлений для сафари. Фаре, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
4: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 7 июня. Клуб Алексея Козлова. Алекс Соловьев представит музыкальный моноспектакль и книгу «Сны. Стихи». Авторский проект, соединяющий поэзию, музыку и сценическое действие. В основе программы личные тексты, размышления и музыкальные импровизации, выстроенные в форму цельного художественного высказывания. Зрители ждет атмосферное представление, в котором слово и звук существуют в тесном эмоциональном взаимодействии. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
6: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Джон Боуман. Из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капитал и счастье не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги. Судьба наследства. На Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнитель исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 14:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Движение транспорта и пропуск пассажиров на абхазо-российской границе по реке Псу возобновили. Ранее границу между Россией и Абхазией временно закрыли из-за беспилотной опасности. Работа КПП Псу была приостановлена. В аэропорту Сочи сегодня ограничили прием и выпуск рейсов в рамках обеспечения безопасности. Ограничений движения по трассе Новороссия в Запорожской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что ранее введенный запрет на пассажирские перевозки по этой трассе на территории ЛНР не распространяется на Запорожскую область и не касается передвижения граждан в ее пределах. Для личного транспорта ограничений нет. В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. Предыдущее пополнение номенклатуры региональных кодов автономеров прошло летом 2022-го. Тогда в столице ввели в обращение серию 977. С 1994 года, когда появились автомобильные номера российского образца, в Москве выдавали знаки с кодом 77. По мере исчерпания возможных комбинаций букв и цифр, к ним добавились уже 10 вариаций кода региона на сегодняшний день. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении 6 кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения». Их решили задержать. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Седу Гукасян. Политики проходят по делу о якобы подкупе избирателей и отмывании денег в особо крупных размерах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Петербург и область сегодня подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ. За ночь было нейтрализовано 144 дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте. 4 человека обратились за медпомощью. После пожара 1 госпитализирован. В Армении завтра пройдут парламентские выборы. Сегодня в республике день тишины, а перед голосованием прошли задержания представителей оппозиционной республиканской партии. Какова конфигурация сил и чего ждать? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 получил сертификат типа на площадке Питерского экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании заявил о спросе почти на 40 самолетов со стороны авиакомпаний, что это значит для отечественного самолетостроения. Эти и другие темы в эфире Business FM. Наши рабочие к 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие, заявил в интервью Business FM на Петербургском экономическом форуме управляющий партнер и совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: У нас в студии Сергей Колесников, управляющий партнер и совладелец компании «Технониколь». Вы бывали уже у нас, и вас, в общем-то, все бизнес-сообщество знает. Нет смысла представлять. Это большой промышленный производственный бизнес, созданный с нуля, со стройбригад. Когда-то про все про это рассказывали. И сейчас вы, в общем-то, не стесняйтесь прямо высказываться, иногда против шерсти. Вчера вы модерировали панель под названием «Роботы или люди». Расскажите, роботы или люди?
9: Вы знаете, сейчас очень низкая безработица, и бизнес, и государственные органы власти чувствуют дефицит кадров. Официально безработица держится уже на очень низком уровне 3 года, в районе 2,1-2,2. В частности, наша компания индексировала за эти 3 года примерно зарплату на 60%. С учетом крепкого рубля, реальные доходы нашей компании тоже растут. И, допустим, зарплата на складе у нас примерно уже превышает 110 тысяч рублей. И мы видим, что зарплаты будут расти дальше. И, естественно, это подталкивает нас и компании к внедрению автоматизированных комплексов на производстве, что мы всегда делали, поскольку производительность труда у нас всегда была нашим главным показателем. Но это же не только производство, это в том числе и складские операции, разгрузка, хранение сырья, комплектующих, комплектация заказов и погрузка на автомобили. Казалось бы, простой процесс, а там тоже много что можно автоматизировать. Прежде всего, нужно, конечно, установить желательно систему WMS, Warehouse Maintenance Systems, для того, чтобы продукты, выпущенные с QR-кодом или с ИКН-ом, размещались строго понятных для программного продукта и для человека ячейках. И дальше уже на этой базе можно запускать роботов, которые смогут продукцию, выпущенную на линиях, автоматизированную, упакованную тоже роботами, автоматически робот может эту продукцию доставлять до ячейки и ставить ячейку хранения.
8: Сергей Иванович, а сколько это стоит?
9: С точки зрения окупаемости это стоит 4-5 лет, условно говоря, если говорить примерно по окупаемости. Но сложность заключается в том, что это не просто купил, как холодильник и поставил. Это требует больших организационных изменений, это требует цифровой модели постановки, естественно, цифровых решений, потому что сам по себе робот не знает, куда ехать, не знает, откуда что брать, и без условно цифровой инфраструктуры он это сделать не может. Вы можете купить робота, вы можете купить погрузчик роботизированный, но КПД его использования будет нулевой. Фактически вы все равно предоставите человека, поскольку он...
8: Который с ним будет ходить.
9: Да, это бессмыслица. Поэтому роботизация — мощный инструмент повышения производительность труда в умелых руках. Он требует серьезной поддержки и цифровизации. Собственно говоря, почему я сегодня с Яндексом подписываю соглашение.
8: Про роботы очень интересная тема. Мы далеко не на первых местах в мире, сильно не на первых местах в мире по этой самой роботизации. Хотя, в принципе, вон китайцы нам поставят, если что. Что, на ваш взгляд, сдерживает? Почему мы медленнее двигаемся в этом направлении, даже при таком дефиците вот рабочих рук?
9: Хороший вопрос. И на этот вопрос очень много видных спикеров высказывались, начиная от Германа Грефа, заканчивая министрами. Я думаю, конечно же, это высокая ключевая ставка, поскольку роботы стоят денег, и это финансовая операция, связанная с покупкой акционных фондов. Если у вас нет своих денег, то вам, наверное, не стоит идти в банк под 20 годовых, и этот проект, скорее всего, не окупится, вам придется терпеть. То есть вам придется повышать зарплату и терпеть до тех пор, пока не появится окно возможностей.
8: А техническая доступность, физическая доступность этой техники, этих платформ, программ?
9: Это также хороший следующий вопрос. Следующим вопросом является доступность этой техники, этой компании, которые могут эти решения интегрировать в ваше производство. Это обычно интеграторы, инжиниринговые компании, которые занимаются постановкой роботизированных решений конкретно под ваши технологические линии. Выше по течению создания стоимости находятся уже непосредственно сами роботы, которые чаще всего изготавливаются раньше в Германии. Сейчас китайские роботы, в частности, все решения, которые мы сейчас покупаем у российских интеграторов или сами собираем в собственном инжиниринговом центре, они основаны на роботах, произведенных непосредственно в Китае. Мы сами роботов производим мало. Поэтому точка усилия, конечно же, является увеличение количества компаний, занимающихся роботизацией. Ну и было бы здорово, если бы и роботов мы, роботы сами производили. У нас, допустим, это, тихонечко переходя к самозанятым, да, у нас некоторые профессии, такие как курьер. Я не могу сказать, что для курьера нужно получать инженерное образование. Или водитель такси, или выдача заказов, в пункте выдачи заказов. Эти профессии не облагаются налогами. Большинство маркетплейсов платят всего лишь 6% с их труда, заменяя трудовые отношения на самозанятых.
8: Так можно.
9: Ну, это, знаете, это серая зона, это очень серая зона. Слово «можно» я бы не сказал. Это вот не зеленая, не красная. Даже в моих дискуссиях с коллегами из ФНС, я чувствую, что у них тоже есть колебания. Сейчас уже 15,7 миллиона самозанятых из 56 миллионов трудовой силы. И, а если их будет все 56? А кто будет платить, извините, налоги? А кто будет платить соцфонды? Кто будет платить пенсии? Ну, давайте это всех самозанятыми сделаем.
8: Сергей Александрович, а вас почему это волнует? Вы не конкурируете ведь с маркетплейсом. А вы скорее это пользуетесь в чем-то.
9: Маркетплейсы используют людей, в том числе на складах. У нас несколько людей ушли со склада, ушли работать в Wildberries и в Озон. Я со своей зарплаты плачу 43-48% сверху налогов. А мои конкуренты платят 7%. Я еще раз много раз повторяю, я занимаюсь лыжами. Если я буду бежать 6 километров, а условно Большунов или Клеба, любой чемпион мира побежит 48, поверьте мне, я обгоню, скажу пообеду, финиширую и буду всегда стоять на первом месте.
8: То 6... Это вы про проценты сейчас, которые да, налог
9: конечно,
8: на труд.
9: Конечно, да. То есть если я плачу 120 тысяч рублей, то я сверху заплачу еще примерно 50 с лишним. А мои конкуренты заплатят всего лишь 8 тысяч. В итоге у них расходы 128, а у меня 180. А работник работает, в принципе, делает одну и ту же операцию. У нас сейчас 2,5 миллиона дефицит трудовых ресурсов. И получается, что они имеют привилегированную ситуацию и перетягивают работников на себя.
8: Причем на 38%.
9: Да, и естественно, что...
8: На 37.
9: Я не в том смысле. Если бы у нас было, условно говоря, 20 миллионов лишних работников, у нас безработица была 10%, эта тема бы вообще бы не поднималась. Ну и пусть я работаю, но это же не так. Ну, у нас появились теперь самозанятые бригадиры в стройках, у нас появились самозанятые клининговые компании, они появились повара. У нас, в принципе, самозанятость распространяется.
8: Расползается.
9: Ну, 15,7. В этом концу будет 18. Да, я вижу, что Минтруд придумывает новый закон о трудовых отношениях. Но соблазн высокий. И даже у нас был соблазн, у нас была внутренняя дискуссия, но мы отказались от этого соблазна, понимая, что в будущем...
8: Я хотел об этом спросить, а чем вы хуже?
9: Да? Да, у нас был соблазн, мы обсуждали с финансовым директором, она сказала, мы этого делать не будем до последнего. То есть это вопрос, может быть, жизни и смерти, но вот пока мы можем выживать без этого, мы этого делать не будем, поскольку понимаем, что это риски. Почему мы это говорим? Потому что мы конкурируем за кадры. Получается, курьер в моей компании облагается налогами полностью, а курьер в другой компании не облагается не полностью. Вот странная логика, но одна и та же профессия, приводит к тому, что в одних компаниях это платится, в других не платится. Ну, я считаю, что раз мы конкурируем за кадры, то желательно условия сделаться. На мой взгляд, режим самозанятых был придуман для того, чтобы ими пользовались репетиторы, домработники, учителя, парикмахеры, которые оказывают услуги для частных лиц. Вот частник, пожалуйста. Как только вы начинаете работать на компании, на юрлице, то по большому счету это трудовые отношения. И если вот внести такую простую ясность, то было бы все очень понятно. Если вы самозанятый, работаете с частным лицом, пожалуйста, платите 4%. Как только вы начинаете работать на компании, особенно на крупные компании, давайте честно признаемся, по факту это трудовые отношения. Потому что на складе вы не сможете быть самозанятым, вас обеспечивают IT-системы, ВМС, вам дают инструменты, вам дают заказы, и вы работаете в жесткой системе.
8: И даже спецодежда.
9: И спецодежда, да. Но давайте, это ничем не отличается от нашего склада. Поэтому это, естественно, трудовые отношения. Как только мы внесем эту ясность... Ну, вы знаете, есть только два пола, мужчина и женщина. И об этом, собственно, наша ценностная вещь. И Трамп сказал, ну, есть только два пола, понимаете, нет? Поэтому вот этот блуд, на самом деле, что сексуальность, что там 48 реально видов, то же самое. Блуд идет с этой платформенной экономикой, якобы самозанятые на складах. Это такой же блуд, как вот больше чем два типа сексуальных.
8: Вам не кажется, что там постепенно туда движется все? Я имею в виду, что, ну, естественно, ФНС тоже, ФНС и Минфин, они тоже эти цифры видят, и они все чаще там говорят, и инструкции выпускают. Движется, а как бы, ну, маркетплейсы тоже говорят, ну, нет, конечно, мы законопослушные.
9: Основной посыл, который я слышу от ФНС, если мы сейчас уберем режим самозанятых, самозанятые перестанут вообще что-либо платить. Это очень дискуссионный вопрос. Я, честно говоря, сложно себе представляю, как водитель Яндекса такси сможет найти клиента без Яндекс.Го. Или как человек, работающий на складе, сможет работать без крупной компании, которая обеспечивает работу. Поэтому вопрос дискуссионный. Знаете,
8: дискуссионный. Насчет такси у нас есть опыт, когда поднимаешь руку, и тебя везут или по телефону вызываешь. А вот на складе это действительно системная вещь. Там нечего будет таскать, если ты не пришел конкретно обслуживать большую компанию.
9: Вопрос дискуссионный, да. На фоне большого дефицита кадров, который будет только увеличиваться, с учетом того, что все-таки, надеюсь, ставка упадет и рост экономики начнется, я ожидаю, что зарплаты вот, для нашей компании через 4 года, средняя зарплата, которую мы уже рассчитываем на бюджет 2030-2031 года, это зарплата для рабочего свыше 200 тысяч рублей, а инженеры будут получать 350. То есть, в принципе, я уже поставил своим коллегам ставку, что наши рабочие в 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие рабочие. И отсюда, естественно, очень высокий посыл на роботизацию. И разумные конкурентные условия среди работодателей, чтобы мы конкурируем за кадры, это так. И нельзя это отрицать. Почему, собственно говоря, я об этом озвучиваю?
1: С управляющим партнером и совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым беседовал на Петербургском экономическом форуме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
5: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
10: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
11: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, используемые при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил «Оскара» прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. «Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду». Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торо в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэттью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
12: Сумма технологий на «Бизнес ФМ».
1: 14:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Наши рабочие к 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие, заявил в интервью «Бизнес ФМ» на Петербургском экономическом форуме управляющий партнер и совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников. С ним беседовал главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич. Сейчас продолжение интервью.
8: Про наши дела текущие. Рассматривая ваше интервью, вижу, что, значит, вы продолжаете инвестировать, несмотря на сложный период. Ну, Технониколь делает стройматериалы, это стройка. Все, что связано со стройкой, в этом году тормозит. Насколько тормозит и насколько оставляет для вас возможности, в том числе, заниматься вот этой дорогостоящей, на первом этапе, очень дорогостоящей роботизацией?
9: Мы изначально уже лет 15 назад приняли для себя решение, что мы будем устанавливать и строить предприятия очень-очень высокоавтоматизированные, и мы, собственно говоря, эту политику не меняли. Сейчас мы, собственно, двигаемся в те области, которые остались без особого внимания. Это автоматизация складских операций. Как я уже сказал, что мы везде ставим ВМС, мы везде стараемся ставить роботов, которые теперь будут автоматические погрузчики, которые будут забирать продукцию с производственной линии, которая автоматически упаковывается, и размещать на складах, либо в крытых помещениях, либо на улице. И там мы ставим точную систему геолокации, поскольку складские ячейки нарисованы на асфальте. И дальше следующая операция — забирать эту продукцию роботом с ячейки и довозить ее до места погрузки. И человек будет занят только непосредственно при погрузке автомашины, поскольку роботу пока мы боимся это доверить. И вот это следующий этап, которым мы занимаемся.
8: Я про деньги сейчас спрошу. В контексте, ну, замедления спроса. Спрос ведь замедлился.
9: Да, я не спорю. Но у нас есть долги по капексу. Мы видим необходимые вещи, связанные с модернизацией оборудования. Некоторому оборудованию уже 15-20 лет. И это хорошее окно возможностей, когда есть возможность установить хотя бы одну линию и полностью ее заменить на новые агрегаты. Плюсы мы видим, что ужесточаются требования в части природонадзорного, и нам есть потребность устанавливать новое оборудование или менять его, или устанавливать по водоочистке, по воздухоочистке. Мы уже полностью перешли на нулевой или даже отрицательный цикл. Можем принимать даже отходы от других производств, от наших клиентов. Сами мы уже ничего не возим в виде бытовых отходов, твердых отходов, на полигоны ничего не возим. Мы все полностью перерабатываем и запускаем установки, которые позволяют принимать.
8: Это прибыль прошлых лет позволяет вот темп инвестиций сохранять?
9: Конечно же, 2023-2024 год позволил нам заработать, скажем так, выше исторической нормы, но и сейчас мы прибыльная компания. Май месяц прошел удивительно с очень хорошим спросом, и данные мая показывают, что, ну, во всяком случае, май мы продали даже чуть больше, чем мая прошлого года. И это обнадеживает. Строительный сезон начался. Первые три месяца были из-за погоды очень тяжелыми, а май данные были очень сильные. Поэтому строительный рынок потихонечку в сегменте промышленного гражданского строительства очень сильно оживает, и первые признаки показывают, что стройка не умерла.
8: Радостно слышать.
9: Да, и ИЖС, конечно, вот индивидуальное жилищное строительство очень под сильным давлением, поскольку мы понимаем, что депозиты населения выросли там с 52 триллионов до 65, плюс 13 триллионов люди накопили. Но,
8: надеюсь, но тратить не хотят пока.
9: Ну да, это зависит от ставки. Если ставка будет снижаться, я надеюсь, часть этого капитала уйдет в потребление, в том числе инвестиционных товаров, такие как машины и дома.
8: Очень интересная и показательная история с вашим предприятием в Польше. Расскажите. Не все об этом знают. Я так маленькую преамбулу помогу. Да. В десятые годы Технониколь вышел на разные зарубежные рынки, причем не только как экспортер, но и начал локализовывать свои предприятия.
9: Да,
8: свои
9: нам линии. Было очень приятно похвалиться. 2019 по 2023 год мы были, признавались 4 года подряд самой динамично растущей компанией в Италии. Попадали в топ-400 самой быстрорастущей компании. В общем, мы можем сказать, что российская школа управления заслуживает внимания, и я хочу, чтобы наши российские управленцы ценили себя. Мы можем работать не только в России, мы можем работать в том числе и в Европе и доказывать, что мы можем конкурировать с европейцами, с французами, итальянцами. И пусть эти слова в нынешнее нелегкое время поддержат в том, что мы справимся. А по Польше мы попали в 23-м году, в мае, 29 мая 23-го года я и Игорь попали под польские санкции. После этого наше предприятие было
8: отобрано
9: у нас, да, и продано компанию Хольцем. Деньги мы за это не получили. Собственно, вот я рассказывать особо нечем.
8: Ну, вы, во-первых, судитесь.
9: Да.
8: Вы судитесь.
9: Да, мы судимся.
8: Наверное, это дорого обходится.
9: Да, это недешево, но мы не...
8: А надежды есть на что это будут не бесполезные
9: траты? Ну, вы знаете, есть такое понятие долг. То есть, неважно.
8: Причем в Польше отобрали, а в Италии и в Германии нет.
9: А нет, в Италии и Германии мы заводы успели продать. И...
8: А то бы отобрали, да?
9: И не знаю, отобрали бы или нет. Все-таки разные страны и разная степень русофобии. В Германии и Италии мы продали предприятие и нашли покупателей. Мы с ним хорошо знакомы. Желаем их удачи всячески в бизнесе. С Польшей, да, польские власти отобрали у всех российских собственников всю собственность.
8: Я ни в кого не хочу тыкать пальцем, но когда, например, у наших крупных нефтяных компаний фактически отбирали определенные их предприятия в Германии, например, то у нас действовал такой механизм, а мы за это тогда возьмем на внешнее управление какие-то аналогичные предприятия, даже не совсем тех компаний, но из той же отрасли, и отдадим им под внешнее управление. А как в вашей отрасли? Такого нет?
9: Я не знаю. Те заводы, которые продали, мы продали конкуренту, а в Польше это завод...
8: Там вы продали, а в Польше вас отобрали.
9: Отобрали и продали Хольцуму, да, и все. И на этом история закончилась. Мы судимся, потому что должны...
8: Не в вашу пользу, это просто отобрали, конфисковали, да. И до свидания.
9: Ну что, так устроена жизнь. Конечно, первый год-два я стрессовал по этому поводу. Сейчас отпустил. Кажется, жизнь продолжается. Мы сейчас смотрим на восток, на юг, мы развиваемся. У нас есть новые проекты. В целом, боль это прошла.
8: Но когда, видимо, у вас болело, вы говорили, вот европейские компании в России продолжают работать. И после 22-го года...
9: Пусть работают.
8: Вы их всех простили, да?
9: Ну, я не могу не прощать, но в конечном счете не они же принимали решение.
8: Не они, да.
9: Да, Knauf работает, Saint-Gobain работает, ну и пусть работают. Почему нет?
8: Ну что ж, пусть процветает конкуренция.
9: Пусть процветает конкуренция, да. Я коллегам желаю удачи.
8: Спасибо. Сергей Колесников, совладелец, управляющий партнер компании «Технониколь».
9: Спасибо. Спасибо большое.
1: С управляющим партнером и совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым беседовал на Петербургском экономическом форуме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
14: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
15: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
17: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
16: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
14: «Между делом» на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пострадавшие от наводнения в Дагестане сейчас получают выплаты по потере имущества. В республике также прорабатывается вопрос о переселении жителей из оползневых зон. Об этом вестям на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Он добавил, что в поселке Мамед-Кала, который больше всего пострадал от стихии, началось строительство около 60 новых домов. Заселение в них планируют к сентябрю. Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки, Строгинской поймы, Чистого залива, Серебряного бора, Химкинского водохранилища и городских прудов. Сегодня в городе работают 26 поисково-спасательных станций, расположенных с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы. По прогнозу синоптиков, в эти выходные температура воздуха в регионе днем может достигать 25 градусов. Из-за этого в разы вырастет число отдыхающих у воды. Комитет попросил москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов и не оставлять детей без присмотра. Российские синхронисты выиграли юношеское первенство Европы в смешанных дуэтах. Никита Скляров и Доминика Александрова стали лучшими в произвольной программе. Второе место заняли представители Польши, третьим стал дуэт из Испании. Ранее российские синхронистки заняли весь пьедестал почета в дисциплине фигуры. Победила Станислава Козлова, вторая – Анастасия Дукова, третьей стала Анастасия Мокшина. Вдова экс-президента Франции Жака Ширака Бернадет умерла в возрасте 93 лет. Она скончалась еще накануне, 5 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Как отмечает агентство АФП, Бернадет Ширак была единственной первой дамой в истории Пятой Республики, занимавшей политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Саран в департаменте Каррес. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Петербург и область сегодня подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ за ночь. Было нейтрализовано 144 дрона, сообщил губернатор Дрозденко. В Ломоносовском районе Ленинградской области была частичная эвакуация из района, где возник пожар на военном объекте. 4 человека обратились за медпомощью, 1 госпитализирован. На Кубани, в Усть-Лабинске, из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Там эвакуированы 60 человек из прилегающих к загоревшейся базе домов, сообщил оперштаб региона. В Тверской области мужчина погиб после падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль. Есть раненые в Севастополе. Всего за ночь нейтрализовали 376 беспилотников ВСУ. Президент Путин поручил зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС в 20 миллионов рублей в ходе выступления на Питерском экономическом форуме. Но главная задача, по словам президента, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы со следующего года вернуться к устойчивому росту. Как на послабление отреагировал бизнес, все подробности в эфире «Бизнес FM». Четыре человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Ленобласть. Атаку губернатор региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. В Ломоносовском районе в Большой Жоре продолжают тушить пожар на военном объекте. Из ближайших к нему домов эвакуировали более 600 местных жителей. Четыре человека обратились к медикам, одного госпитализировали. Город Кронштадт утром несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Проса Кронштадта», часть культурной программы Питерского форума, петербургские сезоны, он должен был проходить до 7 июня. В Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. Три человека после атаки пострадали в Петербурге. Их жизни ничего не угрожает, говорит корреспондент интернет-издания 47 News Андрей Карлов.
19: Сейчас место наибольшей, скажем так, напряженности, наверное, это Ломоносовский район. Произошел пожар на объекте Министерства обороны. Частичная эвакуация жителей ближайших домов. Власти надеются, что она продлится недолго, и смогут они скоро вернуться домой. Также в Ломоносовском районе в связи с тем же происшествием перекрыт движение в районе поселка Большая Ижора. Население поселка небольшое, 2500 человек. Перекрыта дорога, которая соединяет город Сосновый Бор Санкт-Петербургом. Машинам нужно двигаться в объезд. Также нет движения пригородных электропоездов. Посечены осколками стекла и фасады домов. В Петербурге есть трое пострадавших, но их сразу характеризуются как легкие. Угрозы жизни и здоровья нет. В городе Кронштадт, так же, как и в Ломоносовском районе Ленинградской области, ограничивалось движение по нескольким улицам. Менялись маршруты 9 автобусов, которые связывают этот город с Санкт-Петербургом. Было перекрыто движение на одной из улиц. Также автобусы пускали в объезд. Движение уже полностью установлено.
1: Корреспондент из Питера Андрей Карлов. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек, обломки дрона упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Площадь пожара 5000 квадратных метров. Людей из ближе стоящих домов эвакуировали, а на подлете к Москве уничтожили 10 БПЛА. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
20: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
21: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
20: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
21: Как прошла ночь минувшая и утро?
20: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
1: Это был... А Дмитрий Гуценко, корреспондент из Луганска. Запорожская АЭС, которая осталась полностью без электричества в первый же день локального прекращения огня в районе станции, сейчас работает штатно. О прекращении огня ранее договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. В тот же день по территории ЗАЭС был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. Севастополь. За сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов. Повреждены многоквартирные частные дома. Утром атака продолжилась. Сообщается о двух пострадавших. Один дрон попал в торец пятиэтажки БПЛА. Не сдетонировал, жители эвакуировали. Украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской области осталась без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиницы и складское помещение. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. Минобороны России заявили, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и запуска дальних БПЛА. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
0: Бизнес говорит.
2: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
22: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
2: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
23: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
2: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
24: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие два года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС.
14: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам.

0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вопрос к эксперту на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
2: Пациентов в частной медицине стало меньше. Об этом пишут и СМИ, и об этом говорит статистика. В чем причина и как не потерять еще больше? Кто в этом виноват и что делать? И речь идет совсем не о врачебных услугах и не медицине. Давайте рассмотрим эту тему через призму маркетинга. В студии Business FM я с большим удовольствием представляю маркетолога с 25-летним опытом и стажем, основателем агентства WellMedia Наталью Льдинову. Наталья, здравствуйте. С чем связана эта проблема и что делать владельцам клиник дальше сегодня?
3: Действительно, и наши исследования показывают, что пациентов стало на 20-30% меньше, и это, к сожалению, новая реальность. Но проблема не только в кризисе. Многие клиники не умеют работать с теми пациентами, с той базой, которая у них осталась. И пока одни начинают сокращать бюджет, другие забирают этих же пациентов через сервис, удержанию и системную работу.
2: Иными словами, маркетинг сегодня сокращать не стоит.
3: Оптимизировать – да, но не отключать. Ключевое – перенаправить бюджет. В кризис бессмысленно гнаться за массовым потоком. Нужно работать с качеством. Важен каждый звонок, каждый пациент и каждый повторный визит. Клиники, которые этого не понимают и продолжают работать по старинке, теряют выручки 30-40%.
2: Наталья, а подскажите, вот где прослеживаются эти потери?
3: Мы провели тайные аудиты в 6 клиниках, и потери везде одинаковые. Операторы сливают до 30% лидов, администраторы недопродают и теряют до 25% среднего чека. Нет системы удержания, и поэтому пациенты не записываются повторно. И потерь составляет 60%. И все это на фоне кризиса, когда каждый пациент на вес золота.
2: Наталья, а подскажите, с какого звена и с какого этапа начинаются эти потери?
3: Первое – это операторы. 70% операторов не продают ценность визита. Они не отвечают на вопросы, не презентуют врача и не говорят об акциях, не создают срочность. Результат – человек вешает трубку и идет к конкуренту. Клиника заплатила за звонок иногда более 5000 рублей и получила ноль.
2: А как это исправить?
3: Самое простое – это внедрить скрипты. Это можно сделать за 2 дня. Не записываем, а доктор Смирнова – один из лучших наших специалистов по вашей проблеме. И она ждет вас во вторник в 15:00. Удобно? Уже даже такая простая вещь повышает конверсию звонка в запись до 60%. И это без увеличения рекламного бюджета.
2: А вот администратор. Мы все прекрасно понимаем, что это уже не просто единица, которая встречает клиента, пациента. Не так ли?
3: В 4-6 клиниках, где мы проводили тайный аудит, администраторы не предлагали дополнительные услуги. Они не спрашивали там, да, вы будете брать уходовую косметику или вы будете брать дополнительные услуги. Не предлагали их. Не предлагали пакетные предложения, не записывали на следующий визит. И, конечно же, когда у нас с вами экономическая нестабильность, то, конечно, это прям катастрофа.
2: Если не секрет, какая сумма теряется при таком раскладе?
3: Мы посчитали, средний чек падает на 25-35%, а повторные визиты на 30-50%. Простая

0: цифра. Если клиент пришел на 5000, ну, обычно средняя стоимость консультации там, да, и мог бы уйти, например, приобретя какие-нибудь, например, дополнительные услуги там, да, или уходу в косметику суммой там 8000 рублей, да, то клиника здесь уже потеряла 3000 рублей. И если он еще не записался на повторный визит, то, конечно же, когда мы умножаем это все на поток, то клиника теряет миллионы.
1: Наталья, кстати, извечный вопрос, любопытный, на мой взгляд. А врачей сложно научиться продавать? И вообще, нужно ли это?
0: Нет, не нужно. Врач-эксперт, а не продавец. Но его экспертность нужно упаковать. В большинстве клиник врачи не используют самопрезентацию, не рассказывают о своем опыте, тем самым не повышают уровень доверие пациента к ним. Также, к сожалению, иногда стоматологи и косметологи не используют фото их работ, например, как, какой зубик был до, примеру, там, да, и какой стал после. Да, это наглядно показывает пациенту процесс лечения, и он понимает действительно, что работа была проделана огромная.
1: А какие шаги нужно предпринимать?
0: Минимум – это дать врачу простую презентацию на планшете, где он рассказывает о себе, показывает, какие работы он вообще процедуры производит и что он добился с другими пациентами. Конечно, максимум – это упаковать врача как личный бренд. А тогда пациент уже идет не только в клинику, а он идет к врачу. То есть человек идет к человеку.
1: А почему все-таки пациенты не возвращаются?
0: Потому что системы удержания нет 80% клиник. Нет поствизитного звонка. Нет напоминаний через месяц и нет системы лояльности. Пациент получает услугу и исчезает.
1: Сколько это стоит?
0: LTV, пожизненная ценность пациента, падает до 60%. Клиент мог приходить 3-4 раза в год, но приходит всего один раз. И решение – это простые касания. СМС-напоминание через 2 недели, предложение, поддерживающие уходовые процедуры, любой поддерживающий процедуры со специальным оффером, специальным предложением, поздравление день рождения и специальный подарок и предложение. И все это дает плюс 30-40 повторных визитов без рекламы.
1: Наталья, ну какой главный совет вы можете дать слушателям?
0: Многие клиники теряют выручку и пациентов не из-за кризиса, а из-за того, что не умеют работать с базой, не умеют работать с теми, кто остался. Сервис и система лояльности – это тот самый ключик к росту выручки.
1: И что делать уже завтра?
0: 3 простых шага. Найдите того, кто может позвонить в вашу клинику тайным покупателям. Послушайте, как отвечает оператор. 2. Проверьте, предлагает ли администратор дополнительные услуги, рассказывает ли он об акциях, записывает ли он на повторный прием. 3. Спросите врача, есть ли у него самопрезентация, показывает ли он свои работы, рассказывает ли он в итоге, как другие пациенты справились с той или иной проблемой, что пациент, в принципе, может достичь в ходе лечения. Если хотя бы одного нет, то вы теряете деньги.
1: Как себя чувствует медицинский маркетинг сегодня? Какие шаги нужно предпринимать? Именно об этом мы сегодня разговаривали с маркетологом, 25-летним опытом и стажем, основателем агентства Well Media Натальей Льдиновой.
2: Вопрос к эксперту. Бизнес FM Казань. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Борщевой набор за год подешевел на четверть. Правда, это касается только овощей. О таком снижении ТАСС сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. За счет чего такое снижение? И заметили ли его те, для кого приготовление борща – это бизнес? Об этом Наталья Шашина.
3: Мясо в этом борщевом наборе не учитывается. В цифрах, которые приводит Руспродсоюз, речь только об овощах. Это в том числе картошка, лук, морковь, капуста, свекла. Больше всего за год подешевел картофель – почти на 40%. Но дело в том, что год назад цены на него были рекордными. В некоторых магазинах дороже 130 рублей за килограмм. Сейчас такого все-таки нет. На 37% подешевела капуста, на треть – лук и свекла, сообщает Руспродсоюз. Но ощущают ли такое значительное снижение те, кто непосредственно готовит борщ для себя и для других? Лилия, зав. Производством службы доставки обедов «Обеды Смайл», делится с «Бизнес-ФМ» своими наблюдениями.
4: Подешевела только свекла на 2 рубля, пока остальные овощи не упали в цене.
5: Это вот по тем поставщикам, которые вам дают продукцию?
4: Борщ – это больше свекла. Свеклы там идет больше на порцию, чем остальных других продуктов. Поэтому где-то 2% это точно мы подешевели на свекле.
3: Какие же именно именно цены учитывает в своей борщевой статистике Руспродсоюз и почему они так сильно снизились, объясняет эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: Судя по всему, Роспродсоюз имеет в виду не розничные цены, которые на полке, а так называемые цены производителей. То есть оптовые отпускные цены производителей продукции. Не посредников, не ритейлеров, а именно производителей. А там несколько другая экономика. Еще одна причина – это фактически контроль над ценами со стороны ФАС. То есть заключаются соглашения между производителями, торговыми сетями при посредничестве той же ФАС. И, конечно, идет таким образом административное сдерживание цен, что тоже вносит свою копеечку в дефляцию.
3: Но главная причина снижения, объясняет Лычев, хороший урожай картофеля и других овощей борщевого набора в прошлом году. Он был хоть и не рекордным, но выше, чем в 2024-м. К этим объемам добавляется еще и импорт. Например, в прошлом сезоне Россия импортировала максимальные за последние 15 лет объемы картофеля из Египта, Белоруссии и даже Китая. Но потребление практически не выросло, поэтому остатки на складах увеличились, и это тоже давит на цены. Президент ассоциации «Псковский фермер», руководитель крестьянского хозяйства «Прометей» Александр Коношенков отмечает, в Псковской области посевы у многих пострадали из-за обильных дождей. Даже вводился режим ЧС. Но те фермеры, у кого урожай был хорошим, сейчас его распродают.
7: Сейчас надо продавать остатки, потому что на подходе новый урожай. Поэтому все распродают остатки.
3: Правда, около месяца назад некоторые фермеры жаловались, что ритейлеры стали меньше покупать отечественные овощи, отдавая предпочтение импортным. А закупочные цены на картофель упали ниже себестоимости. В торговых сетях, впрочем, уверяли, что доля импорта снижается, и это не больше 10-15%. Что касается конечной стоимости борща, все же для многих львиная доля затрат на него – мясо. И здесь рост отчасти перекрывает подешевевшие овощи. По данным того же Руспродсоюза, говядина за год подорожала на 15%. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Британские ученые доказали. В средневековье люди боялись зомби-апокалипсиса. Специалисты нашего времени изучили останки на кладбище заброшенной деревни на севере графства Йоркшир. Проанализировав захоронение 12 века, где обнаружили кости 10 человек, они выяснили, что все трупы перед погребением обезглавливали, расчленяли и сжигали. Эксперты уверены, это не секта и не каннибалы. Просто в средневековых сказках ожившие мертвецы восставали из могил и убивали живых людей. А согласно древним поверьям, чтобы этого не случилось, необходимо расчленить и сжечь труп перед захоронением. Однако ученые допускают, что лишь в этой деревне люди верили в живых мертвецов. Вероятно, в других регионах были свои правила захоронения. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: Благодарите не формально, а предметно. Не просто спасибо, а спасибо, что так подробно рассказали про команду. Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах, нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь, мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг другу», и заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
8: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 15:28. В студии Олеся Потапова. В Ленинградской области завершена ликвидация последствий пожара после атаки беспилотников. Возвращение эвакуированных жителей в свои дома ожидается после 17:00, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В результате атаки есть несколько пострадавших. В Ленинградской области и Петербурге Кронштадт сегодня утром временно закрывался на въезд и выезд. Ограничений движения по трассе Новороссия в Запорожской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, жители этого региона могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до Луганской Народной Республики и в любых других направлениях. Рейсовые автобусы также следуют по расписанию. Минцифра рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев на эти завтраки в рамках Петербургского международного экономического форума. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению по пути жестких ограничений. Он добавил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Россиянка Алиса Октябрева выиграла Ролан-Гаррос среди юниоров. В финале 17-летняя теннисистка разгромила китаянку Синь-Жань Сунь, отдав сопернице всего 3 гейма 6-2, 6-1. Это первая победа на юниорском турнире «Большого шлема» для России за последние 3 года. Последний раз подобного успеха добивалась Алина Корнеева в 2023 году, также на открытом чемпионате Франции. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте, в Армении. Сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о давлении. Сегодня СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов от «Сильной Армении». Это ведущий оппозиционный блок. Его пытались отстранить от участия в выборах, но ЦИК попытку отклонила. А как могут пройти выборы в Армении? Мира Андреева готовится к первому в карьере финалу турнира «Большого шлема». Сегодня в борьбе за титул 19-летняя россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Каковы шансы россиянки Андреевой? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. А при этом посещаемость парка остается высокой. Так в чем же причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна, гражданский договор. Блоки Армения, экс-президент страны Роберта Кочеряна и сильная Армения, предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Сегодня СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Накануне Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как пишут СМИ, ажиотаж из-за наплыва желающих проголосовать. Образовались огромные очереди. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
12: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
13: Многие просто говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
12: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
13: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
12: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
11: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
14: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данная их продукция, которую они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
15: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
14: Сегодня на день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
11: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. В Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Мира Андреева готовится к первому в карьере финалу турнира «Большого шлема». Сегодня в борьбе за титул 19-летняя россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалинской. А ее уже считают главной сенсацией Ролан-Гароса, 114-я ракетка мира и вторая теннисистка в истории, кому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема», преодолев сито отборочных матчей. А в полуфинале полька обыграла другую россиянку Диану Шнайдер. А по мнению букмекеров, фаворитом решающего матча считается Мира Андреева. О шансах россиянки на титул рассуждает редактор отдела теннис портала «Спортс» Павел Ниткин.
16: Шансы у нее хорошие при условии того, что она покажет тот теннис, который показывала в четвертьфинале, в полуфинале, потому что, в принципе, она обладает всем, что нужно, чтобы развалить игру своей соперницы. Она и достаточно мощная, и при этом достаточно думающая, хитрая, и умеет с мячом обращаться, укорачивать, резать, у нее хорошая подача. Здесь все для того, чтобы силой смести соперницу с корта, но при этом, если той будет удаваться навязывать вот этот хитрый теннис, которому она Мирова на этом турнире прославилась. В нем Мира тоже может себя проявить. Основные проблемы, мне кажется, могут быть в том, что, ну, либо если она занервничает, потому что очень важный матч, а ей всего 19 лет, или если, условно, в начале матча Хвалинской удастся навязать какую-то борьбу и своими неудобными ударами вывести ее из равновесия, тогда тоже могут возникнуть проблемы.
13: Хвалинская сенсация турнира, вот как вы думаете, это, что называется, разовая вспышка, или она надолго может закрепиться в туре? Ну и каковы ее шансы на победу?
16: У Хвалинской основное качество — это то, что она очень хорошо использует свойства медленного грунта, на котором играют в Париже. У нее нету какой-то особой мощи, нету сильной подачи, но она умеет раскладывать мяч по неудобным для соперниц позициям, даже условно из глубокой обороны. Ее выдавливают за 3 метра за заднюю линию, она бросает полусвечку, которая приземляется в полуметре от задней линии соперницы, и все. И то и надо начинать атаку сначала. С Дианой Шнайдер основная проблема у Шнайдер в матче с Хвалинской была то, что ей для того, чтобы выиграть розыгрыш, надо было по 4-5 раз наносить свой лучший удар. И, короче, она очень разнообразная, умеет хорошо укорачивать, хорошо резать, то есть она умеет создать себе пространство на корте и его использовать. Но вот это все хорошо работает на медленном покрытии, на грунте. Неизвестно, как это будет работать на быстрых покрытиях. Сейчас трудно говорить что-то о ее перспективах, потому что, ну, у нас был пример 5 лет назад Эммы Радукану, которая по такому же сценарию выиграла US Open, но после этого 5 лет почти ничего не показывает.
11: Павел Ниткин, редактор отдела теннис-портала Sports. Мира Андреева сейчас занимает 8-ю строчку в мировом рейтинге. Она стала 8-й россиянкой, которая дошла до финала турниров «Большого шлема». До нее это делали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Вера Звонарева, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Анастасия Павлюченкова. А последняя российская победа на Ролан-Гаррос случилась в 2014 году. Тогда титул завоевала Шарапова. Начало женского финала сегодня в 16 часов по московскому времени. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки, связанные с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. А посещаемость парка остается при этом высокой, до 16 миллионов посетителей в год, но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист «Гардиан».
17: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
11: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Disney.
18: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
20: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
21: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
23: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27% и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон, совершенно кстати, не соответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Business FM, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на Business FM.
11: 15:46 в Москве. Ограничения VPN в России обернулись проблемами для отечественных айтишников.
25: Итоги недели.
11: Об этом пишет газета «Коммерсант». Изначально IT-отрасль в России столкнулась с блокировками со стороны западных игроков. Их удалось обходить с помощью VPN. Но теперь проблемы у отечественных программистов возникли из-за блокировок внутри страны. Валерий Бадоев продолжит.
26: В нынешних условиях, как нам рассказали представители ряда российских IT-компаний, наиболее надежный выход – это работать офлайн, то есть заранее скачивать библиотеки, чтобы проводить сборки каких-либо программ. Но и тут скачать не всегда удается, так как VPN тоже работает не всегда. Изначально пользоваться средствами обхода блокировок российских программистов вынудили зарубежные вендоры из-за санкций. Однако на фоне ограничений VPN отечественные айтишники фактически оказались заблокированы и за рубежом, и внутри страны. Переходить на отечественные разработки при этом проблематично. Во-первых, они в большинстве своем все равно работают на зарубежных решениях на основе open source, открытого кода. Во-вторых, это замедляет разработку, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Я как понимаю, в ближайшем будущем ситуация сильно не изменится, поэтому пытаемся адаптироваться. Переходить на полностью российские ПО, которые в целом все равно собраны из open source, немного тяжеловато. Поэтому сейчас трудозатраты увеличились именно в поддержании работоспособности инфраструктуры, в процессе сборки, в том числе процесс обеспечения безопасности во время сборки. Я думаю, мы не одни такие компании.
26: При этом доступ к даже официально не заблокированным репозиториям, таким как PyPI, через которые получают пакеты для языка Python, тоже иногда затруднен. В эти выходные пользователи жаловались, что к библиотеке нельзя получить доступ без использования средств обхода блокировок. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают ресурс, и во вторник доступ был восстановлен. Официальных объяснений причин возникновения сбоев пока нет. В последние дни пользователи из России еще жаловались на сбои в работе игровой платформы Steam, нейросети DeepSeek и графического редактора Figma. В РКН блокировку всех этих сервисов также опровергли. И хотя конкретно к IT-разработчикам это не относится, но иллюстрирует проблему. Различные сбои могут то появляться, то исчезать, и контролировать это IT-компании не могут. Об этом же говорит генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
1: Каждый, да, выкручивается как может, при этом лихорадит. Буквально два дня назад одна ситуация могла быть. Сегодня наблюдаем другую ситуацию, что где-то есть свободный доступ, где-то этого доступа нет. Сейчас доступны для россиян прокси-сервисы, которые дают доступ к ИИ-агентам и моделям, которые напрямую недоступны. В нашем сервисе Колабис, база знаний, добавили ИИ-агента, который как раз дает подключение к внешним моделям, при этом, соответственно, ты платишь в рублях.
26: Как отмечают представители российских IT-компаний в разговоре с Business FM, ряду организаций приходится открывать филиалы в странах ближнего зарубежья или в Дубае. Раньше это делали в основном для обхода санкций, связанных с финансами, но теперь и для стабильного доступа к сервисам для разработки. К тому же есть и другие различные обходы, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
2: С зарубежными проектами свободного программного обеспечения мы взаимодействовать продолжаем. Приходится исхитряться. Это, ну, не способствует. Потому что, ну, одно дело блокировать нежелательный контент, а другое дело блокировать все подряд. Ну и так санкции, а тут еще и усугубляют. Ничего не бывает навсегда. Я не вижу рационального зерна в таких блокировках, поэтому предсказать рациональным образом, будут ли они сняты и когда, я не могу.
26: Отмечается, что даже с восстановлением доступа к зарубежным сервисам время и ресурсы, потраченные на разработку, увеличиваются многократно. Публично конкретизировать средства обходов сбоев и ограничений IT-компании отказались. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
11: Почему обрушилась единственная дорога в подмосковную деревню Купчино? В Минтрансе Московской области прокомментировали ситуацию для Business FM.
4: Итоги недели.
11: Глава ведомства Марат Сибатуллин заявил, что предварительной причиной считают смещение грунта со стороны полигона, расположенного неподалеку. Попросту говоря, ее разрушил оползень, явление крайне редкое для Подмосковья. Речь о Домодедовском районе и дороге, которая соединяет деревни Купчино и Щербинка с Домодедовским шоссе. Подробности у Натальи Шашиной.
3: «Земля уходит из-под ног», – комментировали в соцсетях жители Кучино и Щербинки, публикуя фотографии обрушившейся дороги, единственного пути, связывающего деревни с Домодедовским шоссе. Провал образовался буквально за одну ночь. Полотно оказалось изрезано метровыми трещинами, будто после землетрясения. Как заявил Business FM министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин, его ведомство и администрация Домодедова проводят проверку, а дорожные службы уже приступили к работам. Движение для легкового транспорта планируют открыть в течение 2 недель, а проезд грузовых машин будет запрещен. Подмосковное правительство взяло ситуацию на контроль, говорит он.
5: Днем 26 мая при обследовании дороги были выявлены трещины на дорожном покрытии. Уже вечером в ходе ямочного ремонта обнаружили прогрессирующее разрушение полотна. Для обеспечения безопасности жителей дорожные службы оперативно перекрыли участок, смонтировали бетонные блоки, установили знаки. В ночь с 26 на 27 мая произошло обрушение перекрытого участка дороги. Благодаря ранее принятым мерам никто не пострадал. Для проезда жителей организован альтернативный объезд по асфальтированной дороге. Дороги на улицу Шоссейная. Дорога в объезд занимает на 10-20 минут дольше в зависимости от трафика. Предварительно причиной разрушения дороги является смещение грунта со стороны полигона.
3: Местные чиновники заявляли журналистам об оползне, но пока непонятно, какие факторы могли повлиять на это природное явление. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. Староста деревни Кучино Ольга Шихина говорит, что в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег.
4: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу.
3: Может ли бывший полигон ТБО способствовать оползню? Мы спросили у кандидата технических наук, доцента Горного университета, генерального директора Технотерра Владимира Решетова. Хотя кажется, что оползень – крайне редкое явление для Подмосковья, это может произойти и там, где нет гористой местности. Главная причина – гравитация. Силы притяжения оказываются сильнее, чем сцепление грунта.
6: Оползень мы в свое время выявили, трещины соскальзывали даже на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Казалось бы, все плоско. Поэтому оползни могут быть везде, где есть склон и где возможно уменьшение силы сцепления грунта с материнским блоком. Полигоны очень чувствительны к соскальзыванию. Обычно соотношение угла это 1:3, 1:4, чтобы полигон стоял. Если полигоны круче, это может закончиться оползнем. Отходы, в принципе, между собой не цементированы, не связаны. Вода, снег, ветровые нагрузки даже могут привести к оползню. Такой оползень случился несколько лет назад в Ленинградской области, достаточно большой. Это может быть.
3: Жители считают, что состояние дорожного полотна усугубилось из-за обилия фур. Рядом с Кучино и Щербинкой в Домодедовском районе появился крупный складской кластер маркетплейсов, ритейлеров и логистических компаний. И в последнее время эту небольшую деревенскую дорогу заполнили грузовики. Теперь, видимо, и им пришлось пересмотреть маршруты. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Олеся Савоськина, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект и право на забвение. Умерла. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно, долго и дорого. Хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения. Но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных постулировано, про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 15.58, студия Олеся Потапова. Россия сохранит значительную часть нефтяного экспорта даже в случае новых санкций. Рост цен компенсирует недопоставленные объемы. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин. Он допустил, что при новых ограничениях против российского топлива нефть может подорожать до $250. Также по оценке Сечина, в случае немедленного снятия ограничений в Ормузском проливе, цены на нефть к концу года могут составить $95-96 за баррель, а еще через год снизится до $80-85. Страны НАТО обсуждают инициативу о выделении Украине военного финансирования в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет «Политика». Предложение может быть представлено на саммите НАТО в Анкаре в июле. Инициативу в прошлом месяце предложила Германия. Она предполагает создание механизма, который должен повысить прозрачность финансирования Украины. В материале отмечается, что это связано с недовольством ряда стран тем, что расходы на поддержку Киева распределяются между союзниками неравномерно. Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск о взыскании компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к певице Алле Пугачевой. Иск о защите чести и достоинства подал глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он заявлял, что Пугачева распространила о нем ложную и порочащую информацию. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой она признана в России иноагентом и потребовала взыскать с певицы 5 миллионов рублей. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 4 человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Ленобласть. Еще 3 человека ранены в Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. Подробности через минуту. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения, не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В эти минуты начинается финал турнира «Большого шлема» «Ролан-Гаррос». 19-летняя россиянка Мира Андреева встречается с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Каковы шансы Андреевой? Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». 4 человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Ленобласть. Еще 3 человека ранены в Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. В здании СПБГУ в Старом Петергофе, как сообщает Фонтанка, выбило стекла. В Ломоносовском районе в Большой Ижоре потушили пожар на военном объекте. Эвакуированы ранее из ближайших к нему зданий жители более 600 человек смогут вернуться в свои дома после 5 вечера. Город Кронштадт утром несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса Кронштадта». Часть культурной программы Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны». Он должен был проходить до 7 июня. А в Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. 3 человека в результате атаки пострадали в Петербурге. Их жизни ничто не угрожает, говорит корреспондент издания 47 News.ru Андрей Карлов.
12: Сейчас место наибольшей, скажем так, напряженности, наверное, это Ломоносовский район. Произошел пожар на объекте Министерства обороны. Это частичная эвакуация жителей ближайших домов. Смогут они скоро вернуться домой. Также в Ломоносовском районе в связи с тем же происшествием перекрыт движение в районе поселка Большая Ижора. Население поселка небольшое, 2500 человек. Перекрыта дорога, которая соединяет город Сосновый Бор с Санкт-Петербургом. Также нет движения пригородных электропоездов. Посечены осколками стекла и фасады домов. В Петербурге есть трое пострадавших, но их разных характеризуются как легкие. Угрозы жизни и здоровья нет. В городе Кронштадте, так же, как и в Ломоносовском районе Ленинградской области, ограничивалось движение по нескольким улицам. Менялись маршруты 9 автобусов, которые связывают этот город с Санкт-Петербургом. Было перекрыто движение на одной из улиц. Также автобусы пускали в объезд. Движение уже полностью установлено.
11: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек. Обломки дрона упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Площадь пожара 5000 квадратных метров. Людей из близстоящих домов эвакуировали. На подлете к Москве уничтожили 10 беспилотников. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма, а также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
13: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
14: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
13: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
14: Как прошла ночь минувшая и утро?
13: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
11: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганска. Запорожская АЭС, которая осталась полностью без электричества в первый же день локального прекращения огня в районе станции, сейчас работает штатно. О прекращении огня ранее договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. А в тот же день по территории запорожской станции был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. Севастополь за сутки пережил 8 атак, сбили порядка 60 дронов, повреждены многоквартирные и частные дома. Утром атака продолжилась, сообщается о 2 пострадавших. 1 дрон попал в торец 5-этажки. БПЛА не сдетонировал, жители эвакуированы. Украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской области осталась без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиница и складское помещение. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Минобороны России заявили, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и запуска дальних БПЛА. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
22: Бизнес говорит.
15: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
16: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
15: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
17: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
15: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
18: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддерживать скорее микропредприятия. Потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
11: А в ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. В пресс-службе «Макс» опровергли сообщение о блокировке устаревшей версии мессенджера на iPhone. В соцсетях разошелся скриншот, согласно которому часть пользователей потеряла доступ к своим аккаунтам, так как разработчик якобы не отключил обязательное обновление, а из App Store приложение удалили. А картинка, распространяемая в каналах, фейк. Макс не использует такой формат уже более полугода, заявили в Максе. А глава Минцифры Максуд Шадаев сегодня заявил, что российские власти ведут переговоры с Apple для возвращения приложения Макса в App Store. Получится ли договориться и вернуть приложение в магазин, на мнение участников отрасли в нашем дальнейшем эфире.
0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса.

0: такого рода театра, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
1: А как театр способен на зрителя влиять?
0: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
1: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в городе плюс 26 градусов, даже чуть больше, чем обещали накануне синоптики. Сегодня ясно, осадков не ожидается. И примерно такая же погода сохранится в ближайшие часы. Вечером небольшое похолодание, ночью до 15-14 градусов температура опустится. А в воскресенье обещают без осадков переменной облачности до 25 тепла. Шестнадцать в Москве. В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. По его словам, эта задача вполне реализуема за ближайший год-полтора. Сейчас на исторической и новой сценах Большого театра суммарно могут находиться чуть более 2500 человек. За счет чего можно расширить число зрительских мест и означает ли это, что Большой театр станет доступнее для россиян, рассуждает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
4: Когда есть спрос, должно быть и предложение. То, что каждый житель нашей страны имеет возможность 0,0 сколько-то десятых попасть в Большой театр, это тоже очевидно, и это статистика. Другой разговор. За счет чего все это хозяйство будет делаться? Потому что очень уж впечатляет цифра 1:4. По сравнению с сегодняшней вместимостью, увеличить за полтора года в 4 раза что-то меняется, переполняет скептицизм. Давайте рассматривать, куда это может быть расширение, да, что он мог иметь в виду. Это не объединенная дирекция, он имеет в виду только Большой театр. Будем надеяться, что он не оговорился, а мы сейчас всерьез это обсуждаем. Если это Большой театр, значит, это историческая и новая сцены. Уже 2 помещения. Скорее всего, он имеет в виду еще и Кремлевский дворец, где очень большая вместимость зала и где, по большому счету, зал простаивает. И еще есть Рояль в кустах, есть еще театр оперетты, где сколько-то лет Большой театр тоже был на сцене. Плюс еще начата реконструкция на Никольской, но там маленький зальчик. Да. Может быть, если все это сесть и посчитать, количество потенциальных мест, может быть, 10 тысяч и набежит. Дальше следующий разговор. Каким образом все это будет наполняться художественно? Возможно, он имеет в виду, за счет объединенной дирекции, это все будут сообщающиеся сосуды с Мариинским театром, с Александринским, с Михайловским, Эрмитажный театр, что там еще в списках объединенной дирекции фигурирует.
3: Лейла Гучмазова, балетный и музыкальный критик. Кроме того, в Мариинском театре, где Валерий Гергиев является художественным руководителем, тоже планируют расширить вместимость до 10 тысяч мест. Сейчас там около 6 тысяч. Такой показатель, по словам Гергиева, достигается за счет работы нескольких площадок и высокой интенсивности репертуарного графика. В отдельные дни Мариинка научилась давать по 4 спектакля. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
5: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении

0: области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
1: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. А традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходят специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Танзании Сами Сулуха Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент ТАТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
2: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
1: Артур Мурадян, вице-президент ТАТОР по вопросам международного туризма. А президент Танзании Сами Сулуху Хасан, первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например. Есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что Россия ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить при прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР.
4: «Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: В 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги.
13: Судьба наследства. На Бизнес FM.
14: Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Сванте Ареньюс – первый шведский лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1903 году за ионную теорию электролитов. Это была его доработанная докторская диссертация, которую на защите в университете Уппсалы едва не провалили. Да и позже у ионной теории растворов было много противников, которые называли сторонников Арреньюса дословно «диким стадом ионистов». Не принял теорию Дмитрий Менделеев, за что, возможно, так и не получил своего Нобеля. Дело в том, что Арреньюс был разработчиком процедур отбора кандидатов, а свое огромное влияние в Нобелевском комитете, как утверждают, использовал для продвижения друзей и противодействия научным соперникам. Сванте Арреньюс работал в новой в то время области физической химии. Охотно занимался проблемами шаровых молний, атмосферным электричеством, полярным сияниями, кометами, солнечной короной и давлением излучения. И даже предложил свою собственную концепцию искусственного языка на базе английского. Утверждает, что он был превосходным оратором. В Стокгольмской высшей школе на его лекции собирался аншлаг, а вход ограничивали билетами. Еще Сванте Арреньюс первым и довольно точно рассчитал влияние углекислого газа, в том числе из промышленных выбросов, на повышение средней температуры атмосферы. Чуть позже это назовут парниковым эффектом. Хотя на самом деле сравнение не совсем точно. В реальной теплице теплый воздух удерживается механически. А в атмосфере парниковые газы поглощают и повторно излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Дальней родственницей Сванте Арреньюса является экоактивистка Грета Тунберг. Ее отца, шведского актера, назвали Сванте как раз в честь выдающегося предка.
14: Другим наука на Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло из-за нарушения технологического процесса, сообщил ранее глава региона Александр Мур. В результате пожара никто не пострадал. Минцифра рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев на эти завтраки в рамках ПМФ. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению по пути жестких ограничений. Он добавил, что Минцифра, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. В прошлый раз пополнение номенклатуры региональных кодов автономеров случилось летом 2022 года. Тогда в столице ввели в обращение серию 977. Первые автономера российского образца в Москве появились в 1994 году с кодом 77. С тех пор они неоднократно дополнялись. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Клиенты банка ВТБ могут получить льготы при покупках на Wildberries, если это не будет противоречить политике Центробанка. Об этом Бизнес FM рассказал первый заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Дмитрий Пьюнов. Интервью в нашем эфире буквально через минуту. В Армении сегодня день тишины. Накануне парламентских выборов всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Как могут пройти выборы в Армении? А сегодня финал турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. 19-летняя россиянка Мира Андреева встречается прямо сейчас с польской теннисисткой Малей Хвалинской. Каковы шансы Андреевой? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Клиенты банка ВТБ могут получить льготы при покупках на Wildberries, если это не будет противоречить политике Центробанка. Об этом в интервью Business FM на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Дмитрий Пьюнов. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
19: Первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьюнов. И мы все-таки начнем с Wildberries, с простых вопросов. В прошлом году все крупнейшие банки, в том числе ВТБ, выступили коллективно с предложением или требованием, чтобы коптивные банки маркетплейсов, ввиду того, что у них уже очень много клиентов, получили статус системных со всеми теми обременениями, которые из них вытекают. Если сейчас банк ВТБ станет совладельцем Wildberries банка, сохраняет ли ВТБ такое же требование в отношении этих банков и банка Wildberries в частности?
20: Критерии системной значимости определяет не банк ВТБ, не сберегательный банк, определяет Банк России. Банк России уже применял критерии системы значимости в истории к Т-банку на основании критерия количества клиентов. Он тогда являлся очень малым по количеству активов, по объему активов, поэтому такие прецеденты есть. Банк России провозглашает реформу критериев системы значимости и говорит о том, что они будут обновлены к 27-му году, насколько я понимаю. Мне кажется, что попадание банков-маркетплейсов в категорию системы значимых высоковероятно. Да, и оно произойдет независимо от нашего желания или нежелания, независимо от нашего партнерства. Это никоим образом не повлияет на это решение. Но для банков-маркетплейсов это решение будет безболезненным. Почему? Потому что что такое критерии системы значимости и попадание в список системы значимости? Это повышенные требования к капиталу, распространение на них базельских надбавок. Соответственно, если вы посмотрите сейчас публичную отчетность банков-маркетплейсов, то достаточность капитала там измеряется, поскольку они только-только запустились, 80%, 100%, то есть теми значениями, которые для классических банков, ну, как бы являются просто гигантскими.
19: Избыточными.
20: Поэтому для них прохождение, даже после попадания в списки системных значимых банков, прохождение этих новых критериев и ужесточение с точки зрения регуляторики будет посильным. Поэтому я считаю, что это высоковероятное событие ближайшего будущего. Нашу позицию никто спрашивать не будет. Такие прецеденты были, и банки-маркетплейсы легко пройдут, даже если они попадут в эти списки.
19: То есть, входя потенциально в капитал и становясь владельцем Wildberries банка, вас это требование, ваше же, по-прежнему не смущает?
20: Не смущает.
0: остается в силе.
20: Не смущает.
0: Это первый вопрос. Второй вопрос. Все банки, все подряд, кроме указанных выше, обращали внимание и протестовали против того, что клиенты коптивных банков маркетплейсов получают дополнительные существенные льготы при оплате товаров на этих маркетплейсах. Считали это не рыночной практикой, требовали, чтобы независимо от средства платежа у клиентов всех банков были одинаковые условия. Эта позиция теперь сохраняется или меняется?
20: Вот сейчас только завершилась панельная дискуссия, на которой наш регулятор в лице Банка России Владимира Чистюхина провозгласил важнейший пункт для регулятора в взаимодействии банков и маркетплейсов. Соответственно, этот пункт — это, по сути, неизменность цены вне зависимости от того, через какой банк производится транзакция, назывался как важнейший для регулятора, один из трех важнейших для регулятора. И был тезис о том, что в этих пунктах будет принципиальная позиция Банка России. Соответственно, она, быть может, будет требовать законодательных или регуляторных изменений, соответственно, или же какой-то фиксации в меморандумах, который сейчас подписывает Минэк с маркетплейсами. Мы бы, конечно, в новой роли хотели бы продления свободы, когда маркетплейс сам имел бы свободу определения, как он формирует свою программу лояльности. Да? Но позиция регулятора и здесь будет иметь доминирующий характер. И это только вопрос тоже времени и жесткости способа урегулирования этого вопроса. В новой ситуации мы бы хотели иметь какой-то период коммерческого, неинвазивного влияния на это решение маркетплейса.
0: То есть я, сформулирую, вы бы сейчас хотели, чтобы пока все осталось
20: абсолютно
0: как
20: верно,
0: есть.
20: Абсолютно верно.
0: Но центральный банк говорит, что не останется.
20: Для них это принципиальный пункт. Мы сегодня это услышали, что это на первом месте из трех принципиальных пунктов.
0: Тогда совсем простой вопрос. Когда банк ВТБ фактически станет совладельцем Wildberries банка, клиенты, все клиенты ВТБ получат какие-то дополнительные льготы при покупках именно на этом маркетплейсе?
20: Если это к тому моменту не будет противоречить регулированию, то да.
0: Это важный ответ. Теперь другие темы. Здесь в ходе этого форума прозвучало мнение, высказанное там Минфином и целым рядом еще других финансовых наших высоких чиновников, о необходимости всех пенсионных молчунов привести так или иначе в программу долгосрочных сбережений. Это программа, которую все банки, включая ВТБ, очень активно предлагают всем своим клиентам. Прокомментируйте, пожалуйста, во-первых, почему в эту сторону идут мысли, и среди клиентов ВТБ, насколько эта программа популярна. Если не совсем недостаточно популярна, то почему?
20: Давайте мы с точки зрения государственных интересов это прокомментируем. Все знают, что в российской экономике дефицит длинных денег. Длинные деньги нужны во многом для долгосрочных проектов, проектов инфраструктурного строительства, которые в значительной части сейчас финансируются в России из Фонда национального благосостояния, например. В мире в этом инфраструктурном строительстве активно участвуют пенсионные деньги. Деньги пенсионеров, которые вкладываются в концессии, в частно-государственное партнерство, и таким образом на большее количество финансовых плечей распределяется эта нагрузка в длинных проектах. При этом пенсионеры не страдают от этого, потому что там есть понятная доходность, и это обычно низкорискованный проект, в котором коммерческие риски тоже покрываются бюджетом, как, например, по платным дорогам или по развитию железнодорожной сети. Дальше у нас есть целый пласт, серьезный в триллионах рублей в деньгах, который связан с молчунами. По молчунам в законе предусмотрена очень консервативная стратегия инвестирования. Что если...
0: То есть ВЭП не может эти деньги, они у него хранятся?
20: Абсолютно верно.
0: Вот они есть, но он их не может...
20: По инвестиционной декларации молчун — это равно слабая сторона договора. Он просто не высказался, не скоммуницировал экономически рациональное решение. И в этой ситуации, по сути, для защиты этой слабой стороны предусмотрена очень консервативная стратегия инвестирования пенсионных денег молчунов. И поэтому, наверное, один из самых важных мотивов — это, по сути, открыть вот этот фонд пенсионных накоплений молчунов для такой же возможности инвестирования, как и другие пенсионные деньги в стандартных управляющих компаниях, управляющих средствами негосударственных пенсионных фондов. Поэтому в этом я вижу мощную государственную мотивировку.
0: Но ПДС и просто негосударственные пенсионные фонды — это не одно и то же.
20: Это не одно и то же. Соответственно, а теперь с точки зрения программы ПДС, которая не касается молчунов, а касается, по сути, волеизъявления клиентов пенсионных фондов. Банки предлагают комбо-продукты активно, предлагая повышенную ставку по депозиту, если клиент банка переведет часть своих средств в ПДС. Да, это пока небольшие суммы. А Минфин видел бы в ПДС по сути, будущую программу пенсионного обеспечения всего населения России, самообеспечения. Это и размеры соинвестирования, они не очень небольшие, и размер налоговых льгот, они тоже очень небольшие. То есть, по сути, это пока привлекает клиентов сравнительно мелкими чеками для пенсионных накоплений. Проходила общесекторальная статистика, что, к сожалению, молодое поколение слабо вовлекается в ПДС.
19: Там вообще сложно молодому поколению слишком долго над небольшими деньгами на долгий срок вычислять.
20: Я понимаю. Поэтому ПДС, если ее видеть в форме, новой системы пенсионного обеспечения, накопительного в России, я думаю, что и знаю, что и Минфин хотел бы более активного развития, соответственно, но условия этой программы, они пока стимулируют мелкие чеки, только те, кто уже подходит к пенсионному возрасту, начинают задумываться о ПДСе с комбо-продуктами. То есть для многих мотивация ПДС — это получить дополнительный процент по депозиту.
19: Но вы знаете, я каждый раз, когда захожу в отделение банка, мне каждый раз предлагают положить деньги именно на ПДС и тратят много времени своего и моего, чтобы доказать, что вот я, так сказать, сам. То есть банки в этом таки заинтересованы?
20: Конечно, конечно. Банки получают комиссию за продажу ПДС от пенсионных фондов.
19: Хорошо. А других интересов, кроме комиссии, у банков здесь нет? Или это тоже формирование более долгосрочной пассивной базы?
20: У многих банков в структуре есть свои НПФ. У нас есть ВТП, Государственный пенсионный фонд. У Сбера есть собственный НПФ. Для таких вот банков, которые строят свои экосистемы, предлагая все больше и больше клиентам своих продуктов, тоже есть показатели количества продуктов группы на одного клиента. И в этой ситуации тоже показатель, который драйвит продажи этого дополнительных комиссий.
19: Ну и напоследок, сначала Сбер в прошлом году, теперь ВТБ. Все показывают сокращение штатов. Кстати, ВТБ при этом увеличивает количество отделений, в отличие от Сбера, который их сокращает. Ну, потому что у него их намного было больше, а у вас меньше теперь. Значит. Но, тем не менее, ВТБ тоже показывает сокращение штатов. Это такой общий тренд среди банков. И чем он вызван?
20: Любая коммерческая организация, и банки в том числе, если действительно коммерческий приоритет и приоритет экономической эффективности возведен на первое место, обязан работать с собственной эффективностью. Для банковского сектора таким показателем является cost-to-income, то есть это соотношение расходов к доходам. Есть рабоче-крестьянское правило. Если лучшие банки в мире тратят треть или меньше трети, чего они зарабатывают. Если банк только монорозничный, это может быть, особенно на старте, на развороте региональной сети, до 50%, то есть половину доходов. Соответственно, все, что выше 50%, является просто моветоном. Инвестиционные банки, которые зарабатывают много малым количеством людей, могут легко иметь 20% cost-to-income соотношение расходов к доходу. И дальше вы знаете, какая у нас ситуация с рынком труда. Банки тоже конкурируют на рынке труда. У банков тоже есть курьеры, которые доставляют карточки, банковский продукт. Есть работники фронт-офиса. Мы конкурируем за эти ресурсы с курьерами маркетплейсов. Или, например, с работниками зала продуктового ритейла или непродуктового ритейла. Поэтому, по сути, в нынешней ситуации с рынком труда лучше, чтобы тот же самый бизнес делался с меньшим количеством трудовых ресурсов.
19: Это, в общем-то, аксиома. Но почему так получается, почему такие цифры? У вас, по-моему, процентов 15 за год, я могу путаться.
20: 10% у нас цель по оптимизации. Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
19: Доказанная эффективность.
20: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
19: Что ж, это вот цифра. Спасибо большое, Дмитрий Пьянов, первый зампредседателя правления банка ВТБ.
20: Спасибо большое.
1: С первым заместителем президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрием Пьяновым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
2: Реклама.
21: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
22: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Осталось родить сына или дочку.
3: Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
5: Есть множество профессий, успех в которых определяется именно тем, что человек контактный, необыкновенно располагает к себе, такой вот обаятельный, и отказать ему невозможно, когда он обращается. Наверняка вы знаете таких, или вы сами именно такой человек. В арсенале у хедхантеров есть методы, как безошибочно выявить эти способности. И, увы, на глазок это не определить, к сожалению. Лучше тестировать. Давайте обсудим, как влияет на продвижение по карьерной лестнице умение из любого «нет» создать возможность. Интересно, что люди, умеющие обращаться к другим, совсем не выглядят навязчивыми. Наоборот, они чаще всего легкие, спокойные и внутренне устойчивые, потому что понимают, отказ – это не катастрофа и не унижение, а только один из возможных ответов. И этот ответ еще не всегда окончательный. Отказ не делает вас хуже и уж точно не отменяет право обращаться снова к другим людям, с другими идеями и в другое время. В качестве небольшой проверки предлагаю представить ситуацию. У вас горит проект, сроки сдвигаются, и вы понимаете, что без помощи коллеги не справитесь. Что вы делаете? Первый вариант. Вы молча сидите ночами и героически спасаете ситуацию. Второй. Намекаете, вздыхаете, но напрямую никого не просите помочь. И третий. Спокойно говорите коллеге. Мне нужна помощь. Сможешь подключиться на час? Какой вариант кажется вам самым комфортным? Вот там и находится ваш сегодняшний уровень отношений с просьбами. Недавно я выступала на мероприятии, где аудитории предложили в качестве интерактива ответить быстро на вопрос, насколько они довольны своей карьерой от 0 до 5. А потом был следующий, логичный вопрос, как давно они разговаривали про повышение с начальством. Все это связано со способностью поговорить о своих потребностях открыто. Можешь договориться, будешь доволен карьерой. Очень часто между нами и возможностью стоит вовсе не стена, а неспособность обратиться.
23: Карьера на Бизнес ФМ.
1: 16:46 в Москве. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками.
24: Итоги недели.
1: Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализуют товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
25: Александр Щепанов – гендиректор компании StatMed, которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в Marketplace, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестно качества, рассказывает Александр Щепанов.
26: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
25: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озона Арины Галлямовой.
27: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
25: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
6: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
25: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
7: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
25: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
1: Туристический рынок Сочи падает.
24: Итоги недели.
1: Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. А что происходит, выясняла Диана Чебанова.
8: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цен в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор, совладелец Zont Hotel Group Николай Филатов.
9: Уже в прошлом году до падения рынка где-то на 20% по выручке. В этом году падение продолжилось, пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что мы тоже увидим падение.
10: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
9: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
10: В ваших сети снижение ценовое произошло?
9: Да, конечно. Если в прошлом году мы сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки. С завтраком.
10: И пока такая мера не помогает?
9: Нет, пока нет. Думаю, где? Что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
8: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края, Илья Завиваев, настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
11: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее, по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
8: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ «Центр экспертиз и исследований в строительстве» в суде в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 000 000 000 рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными, и это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: В Москве 16:58, в студии Олеся Потапова. В результате атаки дронов в ИСУ на Белгородскую область пострадали 2 мирных жителя, сообщает оперштаб региона. Уточняется, что беспилотник атаковал автомобиль в хуторе Церковный, а в селе Ясные Зори был атакован мотоциклист, оба получили ранения. Страны НАТО обсуждают инициативу о выделении Украине военного финансирования в размере 70 миллиардов евро. Об этом пишет «Политика». Предложение может быть представлено на саммите НАТО в Анкаре в июле этого года. Инициативу в прошлом месяце предложила Германия. Она предполагает создание механизма, который должен повысить прозрачность финансирования Украины. В материале говорится, что это связано с недовольством ряда стран тем, что расходы на поддержку Киева распределяются между союзниками неравномерно. Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск о взыскании компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к певице Алле Пугачевой. Иск о защите чести и достоинства подал глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он заявлял, что Пугачева распространила о нем ложную порочащую информацию в интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Она признана в России иноагентом и потребовал взыскать с певицы 5 миллионов рублей. Россиянка Алиса Октябрева выиграла Ролан Гаррос среди юниоров. В финале 17-летняя теннисистка разгромила китаянку Синьжань Суни, отдав сопернице всего 3 гейма 6-2, 6-1. Это первая победа на юниорском турнире «Большого шлема» для России за последние 3 года. Последний раз подобного успеха добивалась Алина Корнеева в 23-м году, также на открытом чемпионате Франции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 4 человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Ленобласть. Еще 3 человека ранены в Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. Подробности через минуту. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В эти минуты проходит финал турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. Россиянка Мира Андреева встречается с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Идет первый сет. Пока по геймам счет равный 3-3. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Четыре человека пострадали после массированной атаки БПЛА на Ленобласть. Еще 3 человека ранены в Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. А в здании СПБГУ в Старом Петергофе, как сообщает Фонтанка, выбило стекла. В Ломоносовском районе в Большой Ижоре потушили пожар на военном объекте. Эвакуированные ранее из близлежащих к нему зданий жители, более 600 человек, смогут вернуться в свои дома после 5 вечера. Город Кронштадт утром несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса» Кронштадта, часть культурной программы Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны». Он должен был проходить до 7 июня. В Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. 3 человека в результате атаки пострадали в Петербурге. Их жизни ничто не угрожает, говорит корреспондент интернет-издания 47news.ru. Андрей Карлов.
0: Сейчас место наибольшей, скажем так, напряженности, наверное, это Ломоносовский район. Произошел пожар на объекте Министерства обороны. Это частичная эвакуация жителей ближайших домов. Смогут они скоро вернуться домой. Также в Ломоносовском районе в связи с тем же происшествием перекрыт движение в районе поселка Большая Ижора. Население поселка небольшое, 2500 человек. Перекрыта дорога, которая соединяет город Сосновый Бор с Санкт-Петербургом. Также нет движения пригородных электропоездов, посечены осколками стекла и фасады домов. В Петербурге есть 3 пострадавших, но их травмы характеризуются как легкие, угрозы жизни и здоровья нет. В городе Кронштадт, так же, как и в Ломоносовском районе Ленинградской области, ограничивалось движение по нескольким улицам, менялись маршруты 9 автобусов, которые связывают этот город с Санкт-Петербургом. Было перекрыто движение на одной из улиц, также автобусы пускали в объезд, движение уже полностью установлено.
1: Корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек. Обломки дрона упали на движущийся автомобиль. В Брянской области ранения после атаки получили женщина и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. А площадь пожара 5000 квадратных метров. Людей из ближестоящих домов эвакуировали. На подлете к Москве уничтожили 10 беспилотников. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма, а также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
2: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
15: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
2: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
15: Как прошла ночь минувшая и утро?
2: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Запорожская атомная станция, которая осталась полностью без электричества в первый же день локального прекращения огня, в районе станции сейчас работает штатно. О прекращении огня ранее договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. В тот же день по территории Запорожской станции был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. Севастополь за сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов, повреждены многоквартирные и частные дома. Утром атака продолжилась, сообщается, о 2 пострадавших. 1 дрон попал в торец 5-этажки. БПЛА не сдетонировал, жителей эвакуировали. Украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской области осталась без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиницы и складское помещение. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Минобороны России заявили, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и запуска дальних БПЛА. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
16: Бизнес говорит.
17: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
18: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговую вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов при сегодняшних заработных платах, при аренде, при личной общей конъюнктуре? Это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
17: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
3: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
17: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
4: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятие, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядком на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. В пресс-службе МАКС опровергли сообщение о блокировке устаревшей версии мессенджера на iPhone. В соцсетях разошелся скриншот, согласно которому часть пользователей потеряла доступ к своим аккаунтам, так как разработчик якобы не отключил обязательные обновления. А из App Store приложение удалили. Картинка, распространяемая в каналах, фейк. МАКС не использует такой формат уже более полугода, заявили в МАКСе. А глава Минцифры Максуд Шадаев сегодня также заявил, что российские власти ведут переговоры с Apple для возвращения приложения МАКС в App Store. Получится ли договориться и вернуть приложение в магазин? Мнение участников отрасли в нашем дальнейшем эфире.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального.

0: деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
1: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 26, сегодня осадков не ожидается, ясно, до конца дня погода не сильно изменится, ночью до 14-15 тепла, столбики термометров опустятся. А завтра, в воскресенье, синоптики обещают переменную облачность, также без осадков и до 25 градусов. В Москве. В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. По его словам, эта задача вполне реализуема за ближайший год-полтора. Сейчас на исторической и новой сценах Большого театра суммарно могут находиться чуть более 2500 человек. За счет чего можно расширить число зрительских мест и означает ли это, что Большой театр станет доступнее для россиян, рассуждает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
3: Когда есть спрос, должно быть и предложение. То, что каждый житель нашей страны имеет возможность 0,0 попасть в Большой театр, это тоже очевидно, это статистика. Другой разговор, за счет чего все это хозяйство будет делаться. Потому что очень уж впечатляет цифра 1 к 4. По сравнению с сегодняшней вместимостью, увеличить за полтора года в 4 раза что-то меняется, переполняет скептицизм. Давайте рассматривать, куда это может быть расширение, да, что он мог иметь в виду. Это не объединенная дирекция, он имеет в виду только Большой театр. Будем надеяться, что он не оговорился, а мы сейчас всерьез это обсуждаем. Если это Большой театр, значит, это историческая и новая сцена. Уже два помещения. Скорее всего, он имеет в виду еще и Кремлевский дворец, где очень большая вместимость зала и где, по большому счету, зал простаивает. И еще есть рояль в кустах, есть еще театр оперетты, где сколько-то лет Большой театр тоже был на сцене. Плюс еще начата реконструкция на Никольской, но там маленький зальчик. Может быть, если все это сесть и посчитать, количество потенциальных мест, может быть, 10 тысяч и набежит. Дальше, следующий разговор. Каким образом все это будет наполняться художественно? Возможно, он имеет в виду, за счет объединенной дирекции, это все будут сообщающиеся сосуды с Мариинским театром, с Александринским, с Михайловским, Эрмитажный театр, что там еще в списках объединенной дирекции фигурирует.
2: Лейла Гучмазова, балетный и музыкальный критик. Кроме того, в Мариинском театре, где Валерий Гергиев является художественным руководителем, тоже планируют расширить вместимость до 10 тысяч мест. Сейчас там около 6 тысяч. Такой показатель, по словам Гергиева, достигается за счет работ нескольких площадок и высокой интенсивности репертуарного графика. В отдельные дни Мариинка научилась давать по 4 спектакля. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
4: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходят специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими.

0: сухими красками. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
1: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
2: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». Ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней. Граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды. Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
8: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Между делом с Кирой Альтман.
11: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работать.
12: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
11: Так, жена рисует, вот она
12: Да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Ну, это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение, вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да, вот, и При этом он человек, который, как я их называю, хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
11: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 17 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Силы ПВО отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь. Пострадали 2 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. У пострадавших зафиксировано осколочное ранение легкой степени тяжести. После налета в 4 многоквартирных домах были точечные повреждения, разбиты несколько окон. Также произошло возгорание травы. Пожары оперативно потушили. Ограничений движения пассажирских перевозок по трассе Новороссия в Запорожской области нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, нет также ограничений для личного автотранспорта. Введенные ЛНР меры касаются исключительно организованных коммерческих перевозок на указанных участках автомобильных дорог. Рейсовые автобусы также следуют по расписанию, сказал Балицкий. Ранее сообщалось, что руководство ЛНР ограничило пассажирские перевозки по трассе Новороссия в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в направлении Крыма до особого распоряжения. Вдова экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт скончалась на 94-м году жизни. Она была единственной первой леди в истории республики, которая занимала политическую должность. Так Бернадетт Ширак избиралась в муниципальный совет коммуны Саран в департаменте Каррес, занимала пост генсоветника этого департамента. А в 2025 году Бернадетт Ширак удостоилась звания офицера ордена Почетного легиона. В Россию наградили медалью Пушкина за за большой вклад в популяризацию русского языка. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении сегодня день тишины. Накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Как могут пройти выборы в Армении? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Петербургского международного экономического форума. Что это значит для отечественного самолетостроения? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. А при этом посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Армении сегодня день тишины. Накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор. Блоки Армения, экс-президент страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Сегодня СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участие в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Накануне Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как пишут СМИ, ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин.
14: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
15: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
14: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
15: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
14: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством. А управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
0: Заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность, комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
16: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что у этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках данные продукции, которые они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
17: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
16: Сегодня в день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Петербургского международного экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Разбиралась Светлана Чередникова.
18: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114-го 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а Объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
19: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет сдавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это 2-й самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
18: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около 100 подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
20: Единственное принципиальное отличие, и что он уступает вот этим вот стареньким АНам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 мест, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. У нас, к сожалению, практика перевозки на легких воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
18: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
21: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
22: Стоимость его – это очень важный вопрос.
21: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
18: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицированы для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист «Гардиан».
23: Анализ отчетности за более чем 3 десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
0: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. А несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
10: Реклама.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Плата за еду в несколько раз дешевле доллара США.
9: Валюты на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
27: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов, а излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
9: Другим наука на Бизнес FM.
0: 17:46 в Москве. Справка за 35 тысяч рублей.
9: Итоги недели.
0: В редакцию «Бизнес FM» обратился слушатель Андрей. Вместе с супругой они хотели использовать материнский капитал для погашения ипотеки на дом. Но по новым правилам сначала для этого нужно получить справку о пригодности жилья, обращаться за которой приходится к частным компаниям. Продолжит Ольга Кашинская.
28: Материнский капитал за первого ребенка Андрей с женой потратили на тот же самый дом. Семья многодетная, все ее члены в доме зарегистрированы. Но с 1 января прошлого года правила использования маткапитала изменились. Теперь перед его одобрением необходимо доказать пригодность объекта для проживания. Такое заключение бесплатно выдает межведомственная комиссия, которую собирает местная администрация. Однако, поскольку федерального регламента о выдаче таких заключений пока нет, организован этот вопрос в разных регионах по-разному. В Ленобласти, где произошел этот кейс, в администрации потребовали предоставить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, а его, в свою очередь, необходимо получать уже участников, цены у которых, мягко говоря, не социальные, говорит наш слушатель Андрей.
29: Выясняется, что сама услуга по выдаче справки, она бесплатная, но для ее получения необходимо приложить техническое заключение по результатам обследования жилого дома, которое готовит специализированная организация, то есть некие организации коммерческие, аккредитованные, которые способны на выдачу и проверку подобных заключений. И вот здесь вот самая главная проблема, что это техническое заключение делают только частные организации, и эти заключения стоят от 30 до 35 тысяч рублей. Я обратился в 3 организации. Самое интересное, что дом-то у нас зарегистрирован официально, маткапитал первый на него уже использовался, все коммуникации подключены, при этом необходимо кому-то зачем-то доказывать, что этот дом пригоден для проживания.
28: Необходимостью отдавать из своего кармана почти 15% от маткапитала, чтобы этим самым маткапиталом воспользоваться, кажется, мало кого обрадуешь. В социальных сетях десятки гневных обращений от молодых родителей с одним посылом. Почему мы должны платить частной компании, чтобы получить государственную услугу? Основания для ужесточения проверок пригодности жилья в принципе есть, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Но реализовывать все это нужно по-другому.
5: Вот это изменение требования в части соблюдения пригодности проживания было вызвано тем, что в южных регионах России, да и не только в южных, было много мошенничеств, когда обналичивали материнский капитал за непригодное жилье, и зачастую даже отсутствующее жилье, когда какой-нибудь домик в сельской местности, которого уже нет, но по бумаге он существует, он покупался, деньги обналичивались, и вот тем самым наносился ущерб общественным интересам и бюджету. Однако совершенно очевидно, что вводя эту меру, не подумали о социально незащищенных группах населения. И получается так, что с одной стороны государство загоняет население соблюдать вот эти правила и получать справки и документы, а с другой стороны, по сути, не ограничивает стоимость. И это большая проблема. По факту это монополия.
28: В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, еще с советских времен осталась система так называемых БТИ, Бюро технической инвентаризации, которые за меньшие суммы занимаются подобными вопросами. Но в большинстве регионов эти учреждения закрыли, как говорят эксперты, из-за недостатка финансирования. Теперь оценка пригодности жилья почти полностью перешла рынку, и с этим придется мириться, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
6: Это не какая-то одна или две частных организации. Вы можете обратиться в любую организацию, даже не находящуюся на этой территории, за такой услугой. Я думаю, что можно такую услугу получить дешевле на рынке, поскольку эта деятельность, она регулируется, она контролируется государством, организация должна иметь лицензию. Другое дело, что можно, в принципе, подумать на муниципальном уровне о том, чтобы каким-то образом субсидировать такие договоры. Но мне кажется, что субсидирование таких договоров приведет к еще большему росту цен. Поэтому здесь палка о двух концах. Мне представляется, что путь только один – расширять конкуренцию на этом рынке.
28: Как следует из обращений, некоторые частные компании вообще составляют техническое заключение онлайн, по фотографии. Но стоимость от этого не снижается. В соцсетях некоторые пользователи пишут о ценниках, доходящих аж до 200 тысяч рублей. То есть почти эквивалентных той сумме, выдачи которой родители и пытаются добиться. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Прямо сейчас.
0: Мира Андреева выиграла финал Ролан Гаррос, и для этого понадобилось ей всего два сета. Первый завершился со счетом 6-3, второй 6-1. Остальные подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Новые требования к машиноместам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться.
10: Итоги недели.
0: Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось? Разбирался Евгений Перельчук.
7: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
8: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
7: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
11: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования, это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается. На самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями. 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
7: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
12: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид — это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
7: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. 1 год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между «достаточно хорошо для цели бизнеса» и «идеально». Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: «Расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть?» Или «Что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн?» Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед. А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи много.
10: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
14: В Москве 17.58, студия Олеси Потапова. Россиянка Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос. Андреева по сейне под восьмым номером на турнире одолела польскую спортсменку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. Встреча продолжалась 1:22. Это первая победа 19-летней россиянки в серии турниров «Большого шлема». МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС. Перед этим сообщалось, что ЗАЭС была обесточена в результате отключения линии электроснабжения Ферросплавная-1. В субботу пресс-служба станции сообщила о восстановлении электроснабжения АЭС после ввода в строй Ферросплавной. В общей сложности Запорожская АЭС оставалась отключенной от внешнего питания 15 часов. Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса, сообщил ранее глава Тюменской области Александр Моор. В результате пожара пострадавших нет. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за жары. В понедельник и вторник в столице температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, сообщили синоптики. В этих метеоусловиях с большой вероятностью есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. При этом, согласно последним данным, на фоне переменной облачности в столичном регионе в начале недели не исключен кратковременный дождь. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Следственный комитет заявил, что проведет расследование по факту налета украинских БПЛА на Ленобласть. После массированной атаки дронов на регион пострадали 4 человека в области, еще трое ранены в Санкт-Петербурге. Подробности через минуту. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. После реконструкции он сможет принимать до 10 тысяч зрителей. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Следственный комитет заявил, что проведет расследование по факту атаки украинских БПЛА на Ленобласть. Напомню, после массированной атаки дронов на область пострадали 4 человека, еще 3 ранены в Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожены 144 дрона. В здании СПБГУ в Старом Петергофе, как сообщает Фонтанка, выбило стекла. В Ломоносовском районе и Большой Ижоре потушили пожар на военном объекте, эвакуированные ранее из ближайших к нему зданий жители, более 600 человек, смогут вернуться в свои дома после 5 вечера. А ближе к 15 часам по Москве губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что пожар на объекте Минобороны потушен, а теперь территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Эта проверка продлится около 2 часов. А город Кронштадт утром несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса Кронштадта». А часть культурной программы Петербургского форума «Петербургские сезоны» он должен был проходить до 7 июня. А в Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. Об обстановке в северной столице говорит корреспондент интернет-издания 47 News.ru Андрей Карлов.
15: Предпринята попытка удара по арсеналу. С 7 утра проводятся различные мероприятия, в том числе эвакуационные. Дороги к поселку Большая Ижора остаются закрыты. Туда не проехать. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с петербуржцами, которые поехали забирать своих родственников из Ломоносовского района. Они объехали поселок с довольно большим крюком, но и там их встретили и объяснили, что проехать дальше не получится. Родственников обещали доставить на встречу тому, кто за ними приехал. То есть надо было подождать. А в целом обстановка более-менее спокойная.
1: информация о пострадавших не изменилась?
15: Известно о 4 пострадавших. Один из них госпитализирован, а 3, среди которых ребенок, осмотрены медиками и отпущены лечиться амбулаторно.
1: 10 июня в Кронштадте запланирован международный военно-морской салон. Он не отменен.
15: Об этом, насколько я слышал, сообщение пока не поступало. Но достаточно оперативно меняется обстановка. В Кронштадте сегодня был запланирован фестиваль другой, паруса Кронштадта. С утра вход на территорию был ограничен. Позже стало известно, примерно через час или полтора, что фестиваль отменен.
1: Как вообще обстановка в Петербурге? Они звучали вот утром, когда была атака, сигналы какие-то или нет? Приходили какие-то сообщения?
15: Сигналов не слышал. Если мы говорим о том, что это какие-то должны быть сирены или что-то такое, то такого не было. СМС-сообщения приходят жителям Петербурга с некоторым опозданием, всем по-разному. У кого-то поступает отложенное сообщение о том, что объявлена такая опасность, о том, что она снята уже постфактум.
1: Как обстановка на дорогах в Петербурге?
15: Перекрытий в связи с атакой на севере Петербурга или других районах не было. Вводились утром ограничения перемещения автобусов в сторону Кронштадта. И в самом городе были различного рода ограничения. Оказалось, перекрыты улицы, автобусы пускали в объезд.
1: По поводу аэропорта Пулково, полетели ли рейсы и какой там сейчас, в какой степени коллапс?
15: Пулково сейчас, насколько знаем из тоже официального сообщения самой службы аэропорта, на 2 часа и больше задерживаются 34 рейса, отменены 6. В запасных аэродромах возвращаются еще 3 самолета. В целом, есть определенные сложности в возобновлении режима стабильной работы, но аэропорт старается, чтобы выйти в график.
1: Что с интернетом мобильным и домашним?
15: Могу опираться только на личный опыт. Я с ограничениями не сталкивался. Возможно, то, что дома я там с Wi-Fi пользуюсь.
0: Андрей Карлов, корреспондент интернет-издания 47news.ru. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек. Обломки дрона упали на движущийся автомобиль, а в Брянской области ранения после атаки получили женщины и 2 детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Площадь пожара 5000 квадратных метров. Людей из близлежащих домов эвакуировали. На подлете к Москве уничтожили 10 беспилотников. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по 2 федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко.
3: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
1: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
3: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
1: Как прошла ночь минувшая и утро?
3: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
0: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Запорожская АЭС, которая осталась полностью без электричества в первый же день локального прекращения огня в районе станции, сейчас работает штатно. О прекращении огня ранее договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. В тот же день по территории Запорожской станции был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. Севастополь за сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов. Повреждены многоквартирные и частные дома. Утром атака продолжилась. Сообщается о 2 пострадавших. Один дрон попал в торец 5-этажки. БПЛА не сдетонировал. Жители эвакуировали. А украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской Тверской области осталась без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиница и складские помещения. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Минобороны России заявили, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и запуска дальних БПЛА. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. А планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
2: Бизнес говорит.
4: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
16: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
17: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
4: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
18: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие два года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Мы провели тайный аудит из 6 клиниках, и потери везде одинаковые. Операторы сливают до 30% лидов, администраторы недопродают и теряют до 25% среднего чека. Нет системы удержания, и поэтому пациенты не записываются повторно. И потерь составляет 60%. И все это на фоне кризиса, когда каждый пациент на вес золота.
1: Наталья, а подскажите, с какого звена и с какого этапа начинаются эти потери?
0: Первое – это операторы. 70% операторов не продают ценность визита. Они не отвечают на вопросы, не презентуют врача и не говорят об акциях, не создают срочность. Результат. Человек вешает трубку и идет к конкуренту. Клиника заплатила за звонок иногда более 5000 рублей и получила ноль.
1: А как это исправить?
0: Самое простое – это внедрить скрипты. Это можно сделать за 2 дня. Не записываем, а доктор Смирнова – один из лучших наших специалистов по вашей проблеме. И она ждет вас во вторник в 15:00. Удобно? Уже даже такая простая вещь повышает конверсию звонка в запись до 60%. И это без увеличения рекламного бюджета.
1: А вот администратор. Мы все прекрасно понимаем, что это уже не просто единица, которая встречает клиента, пациента, не так ли?
0: В 4-6 клиниках, где мы проводили тайный аудит, администраторы не предлагали дополнительные услуги. Они не спрашивали там, да, вы будете брать уходовую косметику или вы будете брать дополнительные услуги. Не предлагали их. Не предлагали пакетные предложения, не записывали на следующий визит. И, конечно же, когда у нас с вами экономическая нестабильность, то, конечно, это прям катастрофа.
1: Если не секрет, какая сумма теряется при таком раскладе?
0: Мы посчитали, средний чек падает на 25-35%, а повторные визиты на 30-50%. Простая цифра. Если клиент пришел на 5000, ну, обычно средняя стоимость консультации там, да, и мог бы уйти, например, приобретя какие-нибудь, например, дополнительные услуги там, да, или уходу в косметику суммой там 8000 рублей, да, то клиника здесь уже потеряла 3000 рублей. И если он еще не записался на повторный визит, то, конечно же, когда мы умножаем это все на поток, то клиника теряет миллионы.
1: Наталья, кстати, извечный вопрос, любопытный, на мой взгляд. А врачей сложно научиться продавать? И вообще, нужно ли это?
0: Нет, не нужно. Врач-эксперт, а не продавец. Но его экспертность нужно упаковать. В большинстве клиник врачи не используют самопрезентацию, не рассказывают о своем опыте, тем самым не повышают уровень доверия пациента к ним. Также, к сожалению, иногда стоматологи и косметологи не используют фото их работ, например, какой зубик был до, примеру, там, да, и какой стал после. Да, это наглядно показывает пациенту процесс лечения, и он понимает действительно, что работа была проделана огромная.
1: А какие шаги нужно предпринимать?
0: Минимум – это дать врачу простую презентацию на планшете, где он рассказывает о себе, показывает, какие работы он вообще процедуры производит и что он добился с другими пациентами. Конечно, максимум – это упаковать врача как личный бренд. А тогда пациент уже идет не только в клинику, а он идет к врачу. То есть человек идет к человеку.
1: А почему все-таки пациенты не возвращаются?
0: Потому что системы удержания нет 80% клиник. Нет поствизитного звонка. Нет напоминаний через месяц и нет системы лояльности. Пациент получает услугу и исчезает.
1: Сколько это стоит?
0: LTV, пожизненная ценность пациента, падает до 60%. Клиент мог приходить 3-4 раза в год, но приходит всего один раз. И решение – это простые касания. СМС-напоминание через 2 недели, предложение, поддерживающее уходовые процедуры, любой поддерживающей процедуры со специальным оффером, специальным предложением, поздравление в день рождения и специальный подарок и предложение. И все это дает плюс 30-40 повторных визитов без рекламы.
1: Наталья, ну какой главный совет вы можете дать слушателям?
0: Многие клиники теряют выручку и пациентов не из-за кризиса, а из-за того, что не умеют работать с базой, не умеют работать с теми, кто остался. Сервис и система лояльности – это тот самый ключик к росту выручки.
1: И что делать уже завтра?
0: 3 простых шага. Найдите того, кто может позвонить в вашу клинику тайным покупателям, послушайте, как отвечает оператор. Второе.

0: Проверьте, предлагает ли администратор дополнительные услуги, рассказывает ли он об акциях, записывает ли он на повторный прием. Третье. Спросите врача, есть ли у него самопрезентация. Показывает ли он свои работы. Рассказывает ли он в итоге, как другие пациенты справились с той или иной проблемой. Что пациент, в принципе, может достичь в ходе лечения. Если хотя бы одного нет, то вы теряете деньги.
1: Как себя чувствует медицинский маркетинг сегодня? Какие шаги нужно предпринимать? Именно об этом мы сегодня разговаривали с маркетологом, 25-летним опытом и стажем, основателем агентства Well Media Натальей Льдиновой.
2: Вопрос к эксперту. Бизнес FM Казань. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пляжи Анапы снова открываются. Правда, не все. С 1 июня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены?
3: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагает к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках. Но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
4: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15, на 20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
5: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
4: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24-го года, но стараемся держать стоимость для привлечения туристов.
5: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
4: По системе все включено, с пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
3: СМИ обращали внимание, сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели и, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
6: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою. У большинства, соответственно, есть бассейны, то есть есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры, практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
3: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Курс истории или история курса.
7: Первые деньги, ходившие на территории современного Таиланда с 14 века, назывались под дуанг и были похожи на современные пули. В середине 19 века король Таиланда Рама IV получил в подарок от британской королевы Виктории станок для чеканки монет, которым азиатскому монарху очень понравилось пользоваться. Тогда в обращении были выпущены первые деньги современного вида. В начале 20 века валюта Таиланда росла в цене. Если в 1902 году курс составлял почти 22 бата за фунт стерлингов, то через 15 лет он поднялся в два раза до 11. С 1956 по 1973 годы бат был привязан к доллару США по курсу почти 20 батов за доллар. Азиатский финансовый кризис 1998 года опустил курс таиландской валюты до самой низкой отметки в истории – 56 бат за доллар США. С тех пор национальная валюта Таиланда постепенно укрепляется. Сегодня курс к американским деньгам колеблется возле отметки 35 бат.
2: Курс истории или история курса на Business FM.
8: Лизи, а для получения более тяжелых элементов, включая золото, необходимы экстремальные события вроде взрыва, суперновых или слияния нейтронных звезд. Супервзрывы разбрасывают тяжелые элементы по галактике, где они собираются в туманности, чтобы потом оказаться в составе звезд и планет. Внутри расплавленной Земли тяжелые элементы вместе с золотом собирались ближе к центру. Вулканы поднимали желтый металл из мантии на поверхность в виде золотоносных жил, а тектонические процессы оставили его там, где сегодня золото и находит.
2: Все золото мира на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
9: 18 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Российская теннисистка Мира Андреева выиграла Ролан-Гаррос. Андреева по сейне под восьмым номером одолела польскую спортсменку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Это первая победа 19-летней Андреевой в серии турниров «Большого шлема». За эту победу она заработала 240 миллионов рублей. Ранее россиянка Алиса Октябрева выиграла Ролан-Гаррос среди юниоров. Силы ПВО отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь. Пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев. У пострадавших осколочные ранения легкой степени. После налета в четырех многоквартирных домах в разных районах города есть точечные повреждения. Разбито несколько окон. Также произошло возгорание травы. Пожары оперативно потушили. Минцифра рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев на эти завтраки в рамках ПМФ. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению по пути жестких ограничений. А министр добавил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 997. В прошлый раз пополнение номенклатуры региональных кодов автономеров случилось летом 2022 года. Тогда в столице ввели в обращение серию 977. Первые автономера российского образца в Москве появились в 1994 году с кодом 77. С тех пор они неоднократно дополнялись. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Как могут пройти выборы в Армении? Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Петербургского международного экономического форума. А что это значит для отечественного самолетостроения? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. А при этом посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Армении сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил, среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор. Блоки Армения, экс-президент страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Сегодня СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участие в выборах, ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Накануне Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как пишут СМИ, ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММ РАН Станислав Причин.
11: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилось, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
12: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
11: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
12: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
11: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
10: Заведующий сектором Центральной Азии ММ РАН Станислав Причин. За пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность, комментирует директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
13: В общем, в том, каким образом это власть озвучивает, это попытка смягчить образ того, что происходит последние несколько дней в связи с этими российскими санкциями. Насколько это реально действует на крестьян, насколько реально они могут воспринимать эту информацию, это зависит от того, каким образом, что происходит с реальной их продукцией, куда можно и нельзя им сдавать и так далее, потому что в этих этих людей проблемы связаны именно с этим, да, у них на руках. Да, их продукция, которую они не могут продать, а многие из этих людей берут кредиты и так далее, для них это проблема. Насколько до них это доходит, не знаю, но я думаю, что в контексте того одного-двух дней, за которые произойдут выборы, это, наверное, не очень важно, вряд ли это сильно изменит ситуацию.
14: На ваш взгляд, следует ли ожидать каких-то уличных выступлений перед выборами?
13: Сегодня на день тишины, то есть выступлений и так далее не будет. Потом день выборов. Влияет на выборы общая канва такая. У нас дебаты были с участием Пашиняна, они более 4 часов длились. То, что происходит в информационном поле, плюс эти митинги, то есть это все вместе влияет на ситуацию. А как влияет, посмотрим 7 числа.
10: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Полностью импортозамещенный Ил-114-300 встает на крыло. Самолет получил сертификат типа на площадке Петербургского международного экономического форума. Глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев заявил о спросе почти на 40 воздушных судов со стороны авиакомпаний. Что это значит для отечественного самолетостроения? Разбиралась Светлана Чередникова.
15: Ил-114-300 – это турбовинтовой пассажирский самолет для региональной авиации. Он создан широкой кооперацией предприятий Ростеха и является, по сути, модернизированной версией советского турбовинтового Ил-114 80-х годов. Дальность полета – 1450 километров, рассчитан на 66 человек. Летный экипаж, командир и второй пилот. Диапазон температур, в которых он может работать, от минус 50 до плюс 45. В этом году планируется поставка в лизинг 3 самолетов для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и примерно столько же в следующем. В дальнейшем мощности будут наращиваться, пообещали в Минтрансе, а объединенная авиастроительная корпорация оценила объем выпуска от 6 до 12 машин в год в зависимости от спроса. Продолжает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
16: Существенно то, что это первый самолет в линейке полностью импортозамещенных самолет. То есть, по сути, у нас в 21 веке первым у нас был Суперджет. С 2011 года он перевозит пассажиров, но этот самолет издавался в широкой международной кооперации. Более 80% компонентов там были иностранного производства. Ил-114-300 – это 2-й самолет, созданный вновь в России, но уже исключительно на нашей компонентной базе. Все агрегаты, все комплектующие, вплоть до последней заклепки, сделаны на территории России. И это является очень важной вехой в истории нашего самолетостроения. Я сильно сомневаюсь, что вообще есть какая-либо страна, которая могла бы полностью самостоятельно построить собственный самолет.
15: Эксперт предположил, что в ближайшие годы нашей авиации может понадобиться около 100 подобных самолетов. Более того, есть наметки на совместное производство в Индии. Однако пока это далекое будущее. А сегодня новый Ил-114 частично заменит устаревшие, уже выработавшие фактически все ресурсы Ан-24 и Ан-26 в северных регионах и на Дальнем Востоке, говорит основатель сервиса РАН-Авиа Андрей Патраков.
17: Единственное принципиальное отличие, и в чем он уступает вот этим вот стареньким Анам, то, что у него крыло расположено ниже, и винты, соответственно, тоже ниже к земле располагаются. И он эксплуатируется не может с грунтовых аэродромов. А на северах, вот особенно в период межсезонья, эти аэродромы превращаются в грязевые лужи. Вот только Ан-24 на них мог излетать. И Ил-114, к сожалению, в таких условиях не может работать. Поэтому полностью заменить он их, к сожалению, не сможет. Это надо самолеты легкие, они просто за счет того, что они еще меньше по размерности, там до 5 метров, они спокойно взлетают с очень короткой полосы, 600 метров, которые на грунте расположены. У нас, к сожалению, практика перевозки на легких и воздушных судах практически отсутствует. И от объема, который был при Советском Союзе, летали вот эти кукурузники, у нас сейчас составляет меньше процента.
15: Однако министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Ил-114-300 будет взлетать из грунтовых полос.
18: Ждем с нетерпением маленький, но важный шаг, когда его еще сертифицируют для посадок не только на бетонные, но и на гравийные полосы. Там новые технологии применены, композитное крыло, поэтому нужна специальная защита от крошки. Она уже вся разработана, сейчас тестируется. Это еще повысит доступность малых населенных пунктов для этого самолета.
19: Стоимость его – это очень важный вопрос.
18: Безопасность и комфорт людей для нас бесценны. А чтобы свести дебет с кредитом, существуют государственные меры поддержки, государственная лизинговая компания. Поэтому давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать. И самое главное, что люди будут в тарифе ощущать это как доступный и комфортабельный перелет.
15: Пока же глава Ростеха Сергей Чемезов призвал авиакомпании активнее заключать контракты и вносить авансы за новые самолеты. Производство одного Ил-114-300, по его словам, сейчас занимает около 2 лет. МС-21 и Суперджета не менее 2,5. Это нужно учитывать, планируя пополнение авиапарка. Сегодня, по словам Чемезова, помимо 3 Ил-114-300, законтрактовано 42 Суперджета, основные интересанты Азимут и Red Wings, 18 МС-21 для Аэрофлота, 11 Ту-214, в том числе для спецзаказчиков. При этом сертифицировано для серийных поставок пока только Ил и Ту-214. Старт серийного производства сухого суперджета 100 и МС-21, по последним данным, ожидается не ранее следующего года. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист Guardian.
20: Анализ отчетности за более чем 3 десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
10: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. А несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Disney.
21: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
22: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
21: Реклама на Business FM в Казани.
0: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
0: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
26: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
26: Сколько это вообще стоит?
27: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
28: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
29: В 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно.
30: Музейные ценности на Business FM.
31: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
32: Всегда казалось, что самое продуктивное время на борту самолета, там нет интернета, нет уведомлений, можно спокойно подумать. Исследования говорят, не казалось, так и есть. По данным Глории Марк из университета Ирвайн, средний пользователь проводит на одном экране всего 47 секунд, потом переключается. В 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты. Чтобы восстановить концентрацию после одного отвлечения, требуется 23 минуты. Владелец смартфона получает 46 уведомлений в день и берет телефон в руки 205 раз. Эта проблема была сформулирована еще в 90-х в исследовательском центре Xerox. Там придумали концепцию спокойных технологий. С развитием технологий устройства должны уходить на периферии внимания, а не требовать его постоянно. Но индустрия пошла в другую сторону. К максимальному вовлечению. 30 лет ушло на то, чтобы вернуться этой полезной идее. Сэм Альтман, представляя в ноябре прошлого года прототип нового устройства, которое разрабатывается при участии Айва, автора дизайна iPhone, сказал: «Когда я пользуюсь нынешними гаджетами, я чувствую себя как на Times Square. А я хочу, чтобы наше устройство ощущалось как жизнь в красивой хижине у озера». Устройство без экрана, голосовое, карманное. Ради него OpenAI купила стартап Айва за 6,5 миллиардов долларов. На другом конце рынка Lite Phone 3. Смартфон вышел в марте 25-го. Устройство без браузера, без социальных сетей, без магазина приложений стоит $800. Недешево, но пользуется определенным спросом. Apple встроила режим концентрации Focus Mode в базовую версию операционной системы iPhone еще в 2021 году. С тех пор его активировали 56% пользователей. За прошлый год использование выросло на 24%. И есть еще перелеты. Но чтобы собрать внимание, лететь не обязательно. Авиарежим на смартфоне – мощная вещь. При подготовке этой программы я им и воспользовался.
31: Сумма технологий на Business FM.
10: 18:47 в Москве. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов.
25: Итоги недели.
10: Отчет по своим иностранным картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
33: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
34: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
33: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
2: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
33: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
10: Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта.
5: Итоги недели.
10: Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию. Им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные ИИ-решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. А применяют ли ИИ в своей работе юристы в России? Валерий Бадоев продолжит.
7: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
8: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
7: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
9: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
7: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
30: Между делом с Кирой Альтман.
11: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
12: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
11: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
30: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но Варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 18:58. В студии Олеся Потапова. МАГАТЭ подтвердила информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС. Перед этим сообщалось, что ЗАЭС была обесточена в результате отключения линии электроснабжения ферросплавная. В субботу пресс-служба станции сообщила о восстановлении электроснабжения. В общей сложности ЗАЭС осталась отключенной от внешнего питания 15 часов. Вдова экс-президента Франции Жака Ширака скончалась на 94-м году жизни. Бернадет Ширак была единственной первой леди в истории республики, которая занимала политическую должность. Она избиралась в муниципальный совет коммуны Саран в департаменте Каррес, занимала пост генерального советника этого департамента. В прошлом году Бернадет Ширак удостоилась звания офицера Ордена Почетного Легиона. В Россию наградили медалью Пушкина за большой вклад в популяризацию русского языка. Различия между традиционной журналистикой и блогингом становятся все менее заметными. Журналисты и авторы цифрового контента работают на одну цель – привлечение и удержание внимания аудитории, заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов. Он выступил на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, сегодня все чаще современные медиапроекты используют блогерские форматы. Что касается искусственного интеллекта, то современные технологии расширяют возможности редакции, но все же не способны заменить человеческий креатив. Новости на Business FM. Держитесь курса.
31: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Следственный комитет заявил, что проведет расследование по факту налета украинских БПЛА на Ленобласть. После массированной атаки дронов на регион пострадали 4 человека, еще 3 ранены в Санкт-Петербурге. Подробности через минуту. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? Россиянка Мира Андреева обыграла Майю Хвалинскую из Польши в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Следственный комитет заявил, что проведет расследование по факту атаки украинских БПЛА на Ленобласть. Напомню, после массированной атаки дронов на регион пострадали 4 человека, еще 3 ранены в Санкт-Петербурге. Атаку губернатора региона назвал беспрецедентной. Над Ленинградской областью уничтожили 144 дрона. А в здании СПБГУ в Старом Петергофе, как сообщает Фонтанка, выбило стекла. В Ломоносовском районе в Большой Ижоре потушили пожар на военном объекте. Эвакуированные ранее из близлежащих к нему зданий жители, более 600 человек, смогут вернуться в свои дома после 5 вечера. А ближе к 15 часам по Москве губернатор Ленобласти Дрозденко сообщал, что пожар на объекте Минобороны потушен. А теперь территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Эта проверка продлится около 2 часов. Город Кронштадт утром несколько часов был закрыт на въезд и выезд. Завершили досрочно, по данным Фонтанки, фестиваль «Паруса Кронштадта», часть культурной программы Петербургского экономического форума «Петербургские сезоны». Он должен был проходить до 7 июня. В Лужском и Волосовском районах упали обломки БПЛА. Приостановлено движение транспорта из Петербурга в Сосновый Бор. Об обстановке в северной столице говорит корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов.
0: Предпринята попытка удара по арсеналу. С 7 утра проводятся различные мероприятия, в том числе эвакуационные. Дороги к поселку Большая Ижора остаются закрыты. Туда не проехать. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с петербуржцами, которые поехали забирать своих родственников из Ломоносовского района. Они объехали поселок с довольно большим крюком, но и там их встретили и объяснили, что проехать дальше не получится. Родственников обещали доставить навстречу тому, кто за ним приехал. То есть надо было подождать. А в целом обстановка более-менее спокойная.
1: Информация о пострадавших не изменилась?
0: Известно о 4 пострадавших. Один из них госпитализирован, а 3, среди которых ребенок, осмотрен медиками и отпущен лечиться амбулаторно.
1: 10 июня в Кронштадте запланирован международный военно-морской салон. Он не отменен.
0: Об этом, насколько я слышал, сообщение пока не поступало. Но достаточно оперативно меняется обстановка. В Кронштадте сегодня был запланирован фестиваль другой, «Паруса Кронштадта». С утра вход на территорию был ограничен. Позже стало известно примерно через час или полтора, что фестиваль отменен.
1: Как вообще обстановка в Петербурге? Звучали вот утром, когда была атака, сигналы какие-то или нет? Приходили какие-то сообщения?
0: Сигналов не слышал. Если мы говорим о том, что это какие-то должны быть сирены или что-то такое, то такого не было. СМС-сообщения приходят жителям Петербурга с некоторым опозданием, всем по-разному. У кого-то поступает отложенное сообщение о том, что объявлена такая опасность, о том, что она снята, уже постфактум.
1: Как обстановка на дорогах в Петербурге?
0: Перекрытий в связи с атакой на севере Петербурга или других районах не было. Вводились утром ограничения перемещения автобусов в сторону Кронштадта. И в самом городе были различного рода ограничения. Оказалось, перекрыта улица, автобусы пускали в объезд.
1: По поводу аэропорта Пулково, полетели ли рейсы и какой там сейчас, в какой степени коллапс?
0: Пулково сейчас, насколько знаем из тоже официального сообщения самой службы аэропорта, на 2 часа и больше задерживаются 34 рейса, отменены 6. В запасных аэродромах возвращаются еще 3 самолета. В целом, есть определенные сложности в возобновлении режима стабильной работы, но аэропорт старается, чтобы выйти в график.
1: Что с интернетом мобильным и домашним?
0: Могу опираться только на личный опыт. Я с ограничениями не сталкивался. Возможно, то, что дома я там с Wi-Fi пользуюсь.
10: Корреспондент интернет-издания 47news.ru Андрей Карлов. По сообщению Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над 15 российскими регионами 376 дронов. В Тверской области погиб человек, обломки дрона упали на движущийся автомобиль. А в Брянской области ранения после атаки получили женщины и двое детей. На Кубани загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске. Площадь пожара 5000 квадратных метров. Людей из ближестоящих домов эвакуировали. На подлете к Москве уничтожили 12 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр города Сергей Собянин. В ЛНР из-за постоянных обстрелов дорог власти до особого распоряжения запретили пассажирские перевозки по двум федеральным трассам в сторону ДНР и Крыма. Также ограничено движение электричек. Атаки на общественный и личный транспорт в регионе в последнее время участились, говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
3: Ситуация серьезная, поскольку практически каждый день приходит информация об атаках на гражданский транспорт, в основном в северной части ЛНР. Это Северодонецк, Сватово, Кременная в той стороне. Учащаются удары по транспорту, который перевозит бензин, топливо, из-за чего у нас в регионе в том числе и цены на бензин повышаются. Был недавно удар по поезду на Вайдаре, и поэтому у нас также и движение электричек пока до особого распоряжения ограничено. Эти трассы перекрываются. Часто проводятся атаки беспилотников ВСУ по гражданскому именно транспорту, как в Донецкой Народной Республике, так и в Луганской Народной Республике, ну и вообще во всех новых регионах.
1: Запрет пассажирских перевозок по этой трассе – это впервые?
3: Не буду утверждать, что впервые, но крайне редко. Ограничение движения поездов, электричек никогда еще не было. Это вот впервые.
1: Как прошла ночь минувшая и утро?
3: Относительно спокойно. В Луганске никаких прилетов, понятное дело, не было, слава богу. Пару раз за ночь было объявлено о беспилотной опасности. Вот эта ночь была относительно спокойной.
10: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганска. Запорожская АЭС, которая осталась полностью без электричества в первый же день локального прекращения огня в районе станции, сейчас работает штатно. О прекращении огня ранее договорились при посредничестве МАГАТЭ, чтобы починить линии электропередачи. В тот же день по территории Запорожской станции был нанесен удар. Ранения получили 3 инженера и 5 военнослужащих саперов. Севастополь за сутки пережил 8 атак. Сбили порядка 60 дронов. Повреждены многоквартирные и частные дома. Утром атака продолжилась. Сообщается о 2 пострадавших. Один дрон попал в торец 5-этажки. БПЛА не сдетонировал. Жители эвакуировали. А украинские СМИ сообщают, что после российской атаки на энергоинфраструктуру часть Сумской области осталось без электричества. В Одесской области повреждены инфраструктура, жилые дома, гостиница и складские помещения. В подконтрольной Киеву части Запорожья в результате атаки повреждены объекты промышленности и критической инфраструктуры. В Минобороны России заявили, что в минувшие сутки поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места производства, хранения и запуска дальних БПЛА. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. А планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
31: Бизнес говорит.
4: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
6: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
14: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
4: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
15: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия. Потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
10: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС.
31: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания.
16: Неочевидные, но удивительные факты.
31: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
17: Наличие феромонов задокументировано у многих организмов, от бактерий до млекопитающих, особенно широко у насекомых. Первый феромон из желез самки шелкопряда, бомбикол, был описан и синтезирован немецкими исследователями под руководством Адольфа Бутенанта. Сейчас изучено несколько тысяч феромонов. К ним относят выделяемые организмом во внешнюю среду химические вещества, которые влияют на поведение или физиологию представителей того же вида. Среди них феромоны тревоги и половые феромоны у многих животных, феромоны пищевых следов, как, например, у муравьев. А вот наличие феромонов у человека научно обосновать не удается. Кандидаты есть – андростенон и другие. Но за десятилетия изучения ни одно из веществ не прошло строгой научной проверки, включая доказательства того, что именно эта молекула необходима и достаточна для соответствующей социальной реакции. При этом человеческая химическая коммуникация реальна. Запахи пота, слез, кожи и дыхания могут передавать информацию о состоянии, здоровье, возрасте, родстве или привлекательности. Но это обычно называют хемией.

0: Плюс 28, переменной облачности без осадков. А на вторник сейчас прогнозируют солнечную погоду без осадков и до 28 тепла. Девятнадцать-шестнадцать в Москве. В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. По его словам, эта задача вполне реализуема за ближайший год-полтора. Сейчас на исторической и новой сценах Большого театра суммарно могут находиться чуть более 2500 человек. За счет чего можно расширить число зрительских мест и означает ли это, что Большой театр станет доступнее для россиян? Рассуждает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
1: Когда есть спрос, должно быть предложение. То, что каждый житель нашей страны имеет возможность 0,0 попасть в Большой театр, это тоже очевидно, это статистика. Другой разговор, за счет чего все это хозяйство будет делаться. Потому что очень уж впечатляет цифра 1:4. По сравнению с сегодняшней вместимостью, увеличить за полтора года в 4 раза, что-то меняет, переполняет скептицизм. Давайте рассматривать, куда это может быть расширение, да, что он мог иметь в виду. Это не объединенный дирекция, он имеет в виду только Большой театр. Будем надеяться, что он не оговорился, а мы сейчас всерьез это обсуждаем. Если это Большой театр, значит, это историческая и новая сцены. Уже 2 помещения. Скорее всего, он имеет в виду еще и Кремлевский дворец, где очень большая вместимость зала и где, по большому счету, зал простаивает. И еще есть рояль в кустах, есть еще театр оперетты, где сколько-то лет Большой театр тоже был на сцене. Плюс еще начата реконструкция на Никольской, но там маленький зальчик. Может быть, если все это сесть и посчитать количество потенциальных мест, может быть, 10 тысяч и набежит. Дальше следующий разговор. Каким образом все это будет наполняться художественно? Возможно, он имеет в виду, за счет объединенной дирекции, это все будут сообщающиеся сосуды с Мариинским театром, с Александринским, с Михайловским, Эрмитажный театр, что там еще в списках объединенной дирекции фигурирует.
0: Лейла Гучмазова, балетный и музыкальный критик. Кроме того, в Мариинском театре, где Валерий Гергиев является художественным руководителем, тоже планирует расширить вместимость до 10 тысяч мест. Сейчас там около 6 тысяч. Такой показатель, по словам Гергиева, достигается за счет работы нескольких площадок и высокой интенсивности репертуарного графика. В отдельные дни Мариинка научилась давать по 4 спектакля. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыт движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
2: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
0: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планирует выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходят специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками. У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не

0: снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
1: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Президент Танзании Сами Сулуху Хасан. Первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
2: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора. Оператора Артур, ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней. Граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Джон Боуман из тех американских бизнесменов, что сделали себя сами. Сын простого фермера стал одним из влиятельнейших американских промышленников конца 19 века. Но капиталы счастья не принесли. Так вышло, что одна за другой скоропостижно ушли из жизни любимые дочь и жена. Джон забросил дела, а в завещании выделил значительную часть своих средств на то, чтобы слуги, а позже их потомки, поддерживали дом Боуманов в жилом состоянии. И каждый вечер обязательно готовили ужин. Магнату хотелось верить, что реинкарнация существует. И однажды он снова сядет с семьей за один стол. К возвращению хозяев особняк перестали готовить в 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги. Судьба наследства. На Бизнес FM. Знай меру.
4: Гур-Куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Эта емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. Гур-Куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии.
3: Знай меру на Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Иногда один хороший сценарий способен объяснить корпоративную жизнь лучше, чем учебник по менеджменту. Особенно если смотреть не только на сюжет, но и на поведение героев. Кто как договаривается, реагирует на стресс, строит связи, ошибается и борется за влияние. Все как в обычном офисе, только с хорошим саундтреком и красивым светом. Давайте обсудим, как поведение главных героев влияет на их карьеру и что из этого можно и нельзя перенести в реальную жизнь. Сериал «Наследники». Вообще-то, это история про огромную медиакорпорацию и борьбу за власть внутри семьи. Но если смотреть на это как на карьерный кейс, то становится очень любопытно. Все наследники хотят руководить компанией, но никто по-настоящему не готов брать ответственность. Кто-то слишком эмоционален, кто-то зависим от одобрения отца, а кто-то играет в визионера, не понимая операционки. Очень жизненная история, кстати. Потому что в реальности высокий потенциал и готовность к управлению далеко не всегда совпадают. И вот это желание получить должность без готовности принимать тяжелые решения работодатели считывают очень быстро. Фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро. На первый взгляд, очень легкое кино, но там отлично показана сила так называемых soft skills. Герой не пытается доминировать, не конкурирует с молодыми коллегами, не доказывает, что раньше было лучше. Он слушает, поддерживает, замечает людей вокруг и в итоге становится незаменимым. Это хороший пример того, что в карьере побеждают не только самые громкие. Иногда главный капитал человека – спокойствие, надежность и умение не усложнять жизнь другим. И знаете, что объединяет почти всех экранных карьеристов? Они действуют, ошибаются, спорят, рискуют, иногда проваливаются, но не занимают пассивную позицию. Потому что карьера редко случается с человеком случайно. Обычно это все-таки результат решений, разговоров, попыток и готовности что-то менять.
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 19 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по Азовскому морю. Один из них гражданин России, четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось о гибели 5 азербайджанцев. 2 судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростов-на-Дону, были атакованы в Азовском море утром в пятницу. Силы ПВО отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь. Пострадали 2 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. У пострадавших осколочные ранения легкой степени. После налета в 4 многоквартирных домах в разных районах были зафиксированы точечные повреждения. Разбиты несколько окон. Также произошло возгорание травы. Пожары оперативно потушили. Ограничений движения по трассе Новороссия в Запорожской области нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, жители этого региона могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до Луганской Народной Республики и в любых других направлениях. Рейсовые автобусы также следуют по расписанию. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении 6 кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна «Сильной Армении». Их решили задержать. Об этом пишут местные СМИ. Политики проходят по делу о подкупе избирателей и об отмывании денег в особо крупных размерах. Минцифра рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев на эти завтраки в рамках Петербургского международного экономического форума. Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, по пути жестких ограничений. Он добавил, что Минцифра, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов. Однако не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидромедцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России, включая Москву область, на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения среднесуточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина восьмого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. А как чуть больше, чем за год, набрать миллионную аудиторию и заключить рекламные контракты с крупнейшими брендами страны? А в День молодежи на Петербургском международном экономическом форуме в студию Бизнес FM пришел блогер Максим Лучак. Заместитель главного редактора Бизнес FM Иван Медведев поговорил с ним об успехе, о деньгах и о том, как сегодня зумеры потребляют новостной контент. Интервью в нашем эфире буквально через минуту. В пресс-службе «Макс» опровергли сообщение о блокировке устаревшей версии мессенджера на айфоне. А в соцсетях разошелся скриншот, согласно которому часть пользователей потерял доступ к своим аккаунтам, так как разработчик якобы не отключил обязательное обновление и из App Store приложение удалили. А картинка, распространяемая в каналах «Фейк», «Макс» не использует такой формат уже более полугода, заявили в администрации мессенджера. А глава Минцифры Максуд Шадаев сегодня заявлял, что российские власти ведут переговоры с Apple для возвращения приложения в App Store. Получится ли договориться и вернуть приложение в магазин? Мнение участников отрасли в нашем дальнейшем эфире. Россиянка Мира Андреева обыграла Майю Хвалинскую из Польши в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже. А встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема». Она впервые в карьере стала победительницей на таком уровне. Спортсменке 19 лет. Она стала третьей в списке самых юных чемпионок в сравнении соревнований этого уровня в 21 веке. А после победа она займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Уже 30 тысяч гостиниц в России прошли самооценку в первой системе классификации, рассказала в студии Бизнес FM на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. О промежуточных итогах реформы классификации средств размещения и других этапах реформы с министром беседовал заместитель главного редактора Бизнес FM Иван Медведев.
7: В прошлом году стартовала реформа классификации средств размещения. Наверное, уже можно подвести какой-то промежуточный итог. Какие цели уже достигнуты, а какие проблемы так остались нерешенными. В общем, давайте тезисно обозначим состояние реформы на данный момент.
8: Министерство экономического развития отвечает за тематику туризма, за развитие туризма в нашей стране. Туризм – это один из драйверов экономики, внутренний туризм. И нам очень важно, чтобы качество предоставляемых услуг в этой сфере, оно соответствовало ожиданиям наших граждан, и чтобы добросовестный бизнес, он имел максимальные преимущества, в том числе в конкуренции не было недобросовестного бизнеса от тех, кто не готов предоставить предоставлять необходимого качества услуги, чтобы они не выигрывали от того, что не соблюдаются те или иные обязательные требования. В свое время достаточно долго готовилась реформа классификации средств размещения, и с 1 января 2025 года она стартовала. Какие цели реформы? Ну, как я уже сказал, первое – это создание равных условий для бизнеса, повышение конкурентоспособности и доверия туристов к предлагаемому продукту. В чем суть реформы? Средства размещения все должны быть в реестре. Средства размещения мы имеем в виду, ну, это традиционное наше представление, гостиницы.
7: Но там же еще должны быть глэмпинги, кемпинги, и вот эта новая история.
8: Важнейшая тема, ведь действительно у нас раньше только вокруг гостиниц все крутилось, но у нас действительно появились новые формы размещения туристов, это те самые глэмпинги, кемпинги, о которых вы сказали. Нам было бы важно, чтобы все это было помещено в реестр, и наши туристы, население знали бы о том, где какие средства размещения действительно соответствуют предъявляемым к ним требованиям. И, соответственно, задача была, чтобы все средства размещения включились в этот реестр.
7: А рынок доволен тем, как эта история работает? Согласны ли все с критериями?
8: В целом мы проводим где-то раз в несколько месяцев обычно совещания с представителями бизнеса, где от них получаем обратную связь, и пока что мы в целом видим отзывы положительные.
7: Если продолжить тему туризма, но немножко в другом ракурсе, поговорить об еще одной реформе, о реформе по аттестации инструкторов-проводников, людей, задача которых сделать путешествие в горах, там условно в каких-то опасных местах, безопасным. Но вот реформа есть, а новостей о том, что в горах пропали, погибли, к сожалению, там, очередная группа туристов, их вот по ощущениям как-то меньше не становится. Вот почему так?
8: Действительно, важнейшая тема – это инструкторы-проводники. Нам с вами хочется, чтобы наше посещение некоторых труднодоступных мест, сложных, чтобы это все было безопасно. Поэтому важно, конечно, чтобы услуги по прохождению таких маршрутов, они сопровождались профессионалами, и это были действительно не сами себя назначившие профессионалы, а люди, которые получили соответствующую аттестацию. Какой здесь ключевой вопрос, или какая ключевая проблема? А судьи кто? Кто на себя возьмет ответственность за то, что конкретно Иванов Петров Сидоров, который повел меня в эти горы, действительно является профессионалом? И здесь было найдено следующее решение. Мы решили, что допуск к этим услугам на этот рынок, его должны осуществлять тоже профессионалы, чтобы это не какое-то министерство, мы как госслужащие оценивали и так дальше, а профессионалы оценивали профессионалов. Поэтому здесь было достигнуто, на мой взгляд, важнейшее решение о том, что такую аттестацию в отношении инструкторов-проводников проводят спортивные федерации. Это очень такой необычный, на самом деле, кейс для нашей регуляторики. Вот у нас сейчас в реестре 6 тысяч человек. Сейчас стоит задача, значит, в этом году, чтобы все они прошли уже переаттестацию по новым правилам. Это действительно серьезная история, при которой они сдают экзамены там теоретические, но главное, они выезжают на местность и проводят экзамены уже, ну, как бы в натуре, где действительно проверяется, насколько они в состоянии, ну, вот эти услуги предоставлять.
7: И сколько, по прогнозам, если они есть, останется профессиональных инструкторов, которые пройдут переаттестацию?
8: Ну, базово-то мы рассчитываем, что не только останется эти 6 тысяч, а будет больше, потому что, безусловно, на самом деле, рынку нужно больше. Такая аттестация, она стоит денег, это затраты, их спортивные федерации несут. Но мы здесь настроены тут как бы максимально, так сказать, четко, потому что это наша с вами безопасность, и это не выдуманная безопасность. У нас нет задачи всех с завтрашнего дня начать жестко действовать, но постепенно, поскольку уже время достаточно много прошло, мы здесь вот этот темп наращиваем, и мы договорились с региональными органами контроля, что особенно в ключевых наших точках притяжения известных, где происходит, они бы усиливали вот эту контрольную функцию, и в общем ожидаем, что в этом сезоне, наверное, она будет более так интенсивно осуществляться, чем это было до этого.
7: отойдем от туризма и перейдем к другой теме, тоже очень важной. На прошлой неделе Дума приняла законопроект о сроках давности по приватизации. А чем обусловлены изменения предельных сроков и, собственно, в чем смысл инициативы и что она даст бизнесу?
8: Действительно, на прошлой неделе Дума приняла законопроект о сроках давности по приватизации. 3 июня этот уже принятый Госдумой закон одобрил Совет Федерации. Суть нормы достаточно простая. Мы предложили включить в 217-ю статью Гражданского кодекса, она как раз касается вопросов приватизации, норму о том, что исковая давность по приватизационным искам составляет 3 года с момента выявления какого-то нарушения, но не более 10 лет с момента, когда имущество выбыло из публичной собственности. Почему вопрос об исковой давности имеет ключевое значение? Дело в том, что для нас, как для Министерства экономического развития, это в первую очередь вопрос экономический, потому что и закрепление этой нормы обеспечивает как бы некоторую стабильность гарантий, дает некоторый сигнал инвесторам о том, что страница перевернута. И это очень важно. Многие пытаются свести этот разговор к обсуждению, ну, там, крупных приватизационных сделок, в том числе известных и так дальше. Но мы не хотели бы, чтобы разговор сводился только к этому. Потому что, по нашим оценкам, более 110 тысяч государственных предприятий было приватизировано в начале 90-х годов. И 80 тысяч из них – это малые и средние предприятия. И сейчас большая часть или большая часть нашей экономики, работающая, она так или иначе связана с наследием этих самых приватизированных предприятий.
7: Ну и давайте тезисно, да, тогда как мы, собственно, вот этим законом перевернем страницу? Вот раз, два, три.
8: Тот же вопрос не того, что с завтрашнего дня вот ее как-то берут ручками и переворачивают. Вопрос состоит в том, что этим законом государство фиксирует, что действительно общие правила исковой давности, а на самом деле многие юристы говорят, что это правила исковой давности, которые сейчас в гражданском
7: кодексе. Они и были, да. Очень много претензий было по этому поводу.
8: Еще раз фиксируем очень четко, что они касаются и сделок по приватизации тоже, чтобы те владельцы, которые сейчас, там могла быть и цепочка собственников, много что за это время произошло, используют имущество, которое до 90-го года, да, там 91-92-го находилось в публичной собственности, а таких, еще раз повторюсь, огромное количество объектов, что завтра у них не начнутся процессы обсуждения того, а правильно ли были те или иные акты изданы.
0: С заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал замглавного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес – 6,7%, в премиуме – 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с «Бизнес-ФМ» поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости «Бенмэп-Про» Сергей Лобжанидзе. По его словам, за 4 месяца 2026 года средний размер скидки составлял в старой Москве 9,8%, в новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании «Бест Новострой» и «БНМ Про» Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за стопроцентную оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
0: 19:46 в Москве. А сейчас продолжение интервью с заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым в нашей выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме. С ним беседовал замглавного редактора Business FM Иван Медведев.
7: Вот по громким делам была же вот самая большая претензия со стороны тех, кто вот все это оспаривал, что окей, там срок исковой давности 10 лет, но если эта приватизация была проведена с нарушениями коррупционного свойства, тогда так не работает. Вот эту страницу мы тоже перевернем.
10: Здесь что очень важно, есть действительно такое постановление Конституционного суда 49-П, которое говорит о чем? Что есть вопросы исковой давности, связанной с нарушением при приватизации, с нарушением сделок, то есть с нарушением каких-то процедур, каких-то оснований их там принятия, т.д. и т.п. И это гражданское право. То есть когда я обращаюсь с иском об истребовании в ту же самую собственность, из которой незаконно это было извлечено, этого имущества. И здесь 217-я статья работает, и вот эти сроки давности работают в полной мере. Есть другая ситуация. Ситуация, при которой сказано, что есть лицо, которое совершило коррупционные правонарушения, и в силу этих коррупционных правонарушений само обогатилось незаконно, в том числе публичным имуществом. Кстати говоря, во многих случаях, в том числе те, которые сейчас на слуху, там речь не идет о том, что это имущество было когда-то публичным. Во многих случаях речь идет о том, что это было имущество, которое создано уже в процессе, так сказать, такого незаконного обогащения. Так вот, по этой категории говорится, что институт исковой давности, как он предусмотрен гражданским кодексом, неприменим. И Конституционный суд сказал, что в настоящее время необходимо исходить из того, что здесь исковая давность по такого рода искам, по искам, когда изымается имущество в федеральную собственность, но не потому, что она когда-то там находилась, а как изъятие из незаконного обогащения коррупционера. Так вот, по этим искам сейчас исковая давность в законе отсутствует. И те нормы, которые мы обсуждаем, к этому не имеют никакого отношения.
7: Ну и вопрос о нацмодели ведения бизнеса. Сегодня много об этом говорится. Давайте расскажем, что это такое и зачем это нужно.
10: Нацмодель ведения бизнеса – это целая большая, ну, если так простыми терминами говорить, программа правительства. В нее включаются различного рода дорожные карты, которые призваны улучшить регуляторику в различных сферах, где бизнес осуществляет свою деятельность. Я бы, наверное, поскольку много на форуме об этом говорится, сосредоточился, раз уж мы сегодня немножко поговорили вот о давности, о вот этих судебных делах, об отдельной дорожной карте, которая называется «Разрешение споров». Мы относимся к разрешению споров, мы, я имею в виду, как Министерство экономического развития, тоже с позиции
8: как бы условия ведения бизнеса и с позиции производительности труда в рамках ведения бизнеса. Ведь согласитесь, что с одной стороны, когда у вас нету быстрого, простого, удобного доступа к разрешению споров, ну и там более-менее, когда вы доверяете этому разрешению споров, когда вы уверены в этом разрешении споров, то у вас нет такого желания инвестировать в эту экономику, поскольку вы понимаете, что гарантий ваших инвестиций не так много. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы тратите на разрешение споров в ходе ведения бизнеса, причем как мелких, так крупных, разных споров, серьезные ресурсы, то это как бы вашу производительность труда серьезно тоже снижает. Иногда в рамках каких-то крупных, не знаю, строительных проектов вам важно, чтобы решения, пусть даже не всегда вам кажутся правильные, в спорах с вашими контрагентами принимались очень быстро. Иначе проект будет тормозиться, будет затягиваться, там, например, стройка, еще какие-то вещи. Поэтому была разработана дорожная карта разрешения споров. Четыре направления работы, которые мы сейчас видим ключевыми с точки зрения нацмодели или улучшения ведения бизнеса в контексте разрешения споров. Первое – это направление, связанное с упрощением доступа к судам и исполнению судебных решений. Здесь планируется ввести электронные исполнительные листы, единую систему реализации имущества, расширить различного рода форматы внесудебного взыскания. Второе направление, это такие сложные слова, медиация и адъюдикация. Но если медиация более-менее понятна, это развитие дальнейшего законодательства по примирению, да, вот медиатор, то есть посредник, который во внесудебном порядке примиряет стороны, то есть еще такая тема, адъюдикатор, это как бы такой условный третейский судья, который очень быстро в ходе вот оперативных каких-то небольших вопросов принимает обязывающие решения. Далее совершенно интересная тема – это так называемый госарбитраж 2.0. Это попытка найти новые формы упрощенного разрешения споров между бизнесом и государством, особенно что касается не административных, а гражданско-правовых споров, споров, связанных там, с закупками, также с какими-то инвестиционными контрактами и так далее. Здесь мы тоже видим серьезные новые формы, где можно было бы улучшать, вот, создавать новую там, систему, мы вот, ее называем госарбитраж 2.0. Там будет предложен единый национальный стандарт споров с государством и введен досудебный порядок по таможенным антимонопольным спорам. Ну и четвертая тема, последняя, это улучшение, в общем-то, статуса арбитража и третейского разбирательства. Здесь очень важно, чтобы арбитраж как альтернативная форма судебному разбирательству был более востребован предпринимателями, а чтобы он был более востребован, они должны больше доверять. Поэтому, с одной стороны, там предусматривается некий набор мер, гарантирующих права сторон в рамках арбитража, а с другой стороны, очень важно, чтобы решение арбитража потом не пересматривалось. Вот это все создаст здесь более комфортный климат и более комфортную деловую среду.
7: Спасибо.
0: Заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал зам главного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев. Почему обрушилась единственная дорога в подмосковную деревню Купчино?
11: Итоги недели.
0: В Минтрансе Московской области прокомментировали ситуацию для бизнес-ФМ. Глава ведомства Марат Сибатуллин заявил, что предварительной причиной считают смещение грунта со стороны полигона, расположенного неподалеку. А попросту говоря, ее разрушил оползень, явление крайне редкое для Подмосковья. Речь о Домодедовском районе и дороге, которая соединяет две деревни Кучино и Щербинка с Домодедовским шоссе. Подробности у Натальи Шашной.
12: «Земля уходит из-под ног», – комментировали в соцсетях жители Кучино и Щербинки, публикуя фотографии обрушившейся дороги, единственного пути, связывающего деревни с Домодедовским шоссе. Провал образовался буквально за одну ночь. Полотно оказалось изрезано метровыми трещинами, будто после землетрясения. Как заявил «Бизнес-ФМ» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин, его ведомство и администрация Домодедова проводят проверку, а дорожные службы уже приступили к работам – Движение для легкового транспорта планируют открыть в течение 2 недель, а проезд грузовых машин будет запрещен. Подмосковное правительство взяло ситуацию на контроль, говорит он.
13: Днем 26 мая при обследовании дороги были выявлены трещины на дорожном покрытии. Уже вечером в ходе ямочного ремонта обнаружили прогрессирующее разрушение полотна. Для обеспечения безопасности жителей дорожной службы оперативно перекрыли участок, смонтировали бетонные блоки, установили знаки. В ночь с 26 на 27 мая произошло обрушение перекрытого участка дороги. Благодаря ранее принятым мерам никто не пострадал. Для проезда жителей организован альтернативный объезд по асфальтированной дороге. Дороги на улицу Шоссейная. Дорога в объезд занимает на 10-20 минут дольше в зависимости от трафика. Предварительно причиной разрушения дороги является смещение грунта со стороны полигона.
12: Местные чиновники заявляли журналистам об оползне, но пока непонятно, какие факторы могли повлиять на это природное явление. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. Староста деревни Кучино Ольга Шихина говорит, что в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег.
14: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу.
12: Может ли бывший полигон ТБО способствовать оползню? Мы спросили у кандидата технических наук, доцента Горного университета, генерального директора Техно-Терра Владимира Решетова. Хотя кажется, что оползень – крайне редкое явление для Подмосковья, это может произойти и там, где нет гористой местности. Главная причина – гравитация. Силы притяжения оказываются сильнее, чем сцепление грунта.
15: Оползень мы в свое время выявили, трещины соскальзывали даже на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Казалось бы, все плоско. Поэтому оползни могут быть везде, где есть склон и где возможно уменьшение силы сцепления грунта с материнским блоком. Полигоны очень чувствительны к соскальзыванию. Обычно соотношение угла это 1:3, 1:4, чтобы полигон стоял. Если полигоны круче, это может закончиться оползнем. Отходы, в принципе, между собой не цементированы, не связаны. Вода, снег, ветровые нагрузки даже могут привести к оползню. Такой оползень случился несколько лет назад в Ленинградской области, достаточно большой. Это может быть.
12: Жители считают, что состояние дорожного полотна усугубилось из-за обилия фур. Рядом с Кучино и Щербинкой в Домодедовском районе появился крупный складской кластер маркетплейсов, ритейлеров и логистических компаний. И в последнее время эту небольшую деревенскую дорогу заполнили грузовики. Теперь, видимо, и им пришлось пересмотреть маршруты. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Олеся Савоськина, Бизнес ФМ.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 19 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Эвакуированные из-за пожара жители Ленинградской области вернулись в свои дома. После пожара они находились в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пожар возник в Ломоносовском районе. Его уже потушили. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят. Но губернатор просил воздержаться от поездок в этот район в ближайшие дни в целях безопасности. Еще один украинский беспилотник сбили российские силы ПВО на подлете к Москве сегодня вечером. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, этот дрон стал 12-м по счету с полуночи. На месте падения обломков работают специалисты. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по Азовскому морю. Один из них – гражданин России, четверо – граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось о гибели 5 азербайджанцев. 2 судна на «Трейцеркон», следовавшие из Турции в порт Ростов-на-Дону, были атакованы в Азовском море накануне утром. 11-летний российский шахматист Роман Шахджиев стал самым молодым игроком в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Об этом сообщила Федерация шахмат России. Шахджиев играл на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Он набрал 6 очков в 9 партиях и занял 10 место. Перед стартом россиянин находился лишь на 50-й позиции в рейтинге, но сумел подняться в первую десятку. Для получения звания гроссмейстера шахматисту необходимо еще выполнить 2 нормы. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифры ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифры вернуть Макс в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. А как это восприняли предприниматели? Россиянка Мира Андреева обыграла Майю Хвалинскую из Польши в финале матча открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема». Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключил Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли в Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Вилсаком Валентина Петухова.
17: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь – это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала «Вилсаком». А главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифру удастся договориться с Apple по поводу Макса.
18: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры. Но единственный аргумент, который может как-то сработать, это то, что отношения между государствами восстанавливаются, новые проекты, вот на ПМЭФе обсуждались различные формы взаимодействия. А если настолько лезть в бутылку, то потом можно и не договориться, и все будет плохо, поэтому давайте лучше сразу сделаем хорошо. То есть какая-то такая аргументация, потому что вся остальная аргументация, к сожалению, не сработает абсолютно.
0: Сергей Вильянов, Вильянов.ком. В пресс-службе МАКСа в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на своих устройствах от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщения о блокировке устаревшей версии МАКСа на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес. И согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами?
16: Бизнес говорит.
19: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
20: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
19: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
21: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
19: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
22: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие два года, соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
1: История с возрастом такая достаточно дискуссионная, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основной своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
2: Технически это как можно маркировать?
1: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЭНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы, и они будут себя верифицированы.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомним, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. В Большом театре планируется почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. По его словам, эта задача вполне реализуема за ближайший год-полтора. Сейчас на исторической и новой сценах Большого театра суммарно могут находиться чуть более 2500 человек. За счет чего можно расширить число зрительских мест и означает ли это, что Большой театр станет доступнее для россиян, рассуждает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
4: Когда есть спрос, должно быть и предложение. То, что каждый житель нашей страны имеет возможность 0,0 попасть в Большой театр, это тоже очевидно, это статистика. Другой разговор, за счет чего все это хозяйство будет делаться. Потому что очень уж впечатляет цифра 1:4. По сравнению с сегодняшней вместимостью, увеличить за полтора года в 4 раза что-то меняет, переполняет скептицизм. Давайте рассматривать, куда это может быть расширение, да, что он мог иметь в виду. Это не объединенная дирекция, он имеет в виду только Большой театр. Будем надеяться, что он не оговорился, а мы сейчас всерьез это обсуждаем. Если это Большой театр, значит, это историческая и новая сцены. Уже 2 помещения. Скорее всего, он имеет в виду еще и Кремлевский дворец, где очень большая вместимость зала и где, по большому счету, зал простаивает. И еще есть Рояль в кустах, есть еще театр оперетты, где сколько-то лет Большой театр тоже был на сцене. Плюс еще начата реконструкция на Никольской, но там маленький зальчик. Может быть, если все это сесть и посчитать, количество потенциальных мест, может быть, 10 тысяч и набежит. Дальше следующий разговор. Каким образом все это будет наполняться художественно? Возможно, он имеет в виду, за счет объединенной дирекции, это все будут сообщающиеся сосуды с Мариинским театром, с Александринским, с Михайловским, Эрмитажный театр, что там еще в списках объединенной дирекции фигурирует.
0: Лейла Гучмазова, балетный и музыкальный критик. А кроме того, в Мариинском театре, где Валерий Гергиев является художественным руководителем, также планирует расширить вместимость до 10 тысяч мест. Сейчас там около 6 тысяч. Такой показатель, по словам Гергиева, достигается за счет работ нескольких площадок и высокой интенсивности репертуарного графика. В отдельные дни Мариинка научилась давать по 4 спектакля.
16: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
0: 12:14 в Москве. Именно Москва стала центром, проводником развития технологий искусственного интеллекта в медицине в стране. И мы помним, как это все начиналось с эксперимента. Об этом и не только, рассказал «Бизнес-ФМ» предприниматель, сооснователь и генеральный директор компании «Платформа Третье мнение» Анна Мещеряка. С ней в нашей выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме пообщался главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: У нас в студии Анна Мещерякова, с которой мы несколько лет назад встречались, когда слово «стартап» было таким звонким, а сейчас очень редко мы про это слышим. Я просто был рад Анну здесь на форуме встретить вновь и узнать, что у нее, как у технологического стартапа, AI-стартапа, все хорошо. В результате сейчас она подробнее расскажет, как. Чуть-чуть поговорим о том, как вообще среда вокруг этого термина сильно изменилась, почему.

0: начиналось с эксперимента. Этот эксперимент разворачивался непосредственно в московском здравоохранении, но некоторое время назад он был масштабирован на всю страну. Это позволило, да, по сути, представить технологию распознавания снимков в любой регион, в любой субъект, вне зависимости от того, какая там есть на местах инфраструктура, быстро, соответственно, подключиться к центру обработки, где уже представлены различные вендоры, да, которые вот эти разрабатывают сервисы искусственного интеллекта, и, собственно, получать эти результаты в каком-то стандартном виде с контролем качества, который выполняют коллеги из центра.
1: Но ты мне сказал, что вот в этом масштабировании для вас, как для самостоятельного, есть плюсы, есть минусы. Как ни странно.
0: Это логично, как в любой возможности. Не может быть все только исключительно позитивно. Да, безусловно, это дает возможность быстрого масштабирования. Безусловно, такая платформенная модель позволяет представить решение большому числу потенциальных пользователей и заказчиков. Но у вендора, который представляет свое решение через витрину, объективно ограничена возможность, да, представить какие-то свои конкурентные, может быть, преимущества, отличительные особенности, где-то, скажем так, диалог осуществить.
1: То есть иметь самостоятельные точки входа, не через большого-большого посредника, который уже сам все предоставляет. Но выручка от этого растет. Вы же, собственно говоря, просто самостоятельный коммерческий проект в области искусственного интеллекта.
0: Да, безусловно, это позволило не только масштабироваться географически, да, и увеличить охват тех пользователей, которые обращаются к сервисам, это позволило и нарастить финансовые показатели, и, безусловно, это огромное достижение для всего рынка, потому что с некоторых пор работа сервисов искусственного интеллекта оплачивается по тарифам ММС, да, мы понимаем, что применение этих алгоритмов вошло в состав услуги и получило такую отдельную тарификацию, и, собственно, дальше что происходит? Дальше формируется такой общий заказ на объем использования, да, вот этих сервисов обработки снимков. И уже этот заказ дальше распределяется по центрам, медицинским организациям, которые такую услугу запросили.
1: Я помню из наших прежних бесед, что у вас же были личные свои другие бизнесы, более простые, которые приносили маленькую прибыль, и за счет этой прибыли ты финансировала развитие вот этого проекта. А сейчас как? Он уже стал самостоятельным?
0: Сейчас удалось нарастить финансовые показатели, выручку. По прошлому году закрыли с ростом практически в 2 раза, и мы прибыльны.
1: И все же, это все еще за счет других бизнесов, или это уже встало на ноги?
0: Мы действительно прибыльная компания, несколько лет подряд, но с точки зрения операционного финансирования, да, нам необходимы дополнительные инструменты, и они у нас есть, и это позволяет нам продолжать выполнять свою стратегию развития. То есть не только оставаться с теми продуктами, которые у нас есть, и масштабировать их внедрение, но мы вкладываем, инвестируем в развитие новых продуктов, новых решений. Таким образом, компания органически сегодня растет, и один из драйверов, да, этого роста – это рост самого рынка.
1: Слово «стартап» перестало быть столь востребованным и актуальным, как это было, может быть, там, не знаю, лет 10 назад?
0: Ну вот недавно, буквально на прошлой неделе, прошло мероприятие в Сколково «Стартап Вилледж», и также принимала участие в этом мероприятии. Стартапы есть. Стартапы есть их стенды, есть коммуникация, есть инвесторы, то есть индустрия есть. Но, наверное, если говорить о том, что было там 5-6 лет назад, когда мы, наверное, могли себя назвать именно стартапом, ситуация несколько поменялась. С чем это связано? Это, наверное, связано с тем, что какие-то ожидания, которые тогда были, на которые были сделаны ставки и предпринимателями, и где-то инвесторами, не все из них оправдались, реализовались. Потом мы понимаем стоимость капитала сегодня, высокая стоимость, и есть возможности, да, для инвестиций, которые позволяют с меньшими рисками получить доходность, нежели инвестиции в стартап, тем более, если мы говорим о медтехе.
1: А венчурный вот этот капитал, он как-то действует на этой арене или нет? Тебе кто-нибудь предлагал тоже купить долю? Тем более, у вас уже все, вы как бы на такой ровной поверхности, у вас налаженные продажи, широкий рынок.
0: Венчурные инвесторы есть, и они приходят к нам на выручку, когда она у нас есть.
1: Момент продавать не хочется уже.
0: В этот момент начинается как раз диалог. Диалог о стоимости, диалог о мультипликаторе, об оценке компании в отношении с выручкой. И, скажем так, необходимо подтвердить динамику роста и ту самую уверенность, которая есть у предпринимателя, перенести ее на инвестора. Потому что, да, действительно, нужно инвестировать здесь и сейчас, вот на этом рынке, несмотря ни на что, потому что нужно подсветить инвестору все риски, нужно очень честно, открыто рассказать обо всех неудачах, которые с нами также случились на этом пути. И вот в этом общем

0: пространстве принимать совместное решение о том, что нужно инвестировать. А инвестировать нужно, потому что рынок интересный, он растет, и он имеет очень сильный экспортный потенциал.
1: Так в вашем случае, вот это интересная как бы тема для вас на этом этапе? Или можно развиваться самостоятельно?
0: Интересная, конечно, безусловно, интересная. Мы в эту сторону смотрим, но мы сегодня, да, с точки зрения вот нашего размера, уже переходим на такой стадии, и круг инвесторов, которые заинтересованы в именно инвестировании на этой стадии, он, ну, конечен. Число этих инвесторов, оно может быть меньше, чем инвесторы супер ранних стадий. То есть это команды, несколько человек, это какие-то новые идеи, это гипотезы, это небольшие чеки. А в нашем случае, понятно, это речь идет о команде уже около 100 человек, такой серьезный коллектив.
1: А на первых этапах ты ведь обходилась без этих, без помощников, без венчурных инвесторов. Но была, правда, государственная определенная поддержка тогда заметная.
0: Если поддержка и была, в меньшей степени внешняя, да, была финансовая, да, она была в каком-то объеме, но в основном это такая серьезная поддержка от стейкхолдеров, я имею в виду наши профильные министерства, которые в какой-то момент вот как-то включились в повестку, в тематику искусственный интеллект в медицине. Угу. И как-то все понеслось. И нормативно-правовая база начала развиваться.
1: Это важно было очень, да.
0: Да, это было важно, потому что очень много в какой-то момент просто отсутствовало. Было непонятно, как регистрировать эти алгоритмы в качестве медицинских изделий. То есть все как-то включились, быстро побежали. И вот, наверное, вот эта поддержка, она для нас еще более значима. Потом мы, как IT-компания, тоже получили ряд преференций. Сейчас нас также поддерживает институт цифровых атташе. То есть, на самом деле, вот эти наши экспортные результаты, да, они также, ну, где-то мы могли бы все себе присвоить, но у нас есть и поддержка. Мы участвуем в бизнес-миссиях, нас поддерживают, нас представляют на очень высоком уровне, нам оказывают доверие. То есть, за счет чего? За счет того, что есть у компаний результаты на локальном рынке. Кстати, мне это много лет назад научили в акселераторе. В какую бы страну вы ни пришли, даже, может быть, не самую дружественную, если вы на своем локальном рынке достигли заметных результатов, и у вас есть репутация, и у вас есть пользователи даже, не только заказчики, но которые действительно могут за вас, в кавычках, поручиться, это сработает и на другом рынке. Либо напрямую, либо через вот такой институт цифровых атташе. Поэтому все не зря, и несмотря на то, что кому-то кажется, что российский рынок ограничен, кто-то говорит об изоляции какой-то частичной с точки зрения IT-экспорта, я здесь мыслю, ну не то чтобы оптимистично, но в реальности у нас четкая такая дорожная карта. Выход на рынок, такие серьезные результаты, которые заметны, это не первые продажи, это действительно повторяющиеся сделки, это какой-то измеримый рынок. И с системным финансированием, что очень важно. Дальше, соответственно, достижение определенного уровня в индустрии, чтобы это было заметно стейкхолдерам. И, соответственно, дальше вот этот институт поддержки, он есть, он доступен компаниям. Вот до этого момента действительно нужно дотянуться. И вот это непросто. Я, наверное, скажу, что переход от где-то 50 миллионов рублей годовой выручки к сотням, это очень сложный переход. Мне кажется, его недооценивают. Стартапы, когда начинают, они думают, что очень важно до первого клиента добежать. Очень важно какой-то там первый миллион рублей заработать, 10 миллионов рублей заработать. Вот сейчас уже, ну, все-таки у нас почти 9 лет уже, да, опыта, я могу сказать, поделиться, что дальше сложнее. Может быть, это плохая новость, но как есть.
2: С предпринимателем, сооснователем и генеральным директором компании «Платформа Третье мнение» Анной Мещеряковой на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
5: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
6: В 1953 году. Причина банальна. Кончились деньги.
4: Судьба наследства. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. Теперь курс евро будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, поясняет пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Президент Владимир Путин провел сегодня встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Рудыней. Они обсудили вопросы развития территории после завершения Петербургского международного экономического форума. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также пообщался с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В будущем году ему исполнилось бы 90 лет со дня рождения. Повышение загрязнения воздуха в Большой Жоре в Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о давлении. А как могут пройти голосования в Армении? Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Интервью в нашем эфире в ближайшее время. Россиянка Мира Андреева обыграла Майю Хвалинскую из Польши в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису Ролан-Гароса. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил, среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армения, экс-президент страны Роберта Качаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. Сегодня СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Накануне Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы. Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинге оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, был ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Притчин.
8: перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
9: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
8: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
9: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
8: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии Мемаран. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Темы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу.
10: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
11: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
10: Новые для нас,
11: да, скажем, беспрецедентно да. Короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
10: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
11: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем удорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили наполовинку, то есть 5% на весь объект целиком.
10: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил. выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
11: Нет, мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
10: То есть запрос,
11: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверены.
10: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
11: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
10: Удешевление.
11: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
13: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры. И качество форхенда, бэкхенда, и теннисное IQ, все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе, тоже очень хорошо работали.
12: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
14: Поздравляем в первую очередь Меру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не сдрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька. Это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты. Если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве. Я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
12: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Доллары США. Валюты на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое, небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
3: Карьера на Business FM.
2: 20:46 в Москве. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками.
3: И
16: Итоги недели.
2: Сегодня история продавца медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на Озоне реализуют товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло. А в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит тему.
17: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
18: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
17: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озона Арины Галлямовой.
19: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
17: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
20: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
17: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
21: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
17: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные. стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: Туристический рынок Сочи падает.
3: Итоги недели.
2: Местные отели снижают цены на отдых более чем на 15%, но пока это не стимулирует продажи. А что происходит, выясняла Диана Чебанова.
1: Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость проживания в отелях Сочи в мае снизилась почти на 15,5% год к году. Но даже несмотря на это, загрузка гостиниц остается низкой. Участники рынка говорят, что на летний сезон в Сочи продано меньше трети всего номерного фонда. У отдельных гостиниц показатели еще ниже. Падение спроса и цены в этой части Черноморского побережья продолжается несколько месяцев подряд. Сильнее всего подешевели гостиницы высокой категории. Начали с сокращения стоимости отдыха на 7% в марте, еще немного поднажали на цены в апреле и в итоге пришли к сегодняшним показателям. И, судя по спросу, цена в июне еще упадет. Причиной чаще всего называют прохладную погоду и дожди, из-за чего туристы включили режим ожидания тепла, а также частные перебои с авиасообщением из-за атак БПЛА. Но все это не главное, считает генеральный директор, совладелец «Зонт Отель Групп» Николай Филатов.
16: В прошлом году было падение рынка где-то на 20% по выручке. В этом году это падение продолжилось. Пока тенденция идет такая же. Посмотрим, как будет этот сезон. Сезон начнется где-то в середине июня. Я думаю, что мы тоже увидим падение.
22: Говорят о снижении на 25-30% загрузки.
16: Так и есть, да. Но чуть лучше ситуация в люксовом сегменте. Падение там поменьше, порядка 10-15%. А у всех остальных, да, 25-30%.
22: В ваших сети снижение ценовое произошло?
16: Да, конечно. Если в прошлом году мы его сезон продавали за 12-14 тысяч, то сейчас это 10-8. Это стандартный номер на сутки с завтраком.
22: И пока такая мера не помогает?
16: Нет, пока нет. Думаю, что люди просто, исходя из общего падения в экономике, сокращают свои бюджеты, в том числе и на отдых. Закрываются бизнесы, закрываются компании. Люди начинают сокращать свои затраты на развлечения, в том числе и на отдых.
1: По словам Николая Филатова, если так пойдет дальше, часть сочинских ательеров свернут бизнес, по крайней мере, на низкий сезон. Другой ательер из Краснодарского края Илья Завиваев настроен более оптимистично. Он считает, что у Сочи просто появились конкуренты на туристическом рынке, и это тоже один из факторов коррекции цен.
23: Наверное, отличие в глубине бронирования. Если в прошлом сезоне мы практически на все лето уже имели понимание по динамике, то сейчас просто глубина сократилась. Гость стал более осторожным и все-таки смотрит в целом за обстановкой вообще, что происходит. В целом, это, наверное, вопрос безопасности, который связан как и с экологической безопасностью, но и с физической. Вот это, наверное, принципиальный момент. Топсы и прочее по Черному морю, те инциденты, что были, ну, наверное, тоже влияют. Ну и надо сказать, что за вот этот большой такой период, из плюсов, если посмотреть, сама страна для гостя открылась разными регионами уже с хорошей стороны. То есть, если Сочи был таким явным фаворитом во все времена, то сейчас многие другие регионы России тоже пользуются случаем вот этого внутреннего бума. Они тоже подтянулись, такие альтернативные локации достойного уровня. Это второй фактор. Все это влияет на спрос вот таким образом.
1: На этом фоне заметно активнее выглядит Анапа, где продажи идут лучше, чем в Сочи, но там отталкиваются от провального сезона в прошлом году. В целом, Краснодарский край сохраняет положительную динамику по турпотоку, говорят туроператоры. Но именно у Сочи ситуация непростая. По словам представителей отрасли, это может быть связано с довольно сильным ростом цен на курорте предыдущим летом. Возможно, поэтому туристы в нынешнем сезоне выбрали другие, более демократичные направления. Кроме того, в Сочи постоянно строят новые отели, что тоже влияет на цены. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Эксперты, которых международный форум-выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Капитал Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климата. Климатической нормы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Business FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
5: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервиса VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
4: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
6: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
4: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
3: Бизнес говорит.
7: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? миллионов. При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось, ну, все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
7: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
9: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем не о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
7: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
10: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому, ну, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто не, почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка там, на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
11: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранное из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
13: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа STM-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
14: Программа STM-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
13: У промышленных. Это не касается.
14: Промышленных, да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
13: Он еще и предохранитель.
14: Да, предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
12: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
14: всего
12: газа
14: у нас
12: в
14: сейчас
12: домах, квартирах.
14: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
12: сколько
14: стоит этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
12: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо.
14: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
12: На месте вентиля, грубо говоря.
14: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то
12: нет, это в потом будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
14: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона. По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
12: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
14: Когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
11: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть
17: невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактору спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
11: Вы слушаете Бизнес FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений.

0: знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу.
1: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
2: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
1: Новые для нас, скажем,
2: беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
1: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
2: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8%, 10%, 12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку, то есть 5% на весь объект целиком.
1: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программы льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
2: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурно-градостроительной комиссии на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
1: То есть запрос,
2: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатого. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19-й, 20-й, 21-й год. То есть хорошие показатели, уверены.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
2: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
2: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
0: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности с 3 часов ночи до 2.

0: 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
1: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
2: Реклама.
3: Реклама на Business FM в Казани.
4: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали.
5: Правило 5С для спасения от простуды вывели британские ученые. Причем первая и главная составляющая – секс. Как показали исследования, долгое воздержание вредит иммунной системе. В группе испытуемых, которые на время эпидемии полностью отказались от любовных утех, заболеваемость была в 3 раза выше. Неожиданным компонентом в новом правиле оказалось сало. Оказалось, что его насыщенные жирные кислоты активно участвуют в работе иммунитета. Альтернативой салу могут быть сливочное масло, молоко и мясные бульоны. Оставшиеся 3S уже традиционны – сон, спорт и солнце. Правда, британские ученые в ходе исследования так и не выяснили, где взять солнце зимой в наших с ними пасмурных широтах.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
6: 17 кубометров. Гуркуб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии.
7: Знай меру на Business FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
9: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как описали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Агарян.
11: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власть власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
1: Журналист из Еревана Сироп Аганян. За пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
12: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
13: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
12: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
13: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
12: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании и показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством. А управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
1: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готовы отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
14: По словам Валерия Георгиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Георгиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямой. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция объединенной дирекции театров, ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям новой и старой Мариинки Валерий Георгиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте, мы подчеркиваем, что это чисто теоретически, в дирекцию Большого могли бы войти сцена Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцена театра Опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской. Но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
15: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, реальный срок полтора года, вот уж не знаю.
16: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
15: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего. Ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
14: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль так и в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
17: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
14: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их. Валюты на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизмы. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новые повороты в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» – лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
7: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
20: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
19: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
21: Поздравляем в первую очередь Меру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один. В мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
19: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гарос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
22: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
0: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
1: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист «Гардиан».
3: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
1: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Именно последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто «спасибо», а «спасибо, что так подробно рассказали про команду». Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах. Нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь, мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем, подходим ли мы друг другу», и заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
7: Карьера на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
6: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
8: Apple сказал, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
1: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
9: Бизнес говорит.
23: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
24: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование. администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС – это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
23: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
2: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем не о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
23: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
11: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов, это совсем мало. Поэтому, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года, соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
12: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
13: Программа СТМ-100 — это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
12: У промышленных.
13: Это не касается. Промышленных, да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 — это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
12: Он еще и предохранитель.
13: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
14: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
13: всего
14: газа
13: у нас
14: в
13: сейчас
14: домах, в квартирах.
13: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
14: стоит
13: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
14: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
13: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
14: На месте вентиля, грубо говоря.
13: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то
14: нет, это в потом будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
13: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
14: Я...
13: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
14: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В
13: том, да, что когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
1: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
15: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27% и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон, совершенно, кстати, не соответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Бизнес-ФМ, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
15: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
17: Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
25: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
18: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
0: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста

0: изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранные из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу.
1: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
2: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернулись к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
1: Новые для нас,
2: скажем, беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
1: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
2: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку, то есть 5% на весь объект целиком.
1: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
2: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
1: То есть запрос,
2: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение количества квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверены.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
2: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, допустим, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость, то есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
2: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.

0: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
1: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до 1 часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
0: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
2: Реклама.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, 5-звездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Деньги.
7: Одна из самых старых московских монет называется «Динга». Она равна 1/200 рубля. При этом татары называли серебряные монеты «таньга». И это слово они позаимствовали из греческого. В Греции были в ходу монеты «данака». Чеканка «динги» в Москве началась в конце XIV века. А с конца XVIII века это слово стали писать с мягким знаком «деньга».
6: История денег на Business FM.
8: Около 18 кубометров. Гуркуб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии.
9: Знай меру на Business FM.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно? Долго и дорого, хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения, но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным. успешным удалением в нейросетях до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030-го. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных постулировано, про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как и описали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
14: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль. Очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
0: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
15: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
16: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
15: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
16: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
15: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
0: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказала отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
17: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
18: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много, тем более завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
19: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
18: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна в новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
17: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балета «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
20: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большим большими проблемами с продажами. И мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
17: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2. Новые сцены.
1: Реклама.
21: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
22: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
23: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
24: США. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
25: Говорю с Владимиром Габы, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И спрашиваю его, когда и какой театр сразил его впервые, но навсегда.
26: В студенческом, да, наверное, это второй курс был, в Ереване, театральный институт и так далее. И узнал я о том, что в Тбилиси приезжает на гастроли спектакль Брука, Питера Брука «Вишневый сад». И очень попросил родителей, хотя не надеялся, что это возможно, и что возможно купить и найти там билет. Но я, видимо, так скромно попросил, что родители устроили мне все это, подарили мне эту возможность. Я съездил, они там купили билет, и все. И это была первая моя встреча с такого рода театром, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
25: А как театр способен на зрителя влиять?
26: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
25: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
24: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
24: Спорт с Григорием Гуреевым.
27: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гаррос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
1: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
27: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
14: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один. В мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
27: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
2: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
0: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Салуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
3: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
0: Гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист The Guardian.
4: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
0: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 92-м году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
24: Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Сванте Ареньюс – первый шведский лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1903 году за ионную теорию электролитов. Это была его доработанная докторская диссертация, которую на защите в университете Уппсалы едва не провалили. Да и позже у ионной теории растворов было много противников, которые называли сторонников Ареньюса дословно «диким стадом ионистов». Не принял теорию Дмитрий Менделеев, за что, возможно, так и не получил своего Нобеля. Дело в том, что Ареньюс был разработчиком процедур отбора кандидатов, а свое огромное влияние в Нобелевском комитете, как утверждают, использовал для продвижения друзей и противодействия научным соперникам. Сванте Ареньюс работал в новой в то время области физической химии. Охотно занимался проблемами шаровых молний, атмосферным электричеством, полярным сияниями, кометами, солнечной короной и давлением излучения. И даже предложил свою собственную концепцию искусственного языка на базе английского. Утверждает, что он был превосходным оратором. В Стокгольмской высшей школе на его лекции собирался аншлаг, а вход ограничивали билетами. Еще Сванте Арениус первым и довольно точно рассчитал влияние углекислого газа, в том числе из промышленных выбросов, на повышение средней температуры атмосферы. Чуть позже это назовут парниковым эффектом. Хотя на самом деле сравнение не совсем точно. В реальной теплице теплый воздух удерживается механически. А в атмосфере парниковые газы поглощают и повторно излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Дальней родственницей Сванте Арениуса является экоактивистка Грета Тунберг. Ее отца, шведского актера, назвали Сванте как раз в честь выдающегося предка.
24: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Макс Уршадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
7: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
8: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговоров со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
0: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
9: «Бизнес говорит».
10: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
11: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход. Но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование. администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС – это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе спрессует картину, что проще бизнесом не заниматься.
10: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
12: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
10: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
13: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, в каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
15: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что потребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
16: Программа СТМ-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
15: У промышленных.
16: Это не промышленных, касается. Да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
15: Он еще и предохранитель.
16: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
17: А он технически, мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
16: всего
17: газа
16: у нас
17: в
16: сейчас
17: домах, квартирах.
16: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
17: сколько
16: стоит этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей. Зато как удобно.
17: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
16: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
17: На месте вентиля, грубо говоря.
16: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то это потом будет оплачено.
17: Потому что это дело будущего пока.
16: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона. По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
17: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В
16: том, да, когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
0: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
24: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес-ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
18: Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Есть множество профессий, успех в которых определяется именно тем, что человек контактный, необыкновенно располагает к себе, такой вот обаятельный, и отказать ему невозможно, когда он обращается. Наверняка вы знаете таких, или вы сами именно такой человек. В арсенале у хедхантеров есть методы, как безошибочно выявить эти способности. И, увы, на глазок это не определить, к сожалению. Лучше тестировать. Давайте обсудим, как влияет на продвижение по карьерной лестнице умение из любого «нет» создать возможность. Интересно, что люди, умеющие обращаться к другим, совсем не выглядят навязчивыми. Наоборот, они чаще всего легкие, спокойные и внутренне устойчивые, потому что понимают, отказ – это не катастрофа и не унижение, а только один из возможных ответов. И этот ответ еще не всегда окончательный. Отказ не делает вас хуже и уж точно не отменяет право обращаться снова к другим людям, с другими идеями и в другое время. В качестве небольшой проверки предлагаю представить ситуацию. У вас горит проект, сроки сдвигаются, и вы понимаете, что без помощи коллеги не справитесь. Что вы делаете? Первый вариант. Вы молча сидите ночами и героически спасаете ситуацию. Второй. Намекаете, вздыхаете, но напрямую никого не просите помочь. И третий. Спокойно говорите коллеге. Мне нужна помощь. Сможешь подключиться на час? Какой вариант кажется вам самым комфортным? Вот там и находится ваш сегодняшний уровень отношений с просьбами. Недавно я выступала на мероприятии, где аудитории предложили в качестве интерактива ответить быстро на вопрос, насколько они довольны своей карьерой от 0 до 5. А потом был следующий, логичный вопрос, как давно они разговаривали про повышение с начальством. Все это связано со способностью поговорить о своих потребностях открыто. Можешь договориться, будешь доволен карьерой. Очень часто между нами и возможностью стоит вовсе не стена, а неспособность обратиться.
18: «Карьера» на Бизнес FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
1: История с возрастом такая достаточно дискуссионная, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это
14: Технически это как можно маркировать?
1: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маска, например, в своем ИКСе, у нас замедленном, запрещенном, использует, по сути,

0: Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу.
1: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
2: Если говорить про темпы строительства, те же самые, вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
1: Новые для нас.
2: Да, беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме. Короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
1: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
2: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили наполовинку, то есть 5% на весь объект целиком.
1: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
2: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принято градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурно-градостроительной комиссии на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
1: То есть запрос,
2: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатого. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19-й, 20-й, 21-й год. То есть хорошие показатели, уверенные.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
2: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро. Мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно и более тщательно смотрим на проектное решение тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
2: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
0: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение

0: На нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
1: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до 1 часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
0: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ «Центр экспертиз и исследований в строительстве» в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 миллиард рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными, и это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
4: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
2: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ».
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». На блоке Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как описали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
7: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников. 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
0: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
8: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
9: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
8: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
9: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
8: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
0: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
10: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
11: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много, тем более завиральный срок полтора года, вот уж не знаю.
12: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
11: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
10: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
13: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
10: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий, 5,8 мм мировая цена, $1100, на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые 3 месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hi-Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от все линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и 3 камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за 4-й квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для 4-го квартала. Американцы это первыми поняли.
2: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Миас, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножия Ильмянских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миас стала центром золотодобычи.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Спорт. С Григорием Гуреевым.
17: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гаррос Андреева заработает 2 800 000 евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
18: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
17: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
7: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один. В мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
17: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был 1 год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
19: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связанный это с белоснежными пляжами Танзании, связанный это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
0: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
20: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
0: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист The Guardian.
21: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
0: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 92-м году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работу работать.
23: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
22: Так, жена рисует, вот она
23: творческая. Да, да, да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Ну, это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение. Вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да. Вот. И при этом он человек, который, как я их называю, хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
22: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом и сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. В Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
1: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
3: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
0: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
4: Бизнес говорит.
5: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
24: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит, и вот, собственно, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас, порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось, ну, все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
5: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
8: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем не о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
5: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
9: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому, ну, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто не, почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15,1 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
11: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что потребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
12: Программа СТМ-100 — это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
11: У промышленных. Это не касается. Промышленных,
12: да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 — это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
11: Он еще и предохранитель.
12: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
10: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
12: всего
10: газа
12: у нас
10: в
12: сейчас
10: домах, в квартирах.
12: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
10: стоит
12: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей. Зато как удобно.
10: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
12: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
10: На месте вентиля, грубо говоря.
12: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
10: нет,
12: это
10: в будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
12: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
10: Я...
12: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
10: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В
12: том, да, что когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
0: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
13: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Кировград, Свердловская область, 18 тысяч жителей. Селение около реки Колотинки известно с середины 17 века. Через полтора столетия там была найдена медная руда. Еще через полвека у близлежащего озера обнаружили золото. В начале 20 столетия заработал медеплавильный завод.
13: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов. А излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
2: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
7: История с возрастом так. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это
17: Технически это как можно маркировать?
7: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЭНН, например.

0: вот все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
1: Если говорить про темпы строительства, те же самые, вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16, даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
0: Новые для нас,
1: да, скажем, беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это, причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
0: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
1: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8%, 10%, 12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку, то есть 5% на весь объект целиком.
0: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
1: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
0: То есть запрос,
1: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся такой в стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19-й, 20-й, 21-й год. То есть хорошие показатели, уверены.
0: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
1: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
0: Удешевление.
1: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы.

0: улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
1: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между «достаточно хорошо для цели бизнеса» и «идеально». Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: «Расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть?» Или «Что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн?» Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед. А Джек Керак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи много.
2: Карьера на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
2: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
6: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
1: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
7: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока больше часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
8: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии? Тут.
7: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
8: Не Армении, вот если останется Пашинян.
7: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
1: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки, партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования гражданский договор Никола Пашиняна за правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
9: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
10: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок полтора года, вот уж не знаю.
11: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
10: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
9: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балета «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
12: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
9: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новые сцены.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент – до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1,5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждением. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. 1,5-литровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот 2-литровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Havail'ах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Havail F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с 2-литровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
2: Тест-драйв на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
15: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов, сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
14: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году, на Уимблдоне.
16: Поздравляем в первую очередь Меру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая. То есть выйти и не сдрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька. Это попробовать претендовать на номер один. В мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты. Если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве. Я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
14: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2-6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был 1 год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
17: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов. На двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
1: Вице-президент АТОР по вопросу международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
18: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
1: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист The Guardian.
0: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
1: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре. И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы
20: создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом и сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснений.

0: разговоров со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
1: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
2: Бизнес говорит.
3: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
4: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при лично общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное – это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС – это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
3: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
5: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогооблагодарения, и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
3: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
6: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия. Потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки

0: поддержки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15,10 миллионов за следующие два года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
1: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета у вас есть. Есть программа СТМ-100, это телеметрический контроль до 100%. Как это работает и, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
2: Программа СТМ-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
1: У промышленных,
2: это не касается. Промышленных, да, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населению, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
1: Он еще и предохранитель.
2: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
1: А он технически, мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
2: всего
1: газа
2: у нас
1: в
2: сейчас
1: домах, квартирах.
2: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
1: сколько
2: стоит этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
1: Зато как удобно.
3: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
2: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
1: На месте вентиля, грубо говоря.
2: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета, это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
1: нет,
2: это
1: в будущем будет режиме, оплачено. Потому что да. Это дело будущего пока.
2: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
1: Я...
2: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
1: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
2: Когда будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
0: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Лермонтов, Ставрополье. 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через три года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика. Как появлялись города на Бизнес ФМ? О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Всегда казалось, что самое продуктивное время – время на борту самолета, там нет интернета, нет уведомлений, можно спокойно подумать. Исследования говорят, не казалось, так и есть. По данным Глории Марк из Университета Ирвайн, средний пользователь проводит на одном экране всего 47 секунд, потом переключается. В 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты. Чтобы восстановить концентрацию после одного отвлечения, требуется 23 минуты. Владелец смартфона получает 46 уведомлений в день и берет телефон в руки 205 раз. Эта проблема была сформулирована еще в 90-х в исследовательском центре Xerox. Там придумали концепцию спокойных технологий. С развитием технологий устройства должны уходить на периферии внимания, а не требовать его постоянно. Но индустрия пошла в другую сторону. К максимальному вовлечению. 30 лет ушло на то, чтобы вернуться этой полезной идее. Сэм Альтман, представляя в ноябре прошлого года прототип нового устройства, которое разрабатывается при участии Айва, автора дизайна iPhone, сказал: «Когда я пользуюсь нынешними гаджетами, я чувствую себя как на Times Square. А я хочу, чтобы наше устройство ощущалось как жизнь в красивой хижине у озера». Устройство без экрана, голосовое, карманное. Ради него OpenAI купила стартап Айва за 6,5 миллиардов долларов. На другом конце рынка Lite Phone 3. Смартфон вышел в марте 25-го. Устройство без браузера, без социальных сетей, без магазина приложений стоит $800. Недешево, но пользуется определенным спросом. Apple встроила режим концентрации Focus Mode в базовую версию операционной системы iPhone еще в 2021 году. С тех пор его активировали 56% пользователей. За прошлый год использование выросло на 24%. И есть еще перелеты. Но чтобы собрать внимание, лететь не обязательно. Авиарежим на смартфоне – мощная вещь. При подготовке этой программы я им и воспользовался.
4: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
6: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали, в зависимости от возраста, часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основной своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
7: Технически это как можно маркировать?
6: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, которое он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицировать. сертифицирован.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максут Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на 5.

0: поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку, то есть 5% на весь объект целиком.
1: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
0: Нет, мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на 2 года
1: вперед. То есть запрос,
0: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся такой в стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19-й, 20-й, 21-й год. То есть хорошие показатели, уверенные.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
0: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, допустим, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектное решение тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до 1 часа дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
6: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я

0: Занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
1: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
3: Культ наличности на Бизнес FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
6: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников. 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
5: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
7: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
8: Многие опросы говорят о том, что оппозиция оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
7: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
8: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
7: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством. А управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
5: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
9: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас рождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большой Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
10: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормально. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
11: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
10: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
9: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
12: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
9: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
5: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новые сцены.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Наличие феромонов задокументировано у многих организмов, от бактерий до млекопитающих, особенно широко у насекомых. Первый феромон из желез самки шелкопряда, бомбикол, был описан и синтезирован немецкими исследователями под руководством Адольфа Бутенанта. Сейчас изучено несколько тысяч феромонов. К ним относят выделяемые организмом во внешнюю среду химические вещества, которые влияют на поведение или физиологию представителей того же вида. Среди них феромоны тревоги и половые феромоны у многих животных, феромоны пищевых следов, как, например, у муравьев. А вот наличие феромонов у человека научно обосновать не удается. Кандидаты есть – андростенон и другие. Но за десятилетия изучения ни одно из веществ не прошло строгой научной проверки, включая доказательства того, что именно эта молекула необходима и достаточна для соответствующей социальной реакции. При этом человеческая химическая коммуникация реальна. Запахи пота, слез, кожи и дыхания могут передавать информацию о состоянии, здоровье, возрасте, родстве или привлекательности. Но это обычно называют хемосигналами. Ближе всего к доказательству феромонной сущности – ареолярный секрет женской груди. Он вырабатывается всеми кормящими матерями и стимулирует сосание у любого ребенка, а не только у своего собственного. Нет человеческих феромонов, нет и соответствующего эффекта. В коммерческих духах могут присутствовать запахи, которые традиционно ассоциируют с привлекательностью. А если в составе и заявлены феромоны других животных, чаще всего из слюны хряков или капулины макак-резусов, то надо помнить, что по определению они могут действовать исключительно на биологических особей того же вида.
13: Другим наука на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
16: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов, сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
15: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году, на Уимблдоне.
17: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге. Я почему нет? Слева очень хорошая удар подачи, хорошие слеты. Если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве. Я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
15: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гарос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Салуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
18: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания, в среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочный, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
5: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Салуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
19: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например. Есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для
5: гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
20: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Disney Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
5: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Иногда один хороший сценарий способен объяснить корпоративную жизнь лучше, чем учебник по менеджменту. Особенно если смотреть не только на сюжет, но и на поведение героев. Кто как договаривается, реагирует на стресс, строит связи, ошибается и борется за влияние. Все как в обычном офисе, только с хорошим саундтреком и красивым светом. Давайте обсудим, как поведение главных героев влияет на их карьеру и что из этого можно и нельзя перенести в реальную жизнь. Сериал «Наследники». Вообще-то, это история про огромную медиакорпорацию и борьбу за власть внутри семьи. Но если смотреть на это как на карьерный кейс, то становится очень любопытно. Все наследники хотят руководить компанией, но никто по-настоящему не готов брать ответственность. Кто-то слишком эмоционален, кто-то зависим от одобрения отца, а кто-то играет в визионера, не понимая операционки. Очень жизненная история, кстати. Потому что в реальности высокий потенциал и готовность к управлению далеко не всегда совпадают. И вот это желание получить должность без готовности принимать тяжелые решения работодатели считывают очень быстро. Фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро. На первый взгляд очень легкое кино, но там отлично показана сила так называемых soft skills. Герой не пытается доминировать, не конкурирует с молодыми коллегами, не доказывает, что раньше было лучше. Он слушает, поддерживает, замечает людей вокруг и в итоге становится незаменимым. Это хороший пример того, что в карьере побеждают не только самые громкие. Иногда главный капитал человека – спокойствие, надежность и умение не усложнять жизнь другим. И знаете, что объединяет почти всех экранных карьеристов? Они действуют, ошибаются, спорят, рискуют, иногда проваливаются, но не занимают пассивную позицию. Потому что карьера редко случается с человеком случайно. Обычно это все-таки результат решений, разговоров, попыток и готовности что-то менять.
3: Карьера на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов. В субботу в целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом и сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Вилсаком Валентина Петухова.
1: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
5: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Вилсаком. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифре удастся договориться с Apple по поводу Макса.
21: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
5: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
3: «Бизнес говорит».
2: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
6: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
2: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
22: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
2: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
23: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет поддержать скорее микропредприятия. Потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
5: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15,1 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранное из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
7: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
8: Программа СТМ-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
7: У промышленных.
8: Это не касается. Промышленных, да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
7: Он еще и предохранитель.
8: Да, предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
7: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
8: всего
7: газа
8: у нас
7: в
8: сейчас
7: домах, квартирах.
8: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
7: стоит
8: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
7: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все монтировать, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
8: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
7: На месте вентиля, грубо говоря.
8: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
7: нет,
8: это
7: в потом будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
8: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
7: Я...
8: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
7: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В
8: том, да, что, когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
5: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
10: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес 6,7%, в премиуме 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с Business FM поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMAP Pro Сергей Лобжанидзе. По его словам, за 4 месяца 2026 года средний размер скидки составлял в Старой Москве 9,8%, в Новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании «Бест Новострой» и «BNMAP Pro» Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за стопроцентную оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
11: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали, в зависимости от возраста, часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основной своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
12: Технически это как можно маркировать?
11: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
5: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансовые

0: нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
1: То есть запрос
0: Да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверенные.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
0: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, допустим, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно и более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год, по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные – авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2020

0: В 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производить автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
1: Сумма технологий на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как описали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
4: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль. Очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
3: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
5: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
6: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
5: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
6: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
5: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
3: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
7: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
8: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
9: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
8: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
7: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
10: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
7: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
12: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
11: Служить путешественникам, подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
12: В Лондоне я ресепшенист, начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит: телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24, я стучу в дверь, мне никто не открывает, но так как клиентка попросила успела подняться и ждет меня. Я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной к клиентке, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну а потом быстро ушел из номера.
13: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour, Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
14: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
16: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов, сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ, все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
15: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
17: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не сдрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар, подача, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграть на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
15: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гарос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
18: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
3: Вице-президент АТОР по вопросу международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
19: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
3: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее известия со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
20: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
3: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
14: Другим наука с Сергеем Корзуном.
0: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию, но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезны независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за головы кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
14: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого.